Вообще идея просто класс. Недоумевающим родным, близким и особенно коллегам сказать, мол, простите, ребята, сил нет сопротивляться. Море зовет, и я уехала отдыхать, зажигать и радоваться жизни. А вы здесь как-нибудь сами-сами. Я вот все время грожусь дорогим моим мужчинам также сказать, чтобы муж и сын наконец проявили самостоятельность, начали сами о себе заботиться, наконец обнаружили, где в доме находится их одежда, и, о чудо, нашли на кухне холодильник и вдруг поняли, что еда не приходит туда сама. Но это, впрочем, такие дальние мстительные планы, которые не факт, что будут выполнены. Но всем, кто в ближайшее время собирается поддаться зову моря и как следует отдохнуть где-то на побережье, мои наилучшие, хотя даже не знаю, чего вам пожелать. Наверное, только хорошей погоды и чтобы любимые песни здесь на русском стали приятным дополнением к вашим каникулам. Такая, знаете ли, вишенка на прекрасном торте. Я, Юлия Калинина, остаюсь с вами ближайшие 5 часов. Как же здорово прошел стол заказов. Аплодирую вам, ребятушки, вы классные. Всегда такими оставайтесь, готовы и дальше ставить вам песни хорошие и быть голосом вашего прекрасного настроения. Ваня Дмитриенко уже совсем скоро, потом лицей, Марфа и Сергей Лазарев на русском.

0: потрясающе классный трек Сергея Лазарева «Если бы я мог». Больше года уже занимает почетное место в моем персональном плеере. И да, друзья мои, у каждого из нас с вами временами возникает непреодолимый соблазн взять и отыграть сценарий, мол, назад в будущее. «Если бы я мог, я бы сделал это». Ну, а потом ты начинаешь думать, если бы я это сделал, это уже был бы не я. Ну и вообще вся жизнь пошла бы по другому сценарию, не говоря уже о том, что история не терпит сослагательного наклонения. Тут ничего не попишешь. Впрочем, надеюсь, что если уж писать историю сегодняшнего дня, то только яркими красками, так, чтобы все с заглавной буквы. В общем, не бойтесь восклицать, не бойтесь восхищаться, не бойтесь радоваться жизни, ведь когда, как не сегодня, лет продолжается, любимая русская работает на полную громкость.
1: Если хочется зевать,
2: утром выходные.
3: Нужно радио включать. Здесь они, родные.

0: музыка.
1: И все это...
0: Все это...
2: Крутую по-русски. Не пропустите. Сегодня в 9 утра на Русском радио.

кажется, нет таких предметов, о которых Александр Шоу не смог бы написать красивую песню. Это группа «Непара», они знакомы давно, только что здесь, на русском. Но если подумать, то произведение искусства можно сделать действительно и самые банальные штуки. Ну вот, казалось бы, субботний завтрак, ну блинчики, там омлет, может быть, круассаны подогретые. Однако и их можно подать так, что просто ваши близкие будут в таком восторге и скажут: «Ох, наша мама лучше всех» или «Наш папа просто красавчик». Я надеюсь, что творческая составляющая будет сегодня присутствовать абсолютно в каждом вашем начинании, и те песни, которые звучат здесь, на русском, они вас непременно на это вдохновят. Ну, а я, Юлия Калинина, буду вдохновлять вас, ну, собой, как пусть и нескромно это звучит. Буду с вами до 8 утра. Всем еще раз доброго утра, хорошего дня.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: На русском радио Юлия Калинина.
1: Друзья мои, доброго утра уже и тем, кто по московскому времени живет. Но если у вас день в разгаре, то пусть он будет максимально солнечным, ярким и очень музыкальным. Дата сегодня невероятно красивая, наверняка обратили внимание, 06-06-26. Причем, заметила это не только я, но и те, кто собирался давным-давно вступить в законный брак, да все откладывал это жизненно важное решение, поджидал дату красивую, вот сегодня состоялось. Причем это не я сказала, и это такие данные есть во всемирной паутине, что именно в этот день молодожены решили скрепить свои судьбы раз и навсегда и отправиться в добрый путь на долгие года. Если сегодня ваш день, то позвольте пожелать вам долгих и счастливых совместных лет. Любите друг друга и будьте невероятно счастливы. Ну и, конечно, слушайте любимые песни здесь, на русском. Всем отличного денька!
2: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, на зло.

потрясающий во всех смыслах трек не только занял первую строчку главного музыкального чарта страны «Золотой граммофон», но и уже разобран на цитаты. Сейчас только читала в социальных сетях, как поклонники пишут: «Какая сильная строчка, блеском в глазах всех побеждать». И я думаю, что многие берут эту строчку на вооружение, воспринимают ее как сигнал к действию. Ну и да, день вчерашний отмечен тем, что официальное видео к песне «Давай не ждать» наконец появилось в сети. Ну что, дорогие мои, смотрим, слушаем, наслаждаемся и, как всегда говорим, Мари, так держать. По-настоящему крутая вещь, которая нам жизненно необходима на старте этого лета. Пусть ваши самые смелые, самые безумные планы и ожидания обязательно воплотятся в жизнь. Если что, виртуально хлопаю по плечу каждого из вас и говорю: эхей, дружище, все получится, все будет хорошо. Впереди у нас с вами Иракли, Ани Лорак и NU. Все это на русском. Оставайтесь. Доброго утра. Хорошего дня.

там скрывать, друзья мои? В юные годы я также грешила расстановкой многоточий. Казалось мне, что именно этот знак препинания делает мою речь более загадочной. Вот эти паузы подвижные, они рождают пространство для фантазии. И каждому, ну, остается возможность домыслить, додумать то, что хочется. Однако со временем поняла, что восклицательные знаки гораздо лучше. Потому как ты сказал... Светить и никаких гвоздей. Бамс, восклицательный знак. Вот лозунг «Мое солнце» – еще один восклицательный знак. Я надеюсь, что вы, бесценные мои, нынче восклицаете от того, как здорово все у вас получается. И утро начинается так, как надо, и компания, подходящие песни, любимые звучат на русском. В общем, есть абсолютно все, чтобы быть счастливым.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: слушает страна. Русское радио.
1: Если кольцо, значит мы вместе, и ничего нет крепче.
0: Слушайте лучшее, любимое на русском.

0: Как бы память не пыталась спамить, каждый трек Ирины Дубцовой звучит свежо и ново, как первый раз. Причем, знаете, что здорово? И четверть века, и сейчас Ирина поет и пишет песни исключительно о любви. И вот всех этих разговоров о том, что да, я что-то разочаровалась в этом великом чувстве, нет, даже близко. Я Ирине желаю дальнейших успехов творческих, ну а вы, друзья мои, наверняка знаете, где искать хорошее настроение в режиме 24/7. Кстати, именно там же обнаружите любимых ведущих и самые-самые любимые треки. Конечно, здесь, на русском. Меня зовут Юлия Калинина. Буду с вами еще 3 часа. Винтаж и Дима Билан составят нам компанию в ближайшие несколько минут. Оставайтесь и позвольте каждому из вас еще раз пожелать по-настоящему прекрасной субботы.
1: Русское радио.

0: Ласточка и мотылек, безусловно, прекрасный, романтический, нежный образ. Однако почему-то у меня сегодня, ну, у меня все больше Чип и Дейл или, ну, скажем, Чук и Гек. То есть какая-то веселая компания, которая отправится на невероятные приключения и обязательно сделает что-нибудь эдакое, чтобы потом можно было фотки смотреть и говорить: «О, да, вот это был классный день». Друзья мои, я желаю вам невероятных летних приключений, невероятных свершений. Пусть все мечты и чаяния, даже самые волшебные, бамсы сбываются. Ну и еще призываю вас хотя бы в выходные забыть о том, что все мы с вами взрослые, серьезные люди, застегнутые на все пуговицы, и всем чего-то должны. В первую очередь вы должны самим себе. Хороший выходной день. Отдохните как следует, насладитесь этим летним днем. В столице погода просто замечательная. Надеюсь, что в вашем городе также. У нас сегодня до плюс 24 абсолютно ясный денек, прогнозируют синоптики. Ну, пусть так и будет, а тем более, что мы здесь на русском делаем все возможное, чтобы тучи развести руками и настроение поднять до нужного градуса. Группа «Фабрика», Наталья Подольская, кроме этого, «Five Star Family» и «Корни» в ближайшее время. Всем доброго, продолжаем.
1: Что слушает страна?
2: Сладкий вкус малины.

0: каждый раз на старте нового лета мы с вами эту песню слушаем и каждый раз думаем, уж это-то лето я точно проведу так, как я хочу. Не так, как хотят мои родители на даче, не так, как хотят мои дети на детской площадке и не так, как хочет мой босс на рабочем месте. Только мои желания будут выполнены, и пусть так и будет. Я надеюсь, что это лето, лето с пометкой 2026, для каждого из вас станет летом, когда сбудутся мечты. Но что у вас там запланировано, это не суть важно. Может быть, у кого-то романтическое лето, у кого-то лето полное приключений, у кого-то лето новых свершений и невероятных открытий. Пусть любые ваши планы обязательно сбудутся. Друзья мои, хочется вам пожелать в эти выходные, ну, так скажем, начать и продолжить проводить это лето в удовольствии.
1: Если хочется зевать,
2: утром выходные.
3: Нужно радио включать. Здесь они, родные.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет. Что слушает страна?

вообще это была бы просто мечта. Вне времени, вне обстоятельств. Лет 25 к ряду носить купальник одного размера. Это же главная девичья мечта. А как было бы здорово, если бы мужья наши также вне времени были романтичные, прекрасные, стихи писали и цветы дарили. И в 20, и в 38 с половиной делали это одинаково страстно. Ну что, дорогие мои, мы с вами здесь, на русском, вне времени, вне обстоятельств, бодро шагаем вперед. Три десятилетия подряд дарим радость абсолютно всем тем, кто вместе с нами начинает день с той стороны эфира. И поверьте мне, еще три десятилетия спустя все так и останется. И вот в этом постоянстве есть определенная прелесть. Ну а по поводу размеров купальников и всякой разной романтики, здесь все в ваших руках. Двигайтесь под песни русского, и все будет хорошо. Меня зовут Юлия Калинина. До 8 утра в Москве вместе с вами гости из будущего Григорий Лепс и Мот в самое ближайшее время.

Терпение и спокойствие, сейчас они появятся. Только за плитой в людях воля закаляется. В яичнице, что главное, дать вовремя поесть.

чашечку эспрессо было бы сейчас неплохо. Я надеюсь, что ваш утренний кофе невероятно вкусный, ароматный, а главное, пьете вы его в хорошей компании. Но если рядом, волею судеб, никого нет, то знайте, что я, Юлия Калинина, с вами всей душой. Но на самом деле, вот только что Мари Краймбрери нам спела такую историю о девушке-золушке, или, может быть, о девушке-мизантропе, которая сидела в гордом одиночестве, грустила, а потом сказала: «Ну все, мир, готовься, я уже иду». Мир сначала замер, а потом разразился бурными аплодисментами, потому как каждое ее появление теперь – это настоящее событие и большущий праздник. Не говоря уже о том, что мы ждем от Мари Краймбрери как-то подсознательно только ярких, только позитивных, только оптимистичных хитов. Ну и сейчас, конечно, торжествуем по поводу того, что вещица под названием «Давай не ждать» звучит в эфире любимого русского радио. Ничего не ждем, не откладываем на завтра то классное, что можно получить прямо здесь и сейчас, и слушаем. «Елка» в ближайшее время, потом «Горяченная вещица» от Анны Асти и Димы Билана. «Эпилог», потом «Градусы» и Артур Пирожков. И все это для вас на русском.

свете в любое время года, на малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

0: Новая песня на русском.
1: Когда заберу тебя по чистям, и мои глаза погасом листья.
2: Всем привет! Я Дима Билан.
3: И я Анна Асти.
2: И вы слушаете нашу новую песню «Эпилог» на русском.
0: Русское радио.

Ух уж это сердце, с ним вечно так. Кто прямо в середине рабочего дня начнет петь о любви, то сбивается с ритма не кстати. А то вдруг говорит: знаешь, дружище, мне совершенно не хочется покоя, потому как я прямо сейчас чувствую, как хорошо на свете жить. И вот та девчонка или вот тот молодой человек, они нам по вкусу придутся. Но главное, посмотри сейчас вот так, как нужно, с нежностью, с любовью. И тогда, может быть, у меня появится компания. Буду биться в унисон с сердцем другого человека. В общем, держите свое сердце под контролем во всех смыслах. И пусть оно сегодня, если и начинает делать бамс-бамс-бамс, ну, то есть прыгать так, то исключительно от счастья и настроения хорошего солнечного дня и самого легкого музыкального настроя в компании любимого русского радио. Русское.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Владимир Путин заявил, что пока не видит смысла встречаться с Владимиром Зеленским. Так президент России ответил на открытое письмо Зеленского, в котором тот предложил провести переговоры в третьей стране. В обращении было указано о необходимости в качестве посредников пригласить США и Европу. По словам Путина, несколько недель назад один из российских предпринимателей ездил в Киев на встречу с президентом Украины. Имя бизнесмена и детали консультации Путин не раскрыл. На трассе Новороссия-ЛНР ввели ограничения на движение транспорта. До особого распоряжения нельзя проводить регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки. Также запрещено перевозить группы детей за исключением мероприятий Миноборнауки. Еще вводится запрет на движение пригородных поездов. Местные власти рекомендовали жителям не выезжать на трассы Р-150 и Новороссия. Такие меры связаны с атаками беспилотников. В правительстве оценили ежегодный экономический эффект диспансеризации в 2 триллиона рублей. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что всего на профилактические осмотры в прошлом году потратили почти 300 миллиардов. Окупаемость этих вложений составила 7 рублей на каждый выделенный рубль. При этом самой затратной статьей в структуре расходов в систему ОМС остается стационарная помощь. Поэтому, по словам зампреда правительства, выгодно переходить к предупредительной модели здравоохранения. Сборная России по футболу обыграла команду Буркина-Фасо. В товарищеском матче в Волгограде подопечные Валерия Карпина победили со счетом 3-0. В составе национальной сборной дебютировали капитан юношеского Манчестер Юнайтед, полузащитник Амир Ибрагимов, а также защитник ЦСКА Кирилл Данилов. В следующем матче, в предстоящий вторник, россияне сыграют с командой Тринидада и Тобаго в Калининграде. О развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском.

0: остался как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.
1: Друзья мои, по-моему, просто блестящий ремейк получился. Согласны, это неподражаемый Зиверт на старте нового музыкального здесь, на русском. Ну, кроме того, что у нас в городе лето, у нас еще и толпы счастливых молодоженов гордо шагают по улицам. И крики «Горько! Горько!» сегодня будут слышаться из всех уголков нашей необъятной столицы. А все потому, что по данным управления ЗАГС Москвы на 6 июня 26 года, то есть на день нынешний, запланировали свадьбу свыше 430 пар. Представляете, да? Вот эти люди, они все в один день скрепят свои судьбы раз и навсегда. И сердца их будут биться в унисон, и шагать дальше по жизни они будут рука об руку. Как же здорово, как же красиво. Всего, кстати, в 26-м году на красивые даты, такие как 6 июня, 26 июня, 8 августа, было подано более 2000 заявлений. Могу вам сказать, что у меня дата брака была совершенно некрасивая, а обыденное, я бы сказала. Однако на качестве семейной жизни это никак не отразилось. Впрочем, если верите в добрые приметы, то пусть они вам помогают во всех ваших начинаниях. Главное, помните, что у нас здесь на русском есть вот такая распространенная примета, опробованная тремя десятилетиями испытаний. Если день начать в компании любимой радиостанции, тогда точно все будет хорошо. Кстати, провожать его тоже нужно вместе с нами. Стас Пьеха и Митя Фомин уже совсем скоро, ну а я, Юлия Калинина, раньше 8 утра вас не покину. Всем привет! Все.

Если ваши мечты и чаяния распространяются гораздо дальше, чем прогуляться с парнем по имени Алексей по городам и весям, знаете, друзья мои, что вы можете, ну, скажем так, получить эксклюзивную фирменную футболку здесь, на русском. А что вам для этого потребуется? Да практически ничего. Включить фантазию, поделиться своим фирменным, невероятным, ярким чувством юмора. Итак, ваша задача сводится к тому, чтобы придумать шутку, прислать ее на сайт наш, rusradio.ru, но затем лучшие шутки в эфире озвучит не кто-нибудь, а неподражаемый, яркий, потрясающий Антон Юрьев. Авторы шутки обязательно в подарок получат эксклюзивную футболку с текстом своей шутки. Все подробности, как всегда, обнаружите на нашем сайте rusradio.ru. Пишите непременно. Помните, что именно ваша шутка может стать гвоздем нашей программы, поэтому шутите, не сдерживайтесь.

0: Русское радио. Только любимая. Только лучшее.
1: Ты погасила свечи, загадала желание, чтоб в этот вечер он пришел на свидание.
0: Слушайте лучшее, любимое, на русском. Реклама на русском.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: Себя не обманешь, но попытки продолжаются. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

дорогие мои, порой бывает такое настроение, что хочется раз и навсегда оставить лето, запас вкуснейшего мороженого в морозилке и безлимитную карту для покупок в любимом магазине. Но насчет любви, да, конечно, было бы здорово, если бы встретил один раз и уже был бы всегда-всегда счастлив. Но как быть с теми днями, когда вы решительно друг друга не слышите и никак не можете договориться, и есть ощущение, что надо разбежаться не то чтобы в разные углы квартиры, а скорее в разные уголки необъятной страны. В общем, надеюсь, ситуация последняя не повторится в вашей жизни, а все, что будет происходить, хорошее, естественно, будет оставаться раз навсегда, ну или как минимум надолго, а плохое появилось как тучка на летнем небе и тут же растаяло за горизонтом. Слушайте, любимое русское, наслаждайтесь жизнью и помните, что если что, мы с вами. Дружеская поддержка и хорошие песни в режиме 24/7 гарантированы.

0: На русском радио «Ближе к телу».
1: Спонсор выпуска – ФГБУ, ФНКЦ, ФМБА России.
2: Всем привет! У микрофона Лена Журавлева. Проезжая сегодня мимо травматологии, подумала, как мало нам надо, чтобы что-то сломать, и как долго надо, чтобы все срастить обратно. Понятно, что лучше не проверять на крепость наши кости и суставы. Для этого с самого раннего детства есть упражнения, профилактические комплексы, которые не будут работать без питания. Оно играет важную роль в поддержании здоровья костей и суставов и поможет в процессе заживления после переломов. На что же стоит обратить внимание? Белок необходим для образования коллагена, важного компонента костной матрицы. Хорошие источники белка – мясо, птица, рыба, яйца, молочные продукты, бобовые, орехи, семена. Кальций – основной компонент костной ткани. Достаточное количество кальция можно получить из таких источников, как молочные продукты, зеленые листовые овощи, рыба. Фосфор, как и кальций, является важным компонентом костей. Содержится во многих продуктах, включая молочные продукты, мясо, птицу, рыбу, яйца, бобовые, орехи, семена. А еще добавьте магний, витамин D, цинк и другие важные и нужные витамины. Не забываем о профилактике травм, следим за рационом питания. Будьте счастливы и здоровы!
1: Спонсор выпуска – Федеральный научно-клинический центр ФМБА России. Флагман современной и доступной травматологии для всех. Инновационные методики, полный цикл лечения и реабилитации. Запись 725-4440, код 499 или на сайте fnkc-fmba.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
0: Русское радио.

0: новая песня на русском.
1: Всем привет! Это Ирина Дубцова. И вы слушаете мою новую песню «Память» на русском.
0: Русское радио.

0: Если хочется зевать,
1: утром выходные.
2: Нужно радио включать. Здесь они, родные. Андрей Макеев и Миша Набоков. Каждые выходные кулинарят утро так, что дым коромыслом.
3: С 9 до 11 вас ждут
1: крутые новости,
3: крутые игры,
1: крутая музыка.
3: И все это...
1: Все это...
2: Крутую по-русски. Не пропустите. Сегодня в 9 утра на русском радио.

0: Что может быть лучше крутой цены в Ашан? Крутая цена надолго. Приходите в Ашан и покупайте колбасу «Папа может» с индейкой 400 грамм всего за 139,99 до 10 июня. И не переживайте, что цена изменится, потому что в Ашан крутые цены – это надолго.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: На фотографиях я выгляжу гораздо моложе. Особенно на школьных. Рекламная служба Русского радио 5797799. Код 499.

Друзья мои, напоминаю, что сделать день по-настоящему счастливым не поздно ни в каком мгновении. Даже если у вас уже время за полдень перешагнуло, знайте, что можно в каждом мгновении этого дня ощутить солнце, радость и хорошее настроение. Оставайтесь в компании любимого русского радио. Я, Юлия Калинина, благодарю вас за прекрасную ночь. С вами было весело. С вами было хорошо и максимально уютно. Я надеюсь, что коллеги мои вас, как всегда, не разочаруют. Ну, а мы встретимся в ближайший понедельник. Пока!

0: А сейчас о погоде. В Владикавказе сегодня ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь. Температура воздуха около 23 градусов тепла. Ветер западный 1 метр в секунду.
1: Реклама на русском.
2: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
4: Свадьба или новоселье?
3: В Хоумберри все для отличного приданого
4: или идеального домашнего пространства.
3: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
4: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
3: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
4: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
3: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
4: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
3: Подробности акции у продавцов-консультантов.
5: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Hz. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72. За заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
6: Большая распродажа мягкой мебели в Арктике. Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас вы можете приобрести стильный диван Антарио всего за 27 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Арктика».
7: Нет, я не хочу чихнуть. Я всегда такой.
8: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: Радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. В Росавиации заявили, что власти пока не приняли окончательное решение об особом режиме для полетов в московской воздушной зоне. В конце мая Минтранс получил представление от Минобороны. Предлагалось запретить полеты гражданской авиации на высоте до 5000 метров. Ограничения не затронут регулярные и чартерные пассажирские рейсы. Сообщалось, что особый режим ведут с июня. Москва рассчитывает решать кадровые проблемы за счет развития колледжей. Об этом РБК заявил мэр города Сергей Собянин на полях Петербургского экономического форума. По его словам, упор на подготовку среднего профессионального образования стал очевиден несколько лет тому назад. Необходимость в выпускниках колледжа обусловлена дисбалансом на рынке труда. 75% вакансий – это вакансии рабочих, отметил городначальник. Добавил, что число поступающих в колледжи также значительно выросло за последние годы и продолжает расти. По состоянию на начало этого года в столице открыто 57 колледжей, в них учатся порядка 140 тысяч студентов. Россия проводит переговоры о полной отмене виз с четырьмя странами. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил РИА Новости, что это Малайзия, Индонезия, Бахрейн и Кувейт. Еще обсуждается отказ от визового режима для организованных туристических групп из Индии и Вьетнама. В прошлом году Россия отменила визы с Китаем, Оманом и Саудовской Аравией. Россиянка Мира Андреева сегодня поборется за титул Ролан-Гаррос. В финале ее соперницей будет 114-я ракетка мира Майя Хвалинская из Польши. В обновленном рейтинге женской теннисной ассоциации Андреева поднимется на две строчки и займет шестое место. Ролан-Гаррос – это второй в сезоне турнир «Большого шлема». На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости на русском.

0: новая песня на русском.
1: Какое счастье вдвоем любить одно. Какое счастье снимать свое кино.
2: Всем привет, это Жасмин. И вы слушаете мою новую песню

0: Реклама на русском.
1: Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене дарим до 25 тысяч бонусных рублей. Подарки в Арктике. Подробности в ДК «Арктика».
2: Осетия. Место, где отдых вкусный.
3: Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
4: Что объединяет всех людей?
5: Любовь.
4: Теплее.
5: Деньги.
4: Ну, тоже тепло.
5: Хорошая погода.
6: Ну, это буквально тепло.
5: А что именно?
4: Конечно, вкусно покушать.
3: А сделать это можно в ресторане «Крой». Сочное блюдо национальной кухни и не только. Доставка еды для всех случаев жизни. Семейное застолье, офисное мероприятие или просто заказать для себя аппетитный обед. Ресторан «Крой». Вкусно до безумия. Телефон доставки 700-300. Легко запомнить. 700-300.
7: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
8: Свадьба или новоселье?
7: В Хоумберри все для отличного приданого
8: или идеального домашнего пространства.
7: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
8: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
7: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
8: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
7: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
8: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
7: Подробности акции у продавцов-консультантов.
9: «Батарейка» — это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» — эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
10: Довольно странная осень. Более точный прогноз синоптики сделать не решились.
11: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: крепче, прижимают поближе, без остатка растворить.
1: А сегодня выходной, ура! Русское радио! Такая не...

0: сайте Русского радио и на странице Дембельского альбома ВКонтакте. Каждое воскресенье в 8 утра. Дембельский альбом на Русском радио. Реклама на русском.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да, а также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капитал».

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Зашел в пиццерию, заказал пиццу с доставкой и бесплатно доехал с курьером домой. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: сейчас о погоде. Во Владикавказе сегодня ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь. Температура воздуха около 23 градусов тепла. Ветер западный 1 метр в секунду.
1: Реклама на русском.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Чувствуешь этот ритм? Чувствуешь энергию танца? Это новые лимонады Асса. Сочные, газированные, манящие, как наши горы. Резкие, как наши джигиты. Яркие, как наши девушки. Лимонады Асса. Ищи в магазинах города баночки с танцорами на этикетке. Асса!
4: Когда ребенок простудился, я растерялась. В родительском чате подсказали семейную медицину. Позвонила, и педиатр приехал в тот же день. Мягко осмотрел малыша, назначил лечение, все объяснил, и уже через день стало легче. Очень удобно, все рекомендации подробно описаны, а если возникают вопросы, можно проконсультироваться онлайн. На контрольный осмотр мы уже сами приехали в клинику. И врачи, и оборудование, и отношения на высоте. Доверяем здоровью семейной медицине. Телефон 770303.
5: Астра Волга. Честно, просто и быстро. Я доверяю и вам советую.
6: ОСК «Астра Волга». Лицензия ЦБРФ. СЛ номер 2619. СИ номер 2619.
7: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
8: Беспокоитесь за свою карму?
9: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков. Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Майя». Легенда.
10: Спешите, предложение действует до 31.05.2026. Подробности по телефону звездочка 1820.
11: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора, долевого участия и на ремонтно-отделочной работы застройщик ООС из 21 Юкстрим Вест Угроватов 12-651-078-381. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
12: Я по тебе грущу, прям как сметанка по борщу.
13: Рекламная служба русского радио во Владикавказе 64 92 0.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Жители Санкт-Петербурга призвали не выходить на улицу из-за атаки беспилотников. Губернатор Александр Беглов заявил, что ночью город подвергся массовой атаке дронов. Продолжает работать система ПВО. Власти предупредили о возможных перебоях в работе мобильного интернета. В минувшую среду, когда открывался Петербургский экономический форум, также была массирована атака беспилотников. Сообщалось, что в нескольких районах, в том числе в Кронштадте, была повреждена инфраструктура. Центробанк изменил порядок расчета официального курса евро к рублю. Теперь будут учитывать курс доллара к рублю и курс евро к доллару. ЦБ объяснили, что такое решение приняли из-за низких оборотов по валютной паре рубль-евро на внутреннем валютном рынке. Из-за этого получают необъективные данные. По доллару все остается по-прежнему. Будут учитывать отчетность по межбанковским операциям на внебиржевом рынке. В Рособорнадзоре заявили о невозможности купить в интернете реальные ответы на ЕГЭ. Глава ведомства Анзор Музаев сказал РИА Новости, что экзаменационные материалы хранятся электронно в зашифрованном виде, поступают пункты проведения экзамена по защищенным каналам незадолго до начала испытаний. 1 июня стартовал основной период единого государственного экзамена. Уже сдавали историю, литературу, химию, русский язык. В понедельник состоится ЕГЭ по математике. Каждый третий опрошенный дачник уже закупился к лету. Половина респондентов еще ничего не приобрели. В основном владельцы загородных участков собираются в этом сезоне купить технику. Кроме этого, в планах провести освещение, настроить интернет, обновить мебель и обустроить детскую зону. В интернете чаще всего ищут информацию о том, как удобрять косточковые деревья, проверить спелость картофеля и выбрать саженцы. Далее на русском радио Андрей Макеев и Миша Набоков в утреннем шоу «Вкрутую по-русски».
0: На русском радио главное утреннее шоу страны по выходным. Крутую по-русски.
2: Ух, сегодня в пушкинский день. Андрей умничает, ботан он у нас. Формулы пишет, строит свой рассказ. Миша веселится, хулиган, озорник, прыгает, шутит. Как живой родник. Вкрутую начинается смех и игра. Ботан и хулиган, ура, ура, вместе зарядим на весь день. Удача нас ждет. С добрым утром, народ.
3: Я думал, у нас поэзия будет побольше хотя бы. Ты мог бы и на полчаса бы в такой-то день. А то совсем чуть-чуть. Я уже заслушался.
2: Ты на два часа?
3: Я заслушался.
2: Нет, тебе понравилось?
3: Мне понравилось, Андрей, да. Ну, мог бы побольше. Но я думаю, продолжим. Конечно. Да, еще да. У нас будет еще возможность.
2: Следующий час весь в рифму будет. Все в рифму будет.
3: Вот как начнем, так вот всю пока...
2: Так и закончим.
3: Пока весь медный всадник не прочитаем, не успокоим. Так, у нас сегодня такой классный день. У нас выходные. У нас игра накрутили по полной, по плану.
2: Так,
3: у нас Лена Журавлева в рубрике «Лена жарит» придет, там тоже будет что-нибудь обязательно про стихи. Ну, какая-то,
2: ну, 100%.
3: Поэзия какая-то. Лена Журавлева сама поэзия. Это сама поэма. Знаешь, мы ее читаем, все никак не прочитаем.
2: Но должна быть какая-то загадка же.
3: А в ней загадка еще какая, да. И вот мы пытаемся разгадать каждый раз.
2: Может быть, сегодня разгадаем.
3: Постараемся, да. Параллельно с этим мы слушаем крутые песни. Ну, это, естественно, само по себе уже красиво.
2: Уже поэма.
3: Да,
2: уже практически поэма. Я, кстати, совсем скоро расскажу о новом идеальном транспорте для подростков и курьеров. Вот самокаты, велосипеды, это уже вчерашка. Это прошлый век. Это уже...
3: Две ноги.
2: Это ерунда.
3: Две ноги — это вот самое то. Или нет? Или у тебя что-то другое?
2: Плечи. Ну, посмотрим. Я сам не знаю пока.
3: Ну, расскажешь.
2: Новость пока не подвезли, но скоро...
3: Говорят, что будет вот так.
2: Да, говорят так. Но перед этим, конечно же, наша фирменная зарядочка. А проведет ее для нас группа «Рефлекс», которая расскажет, какие упражнения нужно делать, чтобы крепко стоять на сцене. В песне «Падали звезды».

0: Утро с субботы по-русски. Крутую.
1: Андрей Макеев, я Миша Набоков. Обсуждаем с вами уже крутые новости. Дело в том, что в Дагестане набирают популярность некие мини-внедорожники за 700 тысяч рублей.
2: Андрей. Недорого. Если внедорожники за 700 тысяч рублей.
1: Но мини.
2: Мне просто интересно, что там в них. Насколько мини? Я туда влезу?
1: Слушай, мне кажется, а может быть это вообще ролики какие-то? Настолько мини.
2: За 700 тысяч. За 700 тысяч рублей. Тут, ну, интересно, ну и что там?
1: Со слов продавцов, на таких можно ездить без прав, номеров и регистрации.
2: Совсем детские какие-то машинки.
1: Ну, ролики, я говорю.
2: Но это я дочь, когда катаю в парке, вот она тоже без прав, без номеров, без регистрации ездит, потому что у меня этот пульт управления этой машиной.
1: Слушай, ну вот это мини-внедорожник называется.
2: Скорее всего, да. Ну, что там дальше?
1: Однако есть, конечно же, нюанс. Куда без нюансов. Эти китайские электрокары разгоняются только до 70 км в час и заряжаются от розетки.
2: Вот и все. Понятно.
1: Да.
2: Вот и все.
1: Продавцы называют идеальным транспортом для подростков и курьеров. То есть ты недалеко. Далеко, кстати, ушел.
2: Да,
1: по поводу точки.
2: Слушай, ну если это внедорожник, да, и он заряжается
1: от розетки,
2: это получается, вот насколько далеко курьер уедет, зависит напрямую от того, какой у него...
1: Длины провода.
2: От длины удлинителя. То есть можно удлинитель побольше купить,
1: ну да,
2: включить в розетку, и тогда ты уже в соседний район можешь доставлять продукты, или, может быть, даже дальше. Но только надо помнить, что по кругу же тоже придется ездить.
1: В любом случае наматываться,
2: да.
1: Нужен переходник хороший.
2: Можно два удлинителя купить, чтобы прям совсем по городу кататься.
1: Но это слишком дорого будет. Это уже не 700 тысяч.
2: Это уже 800 тысяч.
1: Слушай, а вообще, вот единственное, что не предусмотрели китайцы, мне кажется, что дагестанские электрокары должны заряжаться не от... электричество от шашлыка и хинкали.
0: Крутую по-русски. Реклама на русском.
3: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
4: Когда ребенок простудился, я растерялась. В родительском чате подсказали семейную медицину. Позвонила, и педиатр приехал в тот же день. Мягко осмотрел малыша, назначил лечение, все объяснил, и уже через день стало легче. Очень удобно, все рекомендации подробно описаны, а если возникают вопросы, можно проконсультироваться онлайн. На контрольный осмотр мы уже сами приехали в клинику. И врачи, и оборудование, и отношения на высоте. Доверяем здоровью семейной медицине. Телефон 770303.
5: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
6: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
7: Большая распродажа мягкой мебели в Арктике. Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас вы можете приобрести стильный диван «Онтарио» всего за 27 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Арктика».
8: К сожалению, более точно про завтрашнюю погоду мы узнаем лишь послезавтра.
9: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: Давайте не ждать, давайте друг друга поздравлять сегодня с таким важным днем. Сегодня 6 июня.
1: И это...
0: Да, день рождения нашего всего. Великий...
1: Нашего всю...
0: да,
1: всего.
0: Великий русский Александр Сергеевич... Пушкин!
1: А, ну да.
0: Александр Сергеевич Пушкин, да, сегодня годовщина, мы как-то на днях считали, сколько ему лет.
1: Но поскольку
0: поскольку с математикой все плохо, поэтому это, с 1799 года очень тяжело посчитать на 2026.
1: Получается, мы просто гуманитарии.
0: 227 лет ему исполнилось сегодня. Да. Хотя по математике, да? У меня было все очень плохо.
1: Да?
0: Но тем не менее, да, по русскому языку, по литературе, я думаю, что Александр Сергеевич Пушкин за меня бы не краснел, потому что у меня была пятерка твердая по русскому языку и по литературе. Но пятерка всегда была через дробь, когда мы писали какие-то сочинения,
1: так.
0: И мама всегда удивлялась тоже этим моментом, когда получал, значит, ну, там, либо оценки, либо что-то еще, наверное, 5-2, потому что 5 за сочинение, за грамотность, ну, просто умница, ну, просто 2 за дисциплину, ну, что это такое, ну, вообще, ну, просто, ну, вот посмотрите, посмотрите на этого человека.
1: Ты писал сочинение на ком-то? Как ты делал, что ты делал?
0: Я, во-первых, писал сочинение, дальше меня на литературе, меня, помню, отсадили вообще на самую заднюю парту. Вот вы представляете, да, себе третий ряд, если вы представляете ряды в школе. И вот самая задняя парта, так, чтобы передо мной никого не было, и сбоку никого не было, понимаешь, потому что иначе просто рядом со мной невозможно было находиться.
1: И клетку еще ставили.
0: Клетка это была, мне сказали, еще раз будет клетка, потому что, ну, вот такая у меня была дисциплина. А по математике, да, у меня было не то, что, ну, плохая оценка. Меня один раз действительно единицу поставили за поведение, и все, и вызвали к директору. Вот похвалиться нечем.
1: Слушай,
0: похвалиться
1: нечем. Гиперактивный,
0: единственное, да, единственное, что можно сказать про литературу, про русский язык, здесь, конечно, можно чем похвалиться. Да, у меня была пятерка. А вот по математике, да, один раз мне один раз прям поставили. И вот с этим колом я...
1: Слушай, ну,
0: кол! Ком в горле, я с ним хожу
1: до сих пор, да?
0: Простите меня, пожалуйста, все учителя по математике.
1: Да, простите, Андрея, но он не со зла, но он просто, ну, такой человек.
0: Просто какое-то отклонение какое-то.
1: Ну, да.
0: У тебя были колы, Миша?
1: Слушай, ну, у меня тоже за поведение. Я ущипнул там
0: Так тебя в шоу и взяли, как раз крутой по-русски. За что вам в школе...
1: Ну, нужно знать, кого ущипнуть.
0: Да, конечно. За что вам в школе ставили кол? У нас сегодня будет такая тема.
1: Хорошая, пушкинская тема, я бы сказал.
0: Давайте. Понятно, что мы все молодцы, когда нам стоят пятерки, что мы все отличники, мы такие вот прилежные. Но бывали же случаи, промахи у вас,
1: конечно,
0: какие-то в жизни, да?
1: Нечем стыдиться, наоборот.
0: Настолько,
1: надо,
0: причем, чтобы типа поставили кол, насколько это нужно довести, прям поставить. Не просто двойку, а я тебе ставлю кол! Вот так прям это было.
1: Что надо сделать вообще?
0: Расскажите нам свои истории, за что вам в школе ставили кол. Пишите ваши истории в наших соцсетях, в комментариях под постом с темы дня, а также в наши мессенджеры по номеру 8-916-003-105-7. Хотя надо было сказать так. 8-9-кол-6-0-0-3-кол-0-5-7.
2: Крутую на русском радио.
3: Перешутить Антона?
2: Можно! Антоновка по-русски. С 1 июня по 31 августа. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
3: Придумывайте сами!
2: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
3: Я лично.
2: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
4: Антоновка по-русски.
3: Не кислые шутки.
2: На русском радио. Подробности на rusradio.ru.
5: 12+.
2: Что слушает страна? Любимое на русском.

0: Чистое радио. Все будет хорошо.
1: Реклама на русском.
2: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
3: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО «РББ» ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да. А также букинг и подписки.
1: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
6: Я выспался до неузнаваемости. Рекламная служба русского радио 5797799, код 499.
1: Новая песня на русском.
7: Солнце внутри у нас с тобою. Просто иди на шум прибоя.
8: Всем привет, это Ираклий. И вы слушаете мою новую песню «Солнце внутри» на русском.
1: Русское радио.

0: Все мы хотим поиграть в игрушку, накрутили по полной.
1: В этом
0: я
1: мы
0: думаю,
1: схожи как раз сейчас.
0: Действительно, ну, слушай, я не могу остановиться. Как...
1: Слушай, ну-ка, ну класс.
0: Иракли просто раскачал.
1: Хорошо.
0: Со вторамкой с нашей как танцевать хорошо. Но придется отдать ее, Миш. Придется отдать, если у нас человек выиграет.
1: Придется, да.
0: Если у нас выиграет человек в игре, накрутили по полной, придется отдать. 8-4-9-5-9-5-105-7.
1: Но вы попробуйте выиграть.
0: Вы сначала дозвонитесь,
1: да, а
0: и потом уже поговорим.
1: А потом, да.
0: Да.

0: Полной. Ой. Давайте разбираться.
1: Челябинском пахнет. Точно, точно.
2: Ароматы,
1: да.
2: Гладиолуса.
1: Ароматы.
2: И всего остального.
1: Челябинска.
2: Ирина нам позвонила из этого прекрасного города. Ирина, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: А что цветет сейчас в Челябинске? Сирень, может быть, может
3: какие-то. Нет, нет, сирень уже нет.
1: Это Ирина готовит что-то, какие-то пирожки, возможно, да, челябинские?
2: Цветущие.
3: Да,
2: я чувствую.
3: Да,
2: цветущие. Я как раз хотел про деревья поговорить, а Миша про пирожки.
1: Ну, вот, ну видишь, вот, сходится.
2: На этом у нас
1: все.
2: И построено наше шоу. Я про деревья.
1: Я про пирожки.
2: Миша про пирожки. Ирина вообще хочет поиграть.
1: Ирина про ландыши.
2: Ирина вообще хочет поиграть и выиграть у нас крутую авторамку.
1: Кстати, с логотипом Русского радио. Ирина, мы вас записали уже, поэтому как хотите. Выигрывайте, как хотите.
2: Надо, чтобы вы выиграли.
3: Выиграем.
2: Все, три факта для вас приготовлено. Нужно определить, что из этого правда, какой из них правдивый из этих фактов. Ну и запускаем нашего льва, у которого наше задание в зубах.
1: Да, наш тигр, тигролев.
2: Тигролев,
1: это
2: да.
1: Это особый.
2: Наши.
1: Ну что, запускаем? Осторожно, осторожно! Аллея! Дай сюда, животное! Дай сюда!
2: На, Миш.
1: Давай,
2: все,
1: давай.
2: Все, забрал. Молодец.
1: Фух, нормально.
2: Все, нормально, нормально.
1: Тут варежки можно ведущим? Это все-таки животное опасное.
2: Да, я без руки уже сижу. Ну,
1: да. Я без ноги. Ладно. Так, раз у нас разговор сегодня в целом зашел про школьные оценки, то факты мы накрутили, естественно.
2: Про них же.
1: Правильно, Андрей. Андрей заслужил авторамку у нас. Ирина, к сожалению. Ладно, ладно.
3: Нет, это моя рамка.
2: Все правильно. Вот эта проверка была.
1: Да, Ирина справилась. Вот это настрой. Итак, факт номер один. Двойку впервые придумали как награду за второе место в классе. Факт номер два. В Финляндии школьникам запрещено ставить оценки до 15 лет. И факт номер три. Когда-то в России самой высокой школьной оценкой была не пятерка, а единица.
2: То есть, типа, ты первый. Это как...
1: Номер один. Ну, да, это да, как да. Это в песне у нас, да?
2: Да-да-да.
1: Ну, кол, да?
2: Кол.
1: Кол,
2: да.
1: Кол тебе! Спасибо! Правда! Правда! Вот так вот было.
2: Ирина, скажите, пожалуйста, первый, второй или третий вариант правда?
1: Да, вам кол ставили когда-нибудь, Ирина?
3: Нет.
2: Вам по теме сегодня нечего рассказать по нашей. Ну, давайте тогда хотя бы определяться первый, второй или третий вариант,
1: что
2: правда.
1: Что вам нравится больше?
3: Вот второй или третий?
1: Второй или третий, да?
2: Потому что в Финляндии школьникам запрещено ставить оценки до 15 mm-hmm. лет. Ну, тоже разумно в каком-то смысле, потому что когда тебе ставят двойку, тебе 7 или 8 лет, тебе ставят двойку.
1: Ну,
2: ты
1: обидно
2: же...
1: как-то. Да что там говорить? Ну, мне и сейчас обидно.
2: Это же травма детская.
1: А мужчины вообще взрослеют после 30, если
2: да.
1: что.
2: Или третий вариант, когда единица — это высокая...
1: Правда? Мне?
2: Нет, я скажу даже больше. Первое место в золотом граммофоне.
1: Это же высокая.
2: Так что, где правда? И там вроде как кажется,
1: что... Ирина, что вам ближе, кол или...
2: Финляндия.
1: Финляндия.
3: Наверное, кол.
2: Кол, да, что когда-то в России самой высокой школьной оценкой была не пятерка, а единица. На этом
1: мы останавливаемся. И это...
2: Да! В Российской империи существовали разные системы оценивания, и в одной из них баллы выставлялись наоборот. Первое означало, это лучший результат, а более высокие числа худше. Ну, как я говорю, как в золотом граммофоне.
1: Да.
2: Чем ниже результат, тем, ну, есть шансы еще подняться у артиста.
1: А потом пришел человек и сказал, вам не кол, вам пятерка. И
2: да,
1: все.
2: Но
1: и
2: у нас
1: все поменял.
2: Ну да, тип такого. Тип такого. Ирина, вы молодец. Вам мы ставим твердый пятерку. Вам пятерку или кол? Какой вам оценку
1: кол,
2: поставить?
1: Ну, кол, наверное, да?
2: Кол, да, по системе Российской империи.
1: Ирина, первый кол в вашей жизни только что. Ты что там говорить? Два кола.
2: Да, крутую авторамку с логотипом Русского радио мы вам дарим. Вы молодец. Челябинску большой привет.
1: Да.
2: Будете кататься с этой авторамкой теперь по всему Челябинску.
1: Ну, и не только авторамку, наше колье тоже храните.
0: Накрутили по полной на Русском радио. Это послевкусие.

0: Андрей Макеев и Миша Набоков. Крутую по-русски.
1: У нас сегодня прям тема про счастье. За что вам в школе ставили кол? Вот такие истории нам пишут. Причем, я смотрю, сообщений уже прям много.
2: Очень много.
1: Мы думали, что у нас как-то...
2: Все по-скромному тогда,
1: да, отличники. Не, понеслась. Алсу нам написал сообщение. Поставил кол учитель по ОБЖ. Виталий Евгеньевич Люльченко. Виталий Евгеньевич. Ну как, довела на уроки тем, что не надевала противогаз. Принципиально не хотела это делать. Зачем портить прическу? Почему еще не изобрели противогаз для женщин, да, в таком случае?
2: Чтобы наверху такой большой был вырез.
1: Да, ну им...
2: Не, вырез прям.
1: Вырез, да. И чтобы и макияж, накрашенные вот эти вот стекла, вокруг стекол. Чтобы красивая была.
2: И вот эта штука, где губы красные.
1: Уточка такая.
2: Женский противогаз. Красиво. Это красиво. Мария написала, у меня самая первая оценка была как раскол.
1: Отлично. Начала хорошо.
2: Начало было положено. Причем по русскому языку был диктант, она пишет, и очень много ошибок написала в таком слове, допустим, как «масва». Ты можешь себе представить,
1: что это? А что за слово такое? Я просто...
2: «Масва»?
1: «Масва». Что имелось в виду? Ну, может быть, «Москва», да, как вариант? Ну, а может быть, что-то другое там имелось в виду?
2: Ну, это вряд ли.
1: Там же много, она же сказала, много ошибок допустила. Там, может, вообще букв не хватает. «Мосводоканал», может быть, она хотела написать. Она написала «Москва».
2: В общем, сочинение было, я так понял, про столицу, там Красная площадь, Мавзолей. Это было еще в советское время, а там, извини меня, попробуй ошибись, да?
1: В слове «Мавзолей» попробуй ошибку сделать.
2: Там одним колом не обойдешься. Вернее, этот кол могут, в общем...
1: Интерпретировать по-разному.
2: Да, да. И написал, что, ну, это, видимо, был первый блин комом, потому что в итоге-то Мария стала гуманитарием, и с русским языком все было прекрасно.
1: Ну, то есть, получается, пошла по стопам Александра Сергеевича Пушкина.
2: Мария, да, получается?
1: Сделала ошибку в слове «Мавзолей» несколько.
2: Да, потом ссылка, и после ссылки стала писать гораздо лучше.
0: Вкрутую на русском радио. Каждое воскресенье слушай.

0: Любимая на русском. Реклама на русском.
1: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
2: Берите все на первой распродаже года в «Ашан». Скидки до 70%. Покупайте пиццу «Ашан. Красная птица» 335 грамм за 199,99 до 10 июня. «Ашан. Все выгодное».
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да. А также букинг и подписки.
5: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
6: Тучи. Это недовольные жизнью облака. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: Лена, давай. На русском радио Лена жарит.
1: Ой-ой-ой.
2: Сегодня в пушкинский день хочется поприветствовать Лену стихами Пушкина. Почтение, любви и нежной дружбы ради. Так. Хвалю тебя, мой друг, и спереди, и сзади. Это Пушкин. Лена Журавлева. Лена Журавлева.
1: Начать...
2: Для тебя, Лена.
1: Да, спасибо, обалдеть. Спасибо. Я вообще думала наоборот. Я вам задам загадку.
2: Да.
1: Как бородатым эрудитом юным. А, вот. Кто самый известный русский поэт?
2: Наверное, Александр Сергеевич Пушкин.
3: Есть предположение, да, что Пушкин.
1: И он наше...
2: Все.
3: Ничего.
2: Все, Миша, наше все, наше светоч.
1: В том числе по кулинарным вопросам.

0: Давай. Главный кулинар кто?
1: Иван
0: Пушкин.
2: Александр Сергеевич не зря присутствует в нашей жизни. Мы читаем его стихи и прозу, да. цитируем. Наизусть полюбившиеся строки, интересуемся подробностями личной жизни.
1: Очень.
2: И пытливый читатель всегда интересуется, как он жил, что читал,
0: а пытливый
2: с кем общался и что ел.
0: Вообще интересуется всем.
2: Да.
1: Что, я знаю, что он пил. Ну, помнишь,
2: да?
1: Как выпьем няня?
2: Давай, цитату.
0: Нет, кружка. Подожди, я вот знаю, это... из чего он пил, из кружки.
1: Кружки,
0: а
1: да.
0: Что он пил, неизвестно.
1: А я знаю, с кем, с няней.
2: Вот истинное наслаждение Пушкин получал от самых простых блюд.
0: Например?
2: Да. Анна Керн вспоминала, что
0: например,
2: мама поэта заманивала его к обеду печеным картофелем.
0: Батюшки.
2: До которого Пушкин был большой охотник.
1: Вот то оно есть что. Делаешь печеный картофель, и тут же Пушкин.
2: И вот распорядок великого поэта.
0: Сразу, где же кружка?
2: В 3 часа сажусь верхом, в 5 в ванну, а потом обедаю картофелем до грешневой кашей.
1: До греха.
2: До 9 часов читаю, а в другой раз признавался. Ем я печеный картофель, как маймист, и яйца в смятку, как Людовик 18. Вот мой обед.
0: А вот мы пришли к, наконец-то.
1: Пушкин о нас тоже немножко говорил. А в крутой
0: парке. Пушкин, Андрей, о нас написал.
2: Вы даже хотя бы спросили, кто такие маймисты.
1: Да зачем нам маймисты?
2: Ну, это в Петербурге называли коренное население.
1: Да какая разница вообще, без разницы.
0: Лен, нам информация. Нам все равно. Самое главное, Пушкин написал про вкрутую по-русски.
2: И любил картошку.
1: Поэтому, если хотите вызвать Пушкина, вызывайте.
0: Давайте не будем его вызывать, просто слушать вкрутую по-русски.
1: Ну, я бы вызвал.
2: Ну, давайте.
1: Лена Журавлева. Здесь, тут как тут.
0: Тут как там.
3: Лена жарит на русском радио. Реклама на русском. Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене дарим до 25 тысяч бонусных рублей. Подарки в Арктике. Подробности в ДК «Арктика».
4: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
5: Меню для счастливого человека.
4: С 9 до 14 часов завтрак.
5: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
4: На обед вкуснятина.
5: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
4: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
5: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
4: Кафе «Юг-34». 34.
5: Счастье есть.
4: Джанаева 34.
5: Доставка 8-999-844-34-34.
4: Или через приложение Яндекс.Еда.
6: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
7: Переживи 3 месяца зимы и 4-й получишь в подарок.
8: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

0: Радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Минфин сообщил о заморозке порога для уплаты НДС минимум на 3 года. Глава ведомства Антон Силуанов заявил, что от снижения планки малый бизнес получит около 50 миллиардов рублей. Сейчас при доходе в 20 миллионов необходимо уплачивать налог на добавленную стоимость. Власти хотели постепенно снижать порог в ближайшие годы. Предприниматели выступили против. Накануне президент предложил отложить запланированное сокращение. По словам Владимира Путина, для борьбы с дроблением бизнеса налоговая служба может использовать цифровые инструменты. Роспотребнадзор заявил о безопасности пляжа Анапы. В ведомстве сообщили РИА Новости, что береговая линия готова к туристическому сезону. Минувший понедельник в Анапе открыли многие песчаные пляжи общей протяженностью 4,5 километра. В прошлом году купаться запрещали из-за загрязненного песка. Причиной стало крушение 2 танкеров в Керченском проливе. Из-за аварии в воду попало свыше 2000 тонн мазута. В колледжах появится несколько новых специальностей. Минпросвещение заявили ТАСС, что эти профессии синхронизированы с потребностями рынка труда. В нынешнем году начнут подготовку под таким направлением, как промышленный дизайн и реставрация недвижимых памятников культурного наследия. Ну а наиболее популярными среди абитуриентов остаются медицинские, педагогические и строительные специальности. Нынешний состав сборной России по футболу сохранится до товарищеского матча против Тринидада и Тобаго. Встреча состоится в предстоящий вторник в Калининграде. Главный тренер Валерий Карпин заявил, что никто не покинет расположение национальной команды. Накануне россияне победили команду Буркина-Фасо со счетом 3-0. До этого проиграли египтянам. На этом пока все. Далее на русском радио Андрей Макеев и Миша Набоков в утреннем шоу «Вкрутую по-русски».
0: На русском радио.

0: слушает крутую по-русски весь июнь, тот весел, задорен и такой шалун.
1: Класс, это Миша Набоков.
0: Это Андрей Макеев.
1: Рифмоплет известный, а я...
0: Чуть был не сказал.
1: Чуть был не сказал и не сказал.
0: И не
1: молодец.
0: Надо говорить.
1: Всем доброе утро. За что вам в школе ставили кол? Вот такой к вам вопрос сегодня. И сколько сообщений уже прилетело, и сколько мы еще прочитаем, и сколько вы еще напишете. Напомню, 8-916-003-105-7. Пишите нам в личку в Максе ваше сообщение, либо отправляйте, ну, прямо сейчас в ВКонтакте вы можете зайти, посмотреть на наши светлые, прекрасные,
0: уже такие потемневшие.
1: Потемневшие, желтенькие лица от возраста, от старости. Но, тем не менее, все равно позитивный, веселый, потому что вы наполняете нас вот такой вот энергией, веселой, жизнерадостной, благодаря вашим сообщениям. Пишите, будем ждать. У нас крутые песни.
0: Вот.
1: С вами будут обязательно. У нас будет рубрика «Мишкины фишки». Источник позитива и радости.
0: Главный.
1: В течение вот этого часа мы услышим в середине часа.
0: Подзарядимся.
1: Дождитесь, пожалуйста.
0: Пожалуйста.
1: Мы начали говорить про радость. Надо тему радости продолжить.
0: Ты решил продолжить все-таки, да?
1: Кое-что из Южной Кореи уже к нам...
0: Уже тебя порадовало лично.
1: Это новость из Южной Кореи меня порадовала, а я порадую вас, потому что они там кое-что придумали такое, что нам понравится всем. Группа «Тестостерон», наверное, входит в список этих самых радостей.
0: Они же из Южной Кореи тоже, по-моему.
1: Ну, похоже, по крайней мере.

0: субботы по-русски. Крутую.
1: Но если вас не отпустило еще, я вам прочитаю одну новость.
2: В каком смысле?
1: Ну вот, ну звучит песня. Ты слышал? После песни слушал.
2: После песни.
1: Отпустил. Ну может быть и что до сих пор люди находятся в этом состоянии.
2: Конечно.
1: В Южной Корее и хочется еще чего-то. В Южной Корее я наконец прихожу к новости.
2: Давай.
1: В Южной Корее набирает популярность дофаминовые сайты.
2: Это на что, них, что за чудо этакое?
1: На них можно бесконечно листать меню, так, собирать корзину, угу, и даже следить на карте, внимание, за выдуманным курьером. Выдуманный!
2: Это что за...
1: Заказать ничего нельзя.
2: Мне кажется, действительно кого-то не отпустило еще.
1: То есть по задумке такой самообман, о чем поет Сергей Лазарев в своей песне.
2: Это самообман!
1: По задумке такой самообман помогает людям пережить импульсный голод и лишний раз не тратиться на доставку. То есть, получается,
2: подожди,
1: ты там что-то заказывал, ты смотришь, как курьер едет, курьер на месте.
2: Стучится, да, открываешь.
1: А никого нет. И ты как будто наелся уже. То есть, вот, видимо, это какая-то южнокорейская история. Надо немножко под наши реалии.
2: Конечно,
1: ориентироваться как-то на наши русские сказки. Если вы помните, да, Маша и Медведя,
2: конечно,
1: когда она пришла, поспала на кровати и поела искра, и потом убежала.
2: И ушла.
1: Да.
2: И медведи как будто на дофаминовом сайте побывали, да, получается?
1: То есть то же самое и здесь. То есть, ты заказываешь все остальное. Если здесь никого нет, то надо так, чтобы у тебя курьер приезжал, поел твою еду.
2: Поспал
1: при тебе.
2: Да, естественно, при тебе. Да, ты наблюдаешь за этим, конечно.
1: Сидишь такой. Поспал в твоей кровати.
2: Да.
1: Да.
2: Сходил на твою работу, вернулся.
1: Класс.
2: Да.
1: Вот это дофаминовый сайт настоящий. Надо на это как раз и ориентироваться. Я думаю, вот это удовольствие в жизни.
2: Это будет следующее, да?
1: Я думаю, да. Следующая
2: ветвь.
1: Надо подать идею.
2: Слушай, а мне, знаешь, какая мысль возникла, что было бы еще круче, если бы, допустим, был сайт с девушками. Ты общаешься, встречаешься, но жениться нельзя.
1: Мне кажется, я видел такой сайт.
2: Да?
0: Вкрутую по-русски. Реклама на русском.
3: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
4: CyberX на Барбашова, 72, становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Hz. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова, 72. За заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
5: Что объединяет всех людей?
6: Любовь.
5: Теплее.
6: Деньги.
5: Ну, тоже тепло.
6: Хорошая погода.
7: Ну, это буквально тепло.
6: А что именно?
5: Конечно, вкусно покушать.
8: А сделать это можно в ресторане «Крой». Сочное блюдо национальной кухни и не только. Доставка еды для всех случаев жизни. Семейное застолье, офисное мероприятие или просто заказать для себя аппетитный обед. Ресторан «Крой». Вкусно до безумия. Телефон доставки 700-300. Легко запомнить. 700-300.
9: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» – эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-0770.
10: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
11: Большая распродажа мягкой мебели в Артике. Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас. Вы можете приобрести стильный диван «Онтарио» всего за 27 990 рублей. Артика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Арктика».
12: Плохая примета – убирать зимние вещи раньше июня. очень плохая.
13: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: немного жаль, что потеряли друг друга мы. Последний раз.
1: Кулинарят утро Макеев Набоков. В крутую. По-русски.
2: Зато мы не потеряли, мы видим все сообщения, которые нам пишут сегодня по теме «За что вам в школе ставили кол?». Истории прям просто огромнейшие. Просто
3: целые прям срезы какие-то.
2: Хочется прочитать абсолютно все. Да, действительно, да. Очень все довольно-таки забавно и смешно. Давайте вот одно сейчас я прочитаю. Большая такая история от Светланы. Она пишет, что в школе была круглой отличницей, старостой класса и пионер-вожатый.
3: Так.
2: Всегда послушная и прилежная. Но как-то залезла в сервант к родителям. Я тогда была в 7 классе. Угу. Очень ценное уточнение. Угу, угу. Нашла ленту контрацептивов, назовем это так,
3: так,
2: да?
3: Назовем, конечно. Да.
2: Латекс.
3: И что же дальше было?
2: Принесла в школу, угу. Подумала, что это резиновые перчатки без пальцев.
3: Интересно.
2: Но после уроков должны были отправить перебирать картошку на склад. Мы же взрослые.
3: Я, кажется, понимаю, к чему идет речь.
2: А я нет, Миша.
3: Нет?
2: Вот я не понимаю, что смешного сейчас?
3: Ну, она же подумала, это перчатки.
2: Это знаешь, это как на уроке. Набоков, я что-то смешное сейчас рассказываю?
3: Кол!
2: Что-то смешное говорю? Ну, выйди, расскажи нам всем.
3: Да, давай все посмеемся.
2: Давай я вот дочитаю сообщение.
3: Ну, дочитай, извините, Андрей Николаевич.
2: Нас после уроков должны были отправить перебирать картошку на склад. Мы же взрослые. Так. Вот я и позаботился о себе и подруге, принесла перчатки, угу. Перчатки в кавычках.
3: Так, ну я.
2: Мы,
3: я так
2: конечно,
3: и понял.
2: Весь урок истории удивлялись, почему они с кремом внутри. Вообще удивлялись, пока мальчишки не заметили, отобрали и надули этот шарик. Начали кидать по классу, пока не отобрал учитель истории.
3: Он тоже присоединился, потом увидел, да, такой.
2: Он сначала к волейболу там присоединился, такой. Как весело!
3: Я подаю!
2: А что это такое? Он, конечно, был в шоке. Представьте себе, две отличницы, я и подруга, Нина, стоим вместе с мальчиками, на нас орут кол за поведение, а мы искренне не понимаем, за что история на всю жизнь запомнила Светлана, 50 годиков. Спасибо вам большое. Правда, Светлана мне рассказала, что потом было дома, да, то есть в школе-то понятно, да, представляешь, она домой вернулась. Еще приходит, за что кол объясняет, объясняет.
3: Держит в руках.
2: Семье, да, все.
3: Вот эту ленту. И такой дед мимо проходит. А так вот они где лежали.
2: Я забыл про них.
1: Вкрутую. По-русски. Интересно об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. Завтра в 11:30 и 19:30. Крылатая с Довлатовой на русском радио. Что слушать?

0: только лучшее. Слушайте лучшее. Любимое на русском. Реклама на русском.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также Booking и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». О!

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/+.
1: В бизнесе важна гибкость. А в бизнес-прайме от Сбера – гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» теперь на «Ламода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя «Монте-Карло» на «Ламода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
3: «Русское радио» представляет 5 декабря, Москва, ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+.
4: Побеждает победитель, проигрывает проигрыватель. Рекламная служба Русского радио 5797799, код 499.

0: Андрей Макеев и Миша Набоков. Крутую по-русски.
1: За что вам в школе ставили кол? Сразу идем к сообщениям, потому что очень много всего смешного и интересного. Мария написала: в 8 классе на физике получила первый и единственный кол. Причем поставили всему классу. Сидели с подружкой на уроке. Я у нее спросил, может ли она свистеть. Она говорит: нет. Она говорит: ну давай я. И свистнула.
2: Продемонстрировала.
1: Да, хотела потихоньку, но так как на физике была всегда гробовая тишина, свист был отчетливый.
2: В общем, и акустика еще, да?
1: Да. В общем, учитель спросил, кто это был. Говорит: я сейчас вычислю. Он же физик.
2: Причем, да, вы с помощью формул. Да. Такой на доске.
1: Да, берем этот объем свиста.
2: Дорогие друзья, прямо сейчас вы увидите, насколько полезна физика. Да. Да, берем силу голоса, да, человеческого.
1: Силу свиста.
2: Да, объем помещения. Да. И вычисляем.
1: Раз,
2: это на это x, y.
1: Получается, второй ряд, четвертая парта. Мария как раз, да.
2: Вам кол, кстати.
1: Да, и всему классу, кстати, тоже потом он поставил. Ну, на всякий случай. Ну, чтобы не грустно было, да.
2: Тоже, чтобы ровно было.
1: Красиво, да.
2: Физически.
1: Красиво, да.
2: Очень красиво. Людмила написала: учитель математики обиделась на наш класс и за плохое поведение всем поставила колы в журнал. Но мы не растерялись и по классике выкрали журнал и справили колы на четверке.
1: Вот поэтому и, собственно, учителя так редко ставят колы, наверное, потому что
2: очень легко
1: исправить на 4.
2: Вот палочку поставил,
1: двойку,
2: да?
1: Сложнее исправить уже на какую-то оценку. Или тройку, на пятерку еще как-то можно, но тоже заметно.
2: Слева вот эта галочка.
1: А
2: да.
1: Колы на четверку можно исправить. Причем, знаешь, есть же такие истории, я даже знаю такие истории, нам даже писали как-то раз, что когда еще замечание напишут какое-нибудь там большое.
2: Причем на весь дневник.
1: На весь дневник, да. И кто-то рассказывал, что оценку исправили, а замечание нельзя исправить. И там же написано: болтала на уроке, довела учителя до слез.
2: Да, да. Сломала парту, поведение 4.
0: Крутую по-русски. Новая песня на русском.
3: Рядом с тобой замедляется время. Рядом с тобой.
4: Всем привет! Это Роман, группа «Градусы». И вы слушаете нашу новую песню «На ресницах» на русском.

0: фишки от Набокова Мишки. Мишкины фишки на русском радио.
1: Литераторов часто вижу с Пушкиным на дружеской ноге. Бывало, часто говорю ему: ну что, брат Пушкин, послушай Мишкины фишки. Гоголь, ревизор. Сегодня в день Пушкина вы ни за что не догадаетесь, про кого будут интересные факты.
2: Про Гоголя.
1: Про Дантеса.
2: А вот это было не смешно. Вот надо было на Гоголе и остановиться. Да. Давай дальше.
1: Подожди, перемотали.
2: Да, перепишем сейчас все. Переписываем, да?
1: Мы можем вырезать это?
2: Вырезали.
1: Сказали, вырезали.
2: Да, вырезали.
1: Все нормально. В день Пушкина шутки про Пушкина. Вот сейчас смешно.
2: Да.
1: Итак, Пушкин был очень суеверным человеком, оказывается. Андрей, ты знал это?
2: Нет.
1: Вот, например, он ни шагу не делал из дома до тех пор, пока, по его мнению, не пройдет определенный срок, за пределами которого зловещая примета теряла силу. То есть, получается, если бы у соседей поэта, представь, была бы черная кошка, желательно даже не одна, кто знает, сколько еще произведений он мог бы написать, сидя дома.
2: Я скажу так, если бы не Дантес, сколько бы еще произведений мог бы написать Александр Сергеевич Пушкин?
1: А вот это
2: так
1: было не смешно.
2: А это не смешно,
1: это и так не смешно.
2: Это просто рифма, да. Это факт, просто в ответ на твою шутку.
1: Подожди, а мы можем это вырезать вообще?
2: Мы не будем это вырезать, это факт.
1: Нет, давайте вырежем. Все, сказали, вырежут это. Так, в любую поездку Пушкин еще брал с собой золотой наперсток. Вот это очень интересно. Для мизинца. На этом пальце он носил особо длинный ноготь и боялся его сломать, так как считал, что это очень-очень красиво. Кстати, мой дед, я обращал внимание, в детстве тоже отращивал ноготь на мизинце. И раньше я думал по глупости, да, что он им ковырялся в ушах. Но теперь-то я точно знаю, что, во-первых, это красиво, а во-вторых, это дань уважения Александру Сергеевичу.
3: Да.
1: И мелочь, которая могла бы вывести поэта из себя. Вот как ты думаешь, вот что его бы взбесило?
2: Я не так много знаю про Александра Сергеевича Пушкина, кроме того, что он писал великие произведения.
1: А да, вот и кроме Дантеса, да?
2: Ну, мы должны еще раз напоминать эту фамилию, да.
1: И мы придется опять вырезать.
2: Да.
1: Ладно, это что могло выбесить Пушкина? Это беспокойство в определенные часы. То есть он требовал, чтобы никто не входил в его кабинет от часа до трех.
2: Потому что он там... Ну, наверное.
1: Это ты знаешь.
2: Да.
1: Нет, на самом деле, это время Пушкин проводил за письменным столом.
2: Официальная версия.
1: Или ходил по комнате, обдумывая свои творения. И вот если бы, вот, например, Пушкин дожил до наших дней, он бы обязательно дожил, если бы никто.
2: Не Дантес.
1: Молодец. По выходным с 9 до 11 он тоже бы никого не принимал, так как слушал свое любимое утреннее шоу «Вкрутую по-русски».
0: Мишкины фишки на русском радио.
4: Мы погружались с ней так глубоко, так глубоко.

0: Настроение. Утро. Крутую. По-русски.
1: Возник единственный вопрос, откуда берет воздух Александр Панайотов?
2: Слушай, у меня, знаешь, другая мысль возникла. Когда я вот так же пел на уроке математики, мне ставили кол почему-то.
1: Почему-то, да.
2: Но я пел красиво, все писали контрольно.
1: Прямо так же?
2: Зачем? Мне хотелось петь.
1: Тоже про акваланг было?
2: Да. За что вам? Да. Хотя надо было петь на уроке биологии. Вот тогда бы другое дело, да? Или где про акваланг?
1: На ОБЖ.
2: На ОБЖ.
1: Нет, тогда не про акваланг, а про этот.
2: Про что? Про респиратор, про противогаз.
1: Про противогаз.
2: За что
1: противогаз!
2: За что вам в школе ставили кол? У меня был такой случай, пишет нам Татьяна, на уроке русского языка учитель задал вопрос ученику Сереже, сидевшему за партой впереди меня. Мы с подружкой стали ему помогать, подсказывать. В итоге Сережа ответил на 3. Учитель поделила тройку на 3. Получается, каждому по колу. Очень сильно переживали за такую оценку. У нас только единственный совет вам, дорогие наши ученики. Если вы кому-то подсказываете, да, по какому-то предмету, надо подсказывать тогда не на 3.
1: Надо накидывать сразу же.
2: И даже не на 5 надо подсказывать. А желательно нужно предмет по 5-бальной шкале нужно знать на 9, да, примерно.
1: Это минимум.
2: Минимум, 9, да. То есть ты подсказываешь ученику на 9, не на 9. Тогда...
1: Это как знать предмет надо представить?
2: Тогда, если учитель задумает... Сострить, да? Подумать, то получается каждому 3, по 3, да? Тоже получится. Может,
1: даже
2: по 4.
1: В идеале на 15.
2: На 15 надо стараться. Да. По 5-бальной шкале. Да.
1: Но это только с аквалангом, мне кажется.
0: Крутую по-русски. Русское радио представляет обновленный сайт русского радио. Русрадио.ру. Ярко, стильно, удобно. Больше любимой музыки и эксклюзивного контента. Самые актуальные новости, подкасты программ, онлайн-эфир круглосуточно. Сайт русского радио. Русрадио.ру. Все будет интерактивно хорошо. Что слушает страна?

0: Сонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 999 000 рублей.
1: 14,6-дюмовый мультимедиа доступен для комплектации премиум техноплюс. Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года не является офертой. Действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail сети на сайте havail.ru. 13+.
2: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
3: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
1: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: В очереди к Ясеню всем только спросить. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Я скажу так, что сегодня все, кто писал нам сообщение, в нашем сердце. Потому что спасибо вам большое.
1: Да, это было очень круто.
0: За что? У нас такая тема, за что вам в школе ставили кол? И, ну, считается, да, что людям, которые ставят кол, или двойки, или тройки в школе, они самые находчивые, самые веселые. И вот сегодня чувствовался по теме, насколько вы довольно-таки, довольно-таки забавны. Наши слушатели, вот наши
1: люди, наши, слушай, прям наш, близкие по духу.
0: Именно слушатели, да? Вкрутую по-русски. Да. Вот, и причем и слушатели, и слушательницы. Вот конечно, они, Екатерина конечно. Написала. Ребята, у меня история про учителя физкультуры. Звали его Валерий Викторович, но мы прозвали его Баран Бараныч. Так вот, однажды я забыла.

0: бы тоже за такое поставил.
1: Только за это. У меня, кстати, я вот сейчас, у меня был такой момент, когда уже в институте был тоже учитель по физкультуре, преподаватель. Ну, представляешь, да, считай, первый, второй, третий курс, четвертый курс уже, да. Я не знал, как его зовут. Я как-то подошел. Мне надо было к нему обратиться как-то. Я к нему подхожу.
0: В роли Баран Баранча был сам.
1: Не, не так, не так, понимаешь? Я к нему подхожу, и прежде чем как-то сказать, я говорю, извините, говорю, а как вас зовут? Это был четвертый курс. Он говорит, я тебе сейчас два поставлю.
0: Я тебе кол сейчас поставлю.
1: Я реально не знал, как его...
0: Ужас.
1: А потому что учителя по физкультуре менялись постоянно. И мне, я не знаю, как-то... Сначала он представился, он, может быть, я пропустил за ней. Потом уже было неудобно, понимаешь? Ну,
0: конечно.
1: Но я спросил. И он говорит, я тебе два поставлю. Так вот. Екатерина пишет, прозвали учителя по физкультуре Баран Бараныч. Так вот, однажды я забыл спортивную форму, и он решил поставить мне в дневник 2. Так. Естественно, я этого не хотела, поэтому у нас случилось перетягивание моего рюкзака.
0: Слушай, это целое упражнение, потом это вошло уже в, это, в курс, да. В школьную программу.
1: Бой закончился в мою пользу, Екатерина пишет, Баран пал.
0: Слушай, вообще, если подытожить эту всю тему, мне кажется, что я точно вот знаю, кто больше всех запомнил свой первый кол. Знаешь, кто?
1: Кто?
0: Это Иван Грозный.
1: Согласен.
0: И на этой позитивной
1: пять ноте. По истории Миши Набокову и Андрея Макеева в том числе. Завтра в то же самое время с 9 до 11 мы с вами также будем... Будет так же весело, мы вам обещаем.
0: Нет, будет еще веселее.
2: Макеев, Набоков. В крутую по-русски. В главном утреннем шоу страны по выходным.
3: А сейчас о погоде. Во Владикавказе сегодня ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь. Температура воздуха около 23 градусов тепла. Ветер западный 1 метр в секунду.
2: Реклама на русском. Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене дарим до 25 тысяч бонусных рублей. Подарки в Арктике. Подробности в ДК «Арктика».
4: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
5: Свадьба или новоселье?
4: В Хоумберри все для отличного приданого
5: или идеального домашнего пространства.
4: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
5: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова, 72.
4: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова, 26.
5: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
4: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова, 26.
5: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
4: Подробности акции у продавцов-консультантов.
6: В сети магазинов «Стейтон» скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева, 20, ЦУМ, первый этаж. И круглосуточные. Даватора, 25А, Гакаева, 1Б. «Стейтон» – первый, всегда первый.
7: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
8: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
9: Меню для счастливого человека.
8: С 9 до 14 часов завтрак.
9: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
8: На обед вкуснятина.
9: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
8: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
9: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
8: Кафе «Юг-34». Счастье есть! Джанаева, 34.
9: Доставка 8-999-844-34-34.
8: Или через приложение «Яндекс.Еда».
10: Никогда не сдавайся! Ты же не квартира!
11: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. В Севастополе запустили горячую линию для туристов, застрявших из-за дефицита топлива. Для получения помощи необходимо предоставить информацию о транспортном средстве, владельце, виде необходимого горючего и контактный телефон. Кроме этого, потребуется подтверждение брони в отеле. На этой неделе в Севастополе и Крыму приостановили свободную продажу топлива. Можно купить по талонам не больше 20 литров в сутки. Причиной стали проблемы с логистикой из-за ударов ВСУ по трассе «Новороссия». Минздрав поручил ускорить трудоустройство выпускников медицинских вузов. В регионах должны определить вакансии наставников для молодых специалистов. Глава ведомства Михаил Мурашко заявил, что еще до получения дипломов учащиеся должны получать информацию о доступной работе, условиях труда и возможностях профессионального развития. Как отметил министр, введение системы наставничества не сократило интерес абитуриентов к обучению в медвузах. В Русской Православной Церкви рассказали о специальном договоре для передачи икон из музеев. В РПЦ заявили РБК, что типовое соглашение разработали после долгих переговоров. Среди прочего, прописаны особенности страхования переданных музейных ценностей. 3 года назад Третьяковская галерея предоставила РПЦ икону «Святая Троица». В минувшем апреле сообщалось, что Третьяковка передала иконы Владимирской и Донской Божьей Матери. Каждый третий россиянин имеет финансовую подушку безопасности. Она способна покрыть как минимум 3 месяца расходов. В Минфине заявили, что за год доля таких граждан выросла на 7%. Добавили, что 2/3 россиян ведут семейный бюджет. Половина ставит перед собой долгосрочные финансовые цели. Почти 80% за последний год предпринимали те или иные действия для сбережения денежных средств. О развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском.

0: Русском радио Макс Орлов.
1: Знаю эти ощущения. Летние выходные. Наверняка сразу появляются планы, как только проснулись. Так, так, так, куда-то поехать. Точно гуляем до вечера. Точно слушаем музыку за открытыми окнами. Вдыхать и ловить этот самый теплый прекрасный вечер. Ну и согласитесь, летом вообще начинаешь жить чуть легче. Меньше думать, больше чувствовать тот самый момент. Поэтому чувствуйте, наслаждайтесь. С вами Русское радио. Это прекрасное утро. Встречали вместе, надеюсь, с вкрутышами. Внутреннего выходного дня вкрутую по-русски. Спасибо, парни. Ну, а дальше все, в общем-то, по своим делам летним. Но и самое главное, что нас объединяет, это, конечно же, музыка. Музыки много. Музыка добрая, прекрасная, любимая. Даже сейчас знаю, что многие из вас, узнав эти первые аккорды, точно заулыбались, зная, что придется все-таки подпевать, потому что, да, сердце хочет праздника. Ну что ж, лето, Русское радио. У микрофона Макс Орлов. Всем здравствуйте. Здравствуйте.

0: Реклама на русском.
1: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
3: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
4: Меню для счастливого человека.
3: С 9 до 14 часов завтрак.
4: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
3: На обед вкуснятина.
4: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
3: А на ужин нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
4: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
3: Кафе «Юг-34». 34.
4: Счастье есть.
3: Джанаева 34.
4: Доставка 8-999-844-34-34.
3: Или через приложение Яндекс.Еда.
5: Я обожаю зиму, но только летом.
6: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе 64 92 00.

есть фильмы, которые мы смотрим не один раз. Сначала ради сюжета, потом ради атмосферы, ну а потом вдруг начинаем замечать вещи, которые раньше вообще проходили мимо нас. Какие-то фразы, взгляды, детали, и фильм будто бы становится другим. Ну согласитесь. Хотя менялся все это время, скорее всего, не он фильм, а мы. Вот в этом и магия любимого кино заключается. Он растет вместе с человеком. И иногда пересматриваешь старый фильм не чтобы узнать, чем все закончится, а чтобы понять, что теперь чувствуешь ты сам. Так что да, Columbia Pictures не представляет или наоборот, прекрасно себе представляет и тем самым даря, скажем так, нам любимые киношедевры. Ладно, есть возможность посмотреть что-то. Лето — это время, когда, в общем, себе ни в чем можно не отказывать. И пускай вам будет сегодня хорошо. Русское радио рядом. Меня зовут Макс Орлов. Мы с вами!

0: закачай мобильное приложение «Русского радио». Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах.
1: «Русское радио».
0: «Русское радио». Всегда с тобой.
2: Перешутить Антона?
3: Можно! Антоновка по-русски.
4: С 1 июня по 31 августа.
3: Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
2: Придумывайте сами!
3: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
2: Я лично.
3: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
5: Антоновка по-русски.
2: Не кислые шутки.
3: На русском радио. Подробности на rusradio.ru.
6: 12+.
7: Реклама на русском.
8: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
9: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО «РВБ» ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина.
10: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых.

0: Антон.
1: Потому и не кусает.
2: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
3: Наслаждайтесь ягодами-вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
5: Я в панике. Доллары забыла купить.
6: Зачем доллары?
5: А как за границей платить?
6: Плати по миру.
5: Как?
6: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
5: Ага.
6: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
5: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
6: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе. Плати по миру. ООО «Капибара».
7: В ленте свежесть в каждой покупке.
8: Ежедневно мы получаем свежие морепродукты от наших поставщиков. Форель радужная, непотрошенная, свежемороженая. 699 рублей за килограмм. С 4 по 10 июня. Подробности на сайте lenta.com со свежими продуктами.
9: В ленту.
10: Раньше я жил один, и все мои вещи, как попало, валялись на своих местах. Теперь у меня есть девушка, и все мои вещи аккуратно лежат неизвестно где. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Он еще в зеркало не посмотрел, а уже знает, что сегодня мир снова не был готов к его появлению. Самый красивый мужчина, да. Походка, как будто бы минимум кинозвезда в селфи, строго под правильным углом. И этот взгляд, будто сейчас мы должны вручить титул «Мисс Уверенность», «Мистер Уверенность года», да. Но самое смешное, иногда именно такие мужчины и правда обаятельны. Потому что уверенность, как ни крути, она, в общем-то, тоже украшает. Главное, чтобы за всей этой красотой еще и человек был хороший. Артур Пирожков на Русском радио только что. Далее Владимир Пресняков. Кто лучше, решать, конечно, вам.

0: сайте Русского радио и на странице Дембельского альбома ВКонтакте.
1: Я очень жду ваших сообщений с приветами. Дембельский альбом
0: на Русском радио.
2: Что слушает страна?

0: Реклама на русском.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
2: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
3: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет, 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
4: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официального дилера Хавейл сети на сайте хавейл.ру. 13+.
5: Я в панике. Доллары забыла купить.
6: Зачем доллары?
5: А как за границей платить?
6: Плати по миру.
5: Как?
6: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
5: Ага.
6: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
5: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
6: Да. А также букинг и подписки.
7: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
8: Да все без... нормально.
9: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
10: Ищите на Авито-услугах водителей-грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
11: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
10: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
12: Ваше счастье, что я не ваше счастье. Рекламная служба «Русского радио». 579-7799, код 499.

когда двое влюблены, это видно даже без слов. Взгляд, улыбка, не в попад. Эти вечные, ну что, ты как, ты где, доехал, поел. Ну и вроде взрослые люди, а радуются сообщениям друг от друга, как дети. Ну да, 5 утра, Иваня Дмитриенко. Песня называлась «Не представляешь». О любви не только к соседям молодые ребята могут петь, но и, в общем, акулы шоу-бизнеса, группа ПМ на волнах Русского радио, о том состоянии, в котором был каждый из нас когда-то.

0: Реклама на русском.
1: Олег, а страховка для автомобиля – это сложно?
2: Сложно, да легко. Главное – по-человечески. Агент «Астра Волги» застраховал машину. Я доверяю и вам советую. «Астра Волга» – честно, просто и быстро.
3: Оформите автострахование от «Астра Волги» у своего страхового агента.
4: АОСК «Астра Волга». Лицензия ЦБРФ СИ номер 2619, ОС номер 2619-03.
5: А что, если ваш следующий отпуск никогда не закончится?
6: Добро пожаловать в дом у озера Мане. Красивая жизнь у озера. 5 домов, закрытая территория, низкая плотность застройки. Внутри детский сад, сквер и подземный паркинг. Отпуск – это образ жизни в Мане. Узнайте о квартирах с террасами. Звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО СЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте dom-mane.ru.
7: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
8: Слышишь этот ритм? Так звучат новые лимонады Асса. Яркие, сочные вкусы. Бодрящие, как утро в наших горах. Энергичные, как наши танцы. Асса! Восклицают джигиты. А девушки излучают красоту. Ищите в магазинах города баночки с танцорами на этикетках. Асса!
9: Зима – это такое время, когда люди начинают хорошо разбираться в аккумуляторах.
10: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: Новости на русском.
1: Во Владикавказе 12 часов. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — мультибрендовый салон «Мебельный континент». Северная Осетия и 4 водных объекта готовы к купальному сезону. Об этом сообщает МЧС по региону. Водная станция «Моздока» открыта с сегодняшнего дня. Центр Мальдива в Моздокском районе начнет работу 8 июня, а зона отдыха – 22 июня. Кроме того, к открытию готова водная станция во Владикавказе. Планируемая дата начала сезона – 11 июня. Территории объектов оборудованы медицинскими пунктами, спасательными постами и информационными стендами с правилами безопасности на воде. Добавлю, специалисты МЧС регулярно проводят профилактические мероприятия на водных объектах. Пожарные ликвидировали возгорание в магазине одежды во Владикавказе. Как сообщает МЧС по Северной Осетии, инцидент произошел в двухэтажном здании на улице Первомайская. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров. Эвакуированы 25 человек, пострадавших нет. Сегодня отмечается День русского языка, который также известен как Пушкинский день. Его празднуют более 260 миллионов человек по всему миру, так как русский язык является одним из 6 официальных языков ООН и входит в пятерку ведущих языков Земли. Основоположником современного русского литературного языка по праву считается Александр Сергеевич Пушкин. В этот день проводятся культурные, образовательные и просветительские мероприятия, посвященные творчеству поэта. Это была вся информация к этому часу. Кристина Кораева, Владикавказская служба новостей.
0: Мультибрендовый салон «Мебельный континент». Безграничный выбор в каждый дом. Люстры, мягкая мебель, спальни, гостиные, кухни, декор. У нас вы найдете все и на любой вкус. «Мебельный континент». Барбашова, 72. Новости на русском.

первая красивая дата в этом месяце. 06.06.2026. Если вы решили сегодня бракосочетаться, я вас, конечно, поздравляю. Следующая дата будет 26.06.2026. Ну и так далее. В общем, конечно, пускай это лето наполняется правильными моментами, которые наверняка потом будут вспоминаться. Потому что, да, такие моменты, ты их помнишь, ты их знаешь, ты к ним возвращаешься в мыслях. Самое главное, чтобы эти выходные летние ими были насыщены максимально. С вами Русское радио, у микрофона Макс Орлов. Как и всегда, музыки у нас предостаточно. В середине этого часа сделаю для вас рубрику «Слово от Орлова». Немножечко просвещения. Ну, а в целом, конечно, улыбка, солнце и много-много музыкального ультрафиолета.

0: Реклама на русском.
1: Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене дарим до 25 тысяч бонусных рублей. Подарки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
2: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
3: Свадьба или новоселье?
2: В Хоумберри все для отличного приданого
3: или идеального домашнего пространства.
2: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
3: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
2: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
3: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
2: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
3: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
2: Подробности акции у продавцов-консультантов.
4: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
5: Меню для счастливого человека.
4: С 9 до 14 часов завтрак.
5: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
4: На обед вкуснятина.
5: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
4: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
5: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
4: Кафе «Юг-34». 34.
5: Счастье есть.
4: Джанаева 34.
5: Доставка 8-999-844-34-34.
4: Или через приложение Яндекс.Еда.
6: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72. За заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
7: Жизнь так насыщена делами. Но есть Стейтон. Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов Стейтон. Вкусно, как дома.
8: В новогодние праздники человек на 80% состоит из майонеза.
9: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: тебя нельзя.
1: Жизнь вообще без тебя, без женщины. Это поначалу только кажется спокойной. Тебя вроде никто не спрашивает, как ты, где ты, что ты вынес, сделал, починил, вкрутил и так далее. Никто не забирает половину твоего одеяла. Тишина, порядок, в голове красота. Ну а потом приходит время, мужчина вдруг внезапно начинает скучать даже по ее нормально. С тем самым опасным тоном, ну вы знаете. Ну потому что без нее, без тебя вроде жить можно, но как-то слишком тихо и подозрительно пусто. Николай Басков на Русском радио прямо сейчас. Дальше больше. Как и всегда, в эти самые выходные мы не оставим вас без музыкального внимания, поэтому Русское радио делает свою работу и делает это с отличием всегда. Меня зовут Макс Орлов. Делайте громче. Отличного лета вам!

0: Реклама на русском.
1: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер – ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
3: И тогда заперёт нас в МВидео скидка лёт.
4: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
5: 6+, ОМВМ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
6: Я в панике. Доллары забыла купить.
7: Зачем доллары?
6: А как за границей платить?
7: Плати по миру.
6: Как?
7: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
6: Ага.
7: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
6: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
7: Да. А также букинг и подписки.
8: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
9: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от «Альфа-Банка». Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».

0: кусают.
1: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сбер спасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по «Сбер ID». Подробнее sbermobile.ru.
2: В ленте играйте в приложении в «Лентоманию» и получайте карты сюрприза на кассе. Забирайте моментальные призы и участвуйте в розыгрышах ценных призов. Главный приз — 100 тысяч баллов. Общий срок акции с 1 июня по 19 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com. 6+.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств, имеются ограничения.
5: Люблю выбраться на природу. Только там можно без последствий проораться. Рекламная служба Русского радио. 5-7-9-7-7-9-9. Код 499.

и даже не один в мировой нашей музыкальной индустрии песенной. И эта самая Алешенька живет уже многие десятилетия. Вот еще один от Татьяны Куртуковой. В общем, всем Алексеям, Алешенькам большой-большой-большой привет. Русское радио в вашем приемнике. Меня зовут Макс Орлов. Ну, что же мы с вами как не родные, что ли, прям? Да, давайте ближе. У нас впереди рубрика, которая так и называется «Слово от Орлова». Поэтому, если есть у вас желание, ну, во-первых, попасть в прямой эфир радиостанции «Русское радио», во-вторых, пообщаться, познакомиться, поболтать, тогда милости просим. 995-105-7, код Москвы 495. Звоните прямо сейчас. А еще, конечно же, рубрика «Слово от Орлова». Рубрика про русский язык. Могучий, великий и прекрасный. В общем, в целом, для нашего летнего настроения. Жду кого-то из вас сейчас.

0: На русском радио. Слово от Орлова.
1: Да, так точно. Здравствуйте вам, дорогие слушатели. Если только проснулись, некоторые умудрились уже добраться до рабочего места. И отсюда слать вам большущий привет. Меня зовут Макс Орлов. Рубрика «Слово от Орлова» на очереди. На связи, кстати, Янис, и тоже собирается на работу. Здравствуйте, доброго дня, Янис.
2: Добрый день, добрый день.
1: Ну-ка, вот там вести с полей, с дорожных, пробочки есть в столице?
2: Немного есть, да, ну ничего страшного.
1: Все-таки есть такие люди, которые выезжают не в пятницу после рабочего дня, а в субботу. А с каждым днем летним это смещается аж на четверг. Знаю по себе, что в четверг некоторые выезжают, чтобы вот в пятницу, в субботу не стоять в пробках. Ладно, давайте мы к нашим баранам, что называется. Я приготовил для вас словечко, которое, я уверен, что произносим, ну если не каждый день, но хотя бы пару раз в неделю точно. Это слово «феномен». Так где же ставить ударение в этом слове? Как же правильно произносить? Или вообще, как говорите вы? Давайте разбираться. Феномен.
2: Я думаю, наверное, так и говорится. Веновен.
1: Нет. На букву «Ф». Феномен. Не про виновен. Нет, виновен — это совсем другая история. Да. Феномен.
2: Я думаю, на первый слог, мне кажется.
1: Как? Ну скажите.
2: Феномен.
1: Вы сейчас все три используете. Первый слог — это феномен. Феномен. Первый слог. Вот, если следовать вашей логике. Феномен. Первый, второй, третий слог. Куда? Ну, как произносите вы? Как вы говорите в обычной жизни?
2: Феномен. Ну, да, тогда на второй слог, да, получается.
1: Феномен. Феномен получается, да. Правильно?
2: Угу.
1: Как, смотрите, вы даже не задумывались об этом, да? Вот просто раз и говорите. На самом деле у этого слова есть два варианта ударения. Все зависит от значения. Итак, если это слово употребляется в значении что-то необычное, особенное, явление, редкий факт, да, тогда феномен. Все правильно, феномен. И есть такое даже слово, даже так, четверостишее. Космос дивен и огромен, назовем его феномен. А если речь, например, идет о человеке, обладающем выдающимися способностями, талантами, чертами, дядя Степа Супермен, он, конечно, феномен. Вот эти два ударения, пожалуйста, запомните. И в следующий раз говорите вот как раз сразу, чтобы я знал, что наши слушатели русского радио все говорят чисто, правильно и красиво. Ну что, Янис, теперь ваш привет. И можете, в общем, любое ударение выбрать и сказать, как запомнили.
2: Ну, передаю всем близким своим привет. И каждый, наверное, по-своему феномен.
1: Да, самое главное, можно так сказать, когда никто ничего не понял, куда ты поставил ударение. Но, тем не менее, отличного дня вам, прекрасного лета, солнца и поскорее добраться до пункта назначения. Все, счастливо, пока!
2: Спасибо.
0: Слово от Орлова на русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
5: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
6: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
2: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
7: Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
8: Да все нормально.
9: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
10: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
9: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
10: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
11: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
12: Столько условий.
13: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
7: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей. Рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. Аутебанк. Подробнее на tbank.ru.
14: Я в панике. Доллары забыла купить.
15: Зачем доллары?
14: А как за границей платить?
15: Плати по миру.
14: Как?
15: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
14: Ага.
15: Жми «Выпустить карту». Оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
14: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
15: Да. А также букинг и подписки.
16: Ищи в Яндексе. Плати по миру. ООО «Капибара».
17: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
0: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
7: 12+.
18: Лучше тайных букетов только анонимные денежные переводы. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: такой не девиз, конечно, но совет и рекомендация, можно так сказать. Пускай обиженных точно сегодня будет, если совсем не будет, наверное, неправильно, но вот так. Пускай в вашей жизни будут черно-белые полосы, и сегодня будет та самая белая полоса после черной. Потому что иногда, конечно, нужны мысли побыть одному, подумать и сделать какие-то шаги для того, чтобы стать самому лучше. Эти выходные именно нужны для того, чтобы ничего не делать, может быть, много думать, без планов, без суеты, без этого вечного. Надо быть куда-то, надо куда-то бежать, надо быть продуктивным, просто проснуться чуть позже, включить музыку, посмотреть в окошко лениво и никуда не торопиться. Поэтому да, если вы сегодня именно в таком режиме, в таком ритме, пускай вам будет максимально хорошо. Ну или это вообще дает странное право такое немножко замедлиться и не чувствовать за это вину, потому что иногда лучший план на выходные — это полное отсутствие плана. Самое главное, чтобы были рядом те самые музыкальные товарищи, друзья. Я на Русской радио намекаю, которые всегда вас поддержат и поймут. Меня зовут Макс Орлов, только что Валерия, но прямо сейчас Филипп Киркоров с песней «Когда можно погрузиться в свои мысли, подумать, чтобы потом улыбнуться».
1: Сколько раз, сколько долгих годов искал, чтобы услышать хоть пару фраз.

0: Реклама на русском.
1: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
3: Чувствуешь этот ритм? Чувствуешь энергию танца? Это

0: Ищи в магазинах города баночки с танцорами на этикетке.
1: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
2: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
3: Из новогоднего настроения у меня сейчас только глаз дергается в такт гирляндам.
4: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. В Минэкономразвитии заявили о необходимости изменить правила возврата товаров на маркетплейсах. Глава ведомства Максим Решетников сказал газете «Известия», что это позволит избежать проблем в малом бизнесе. Отметил, что возврат продукции надлежащего качества приводит к прямым издержкам. В частности, это расходы на логистику. К тому же товар зачастую возвращается уже в другом состоянии. По словам министра, нужно будет изменить закон о защите прав потребителей. Центробанк изменил порядок расчета официального курса евро к рублю. Теперь будут учитывать курс доллара к рублю и курс евро к доллару. ЦБ объяснили, что такое решение приняли из-за низких оборотов по валютной паре рубль-евро на внутреннем рынке. Из-за этого получают необъективные данные. По доллару все остается по-прежнему. ЦБ опирается на отчетность по межбанковским операциям на внебиржевом рынке. Шереметьево ввел посадку по биометрии на всех рейсах Аэрофлота по России. Нововведение уже доступно пассажирам. Регистрация на рейсы и самостоятельная сдача багажа возможна по всем внутренним направлениям. Пройти в зону выходов на посадку можно из терминала «Б». Также биометрические системы установлены на отдельных выходах на посадку. Биометрию запустили в минувший понедельник на рейсах между Шереметьево и петербургским Пулково. ФИФА после критики разрешила проносить пластиковые бутылки на матче чемпионата мира по футболу. Можно взять на стадион мягкую тару объемом до 560 мл заводской упаковки. Изначально организаторы разрешили проносить только пустые прозрачные пластиковые бутылки. Под запрет попали другие емкости, в том числе чашки и банки. Чемпионат мира стартует 11 июня и пройдет в США, Канаде и Мексике. На этом пока все. Развитие событий в следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском.

Очередной музыкальный час, и это не только начало музыки в нашем эфире, это и вообще начало лета. 06.06.2026 на календаре, если что. И вот каждое лето начинается с ощущения, что нужно успеть все. Поехать, куда давно собирался, чаще встречаться с друзьями, гулять до, не знаю, ну не до полуночи, но до рассвета точно, влюбиться, отдохнуть, жить красиво, желательно все сразу. Конечно же, ну и ведь понятно, что лето пролетит быстрее, чем хотелось бы, поэтому и появляется это внутреннее. Давай, давай, давай, давай, давай, что-то делай. Ну и главное потом не пытаться сделать идеальное лето, а просто успеть по-настоящему его почувствовать. Так что да, чувствуйте, дышите глубже, наслаждайтесь под звуки и музыку русского радио. Микрофон Макс Орлов, мы вместе.

0: Реклама на русском.
1: Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене дарим до 25 тысяч бонусных рублей. Подарки в Арктике. Подробности в ДК «Арктика».
2: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
3: Свадьба или новоселье?
2: В Хоумберри все для отличного приданого
3: или идеального домашнего пространства.
2: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
3: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
2: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
3: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
2: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
3: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
2: Подробности акции у продавцов-консультантов.
4: Муж всегда себя считал здоровяком и к врачам ни ногой. Но в этом году мы все же отправили его на комплексное обследование организма, чекап в семейной медицине. Возраст он свое требует. Здоровье надо проверять хотя бы раз в год. За пару часов анализы, консультации, осмотры. Нашли мелкие нюансы, дали простые советы. И знаете, как спокойно стало? Организм в порядке, можно жить и радоваться. Доверяем здоровье семейной медицине. Телефон 770303.
5: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
6: Купила фитнес-браслет. Теперь знаю, что до холодильника 12 шагов.
7: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: иногда настроение такое, что хочется петь просто потому, что хорошо. Солнце в глаза, щуришься, соответственно, в наушниках музыка, и вдруг жизнь кажется удивительно легкой. Вот в такие моменты вообще не думаешь, как ты выглядишь со стороны. Идешь себе, улыбаешься, что-то напеваешь, или, точнее сказать, мурлычешь под нос. Ну, потому что счастье иногда приходит очень просто. Через солнце, хорошую погоду, музыку и ощущение, что сейчас тебе по-настоящему хорошо. Надеюсь, что именно так у каждого слушателя Русского радио. Мы продолжаем. Меня зовут Макс Орлов. Давайте петь вместе.
1: С

0: перешутить Антона невозможно.
1: Антоновка по-русски. С 1 июня по 31 августа. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами.
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
1: На русском радио. Подробности на rusradio.ru.
3: 12+.
4: Реклама на русском.
5: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
6: А поехали всей семьей!
7: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.

0: Антон.
1: Потому и не кусают.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да, а также букинг и подписки.
4: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
5: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
6: 12+. В ленте свежесть в каждой покупке. Ежедневно мы получаем свежие морепродукты от наших поставщиков. Форель «Радужа». Непотрошенное, свежемороженое, 699 рублей за килограмм с 4 по 10 июня. Подробности на сайте lenta.com со свежими продуктами.
7: Вот видите, не сделали и переделывать не пришлось. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза...

Да, есть женщины, у которых глаза работают сильнее любых слов. И мужчина пытается выглядеть, конечно, спокойным, что-то рассказывает, держит лицо, а сам уже поймал вот этот самый взгляд кошки. И мысленно куда-то пропал. Знакомо, знакомо, если у вас получается после этого еще и песню какую-нибудь создать, написать, сочинить, записать, тогда вы Дмитрий Колдун. Это «Русское радио», у микрофона Макс Орлов. Вы слушаете русское прекрасное летнее радио. Собственно, давайте дарить друг другу незабываемое настроение, потому что лето и выходные на дворе.

0: Интересно об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. Завтра в 11:30 и 19:30. «Крылатая» с Довлатовой на русском радио. Реклама на русском.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Траумель».
2: «Траумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Как бы ни менялся твой маршрут, «Тэнк 500» остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. «Тэнк 500». Веди за собой.
5: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Тэнк». Реклама ООО «Great Wall Motors».
6: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
7: богатстве? Столько условий!
8: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
5: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
9: Да все без...
10: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
11: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
12: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
11: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.

0: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
1: Наслаждайтесь ягодами-вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
2: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
5: И тогда... Заперед, нас прям видео, скидка лед.
0: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
2: 6+, ОМБ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
6: Загадочная вещь компьютер. Посидел 5 минут, полтора часа прошло. Рекламная служба Русского радио 5-7-9.

теперь вы знаете, кому писать, звонить, обращаться к Ане Семенович, если станет грустно. Потому что в этой песне ответы на многие ваши вопросы. С одной стороны, с другой стороны, все слушатели русского радио точно знают, что если станет грустно, то для этого имеется 100 заказов в час для приветов и поздравлений. Вот где можно выплеснуть душу и требовать праздника для своего сердца. В следующем музыкальном часе не пропустите. Меня зовут Макс Орлов, поэтому каждого из вас я, конечно же, туда приглашаю. Пишите, уже можно.

0: Реклама на русском.
1: Пекарня «Рагонсалх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Жаркие летние скидки до 70%.

0: Скона. Кровати, матрасы, диваны и аксессуары для комфортного сна ждут вас на Ватаева 59 и Весенний 4. Телефон 333-409. Подробности у продавцов-консультантов.
1: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
2: Меню для счастливого человека.
1: С 9 до 14 часов завтрак.
2: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
1: На обед вкуснятина.
2: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
1: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
2: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
1: Кафе «Юг-34». Счастье есть! Джанаева, 34.
2: Доставка 8-999-844-34-34.
1: Или через приложение «Яндекс.Еда».
3: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62 22 22. Наш сайт m2connect.ru.
4: Слышишь этот ритм? Так звучат новые лимонады Асса. Яркие, сочные вкусы, бодрящие, как утро в наших горах. Энергичные, как наши танцы. Асса! Восклицают джигиты, а девушки излучают красоту. Ищите в магазинах города баночки с танцорами на этикетках. Асса!
5: Большая распродажа мягкой мебели в Арктике. Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас вы можете приобрести стильный диван «Онтарио» всего за 27 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Арктика».
6: Пока женщина спит, ты еще не виноват.
7: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

тихо уснешь, чтобы проснуться потом с глазами полными надежды. Я тебя буду ждать там, где рассвет.

0: Русское радио. Новости на русском.
1: Во Владикавказе 14 часов. С вами Кристина Куараева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — мультибрендовый салон «Мебельный континент». Северная Осетия и 4 водных объекта готовы к купальному сезону. Об этом сообщает МЧС по региону. Водная станция «Моздока» открыта с сегодняшнего дня. Центр Мальдива в Моздокском районе начнет работу 8 июня, а зона отдыха — 22 июня. Кроме того, к открытию готова водная станция во Владикавказе. Планируемая дата начала сезона – 11 июня. Территории объектов оборудованы медицинскими пунктами, спасательными постами и информационными стендами с правилами безопасности на воде. Новую специальность по гидромелиорации ведут в Горском аграрном университете. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза. Лицензия по программе бакалавриата «Гидромелиорация» уже получена. Прием на новое направление начнется в следующем году. Выпускники будут помогать аграриям предотвратить наводнения, засухи и другие негативные явления, снижая риски природных катастроф. Сегодня отмечается День русского языка, который также известен как Пушкинский день. Его празднуют более 260 миллионов человек по всему миру, так как русский язык является одним из 6 официальных языков ООН и входит в пятерку ведущих языков Земли. Основоположником современного русского литературного языка по праву считается Александр Сергеевич Пушкин. В этот день проводятся культурные, образовательные и просветительские мероприятия, посвященные творчеству поэта. Это была вся информация к этому часу. Кристина Кураева, Владикавказская служба новостей.
0: Мультибрендовый салон «Мебельный континент». Безграничный выбор в каждый дом. Люстры, мягкая мебель, спальни, гостиные, кухни, декор. У нас вы найдете все и на любой вкус. «Мебельный континент». Барбашова, 72. Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Ну, друзья мои, наверняка вы слушаете русское радио в других условиях, нежели я сейчас в студии. Огляжу вот в этот самый бездушный, холодный монитор с одной стороны. С другой стороны, понимаю, что музыка, она заряжает нас красками, эмоциями и дарит особенные ощущения, особенно если песня ваша любимая. Да, здесь стол заказов, здесь час приветов и поздравлений. То, что будет украшать ваш сегодняшний прекрасный летний выходной день под запахи, ароматы мяска, которое жарится, или, может быть, вы плаваете где-то, или в каком-то большом и длительном путешествии. У микрофона Макс Орлов, вы слушаете русское радио, номер для сообщений, в общем-то, не менялся, поэтому, если знаете, пишите, если не знаете, запоминайте и забивайте в свою телефонную книгу. 8-916-003-105-7, официальное сообщество русского радио ВКонтакте, в Одноклассниках. Мы есть повсюду. Самое главное, не забывайте не только делиться своим настроением, своей улыбкой, желанием сделать этот мир добрее. Ну и, конечно, не забывайте сообщение подписывать, чтобы я зачитал торжественно, ну и адресат ваш тоже знал, от кого прилетел привет. Мы начинаем. Поехали.

0: Не знаю, кто сказал, только если это не слушатели русского радио. Вот они говорят много, и сообщения зачитываются в эфире радиостанции. Стол заказов продолжается. Мужу Сергею, сыну Дмитрию, пишет Елена Тимакова. Большой привет, они едут на дачу. Отлично отдохнуть и потрудиться. И привет, конечно, родителям в Пензу. От Елены пришло сообщение. Интересно, и отдохнуть, и потрудиться. А нельзя выбрать что-то одно. Дорогое русское радио, сразу 5 пар отмечает свою свадьбу. Егор, Лена, Илья, Виктория, Михаила, Левтина, Самир, Юля, Иван и Анна. Молодые, задорные, счастливые. От Транслюкса вам большой привет и поздравления с днем свадьбы. Готово. Девчулям на пляже в Песчанке. Байкова Елене, лучшему логисту Красноярского края. Так держать, ты просто лучшая. Просто Джонни подписал сообщение. Мои любимые тещеньки. Елена Николаевна, большой привет. Вместе отдыхаем на даче, жарим шашлычки, собираемся еще и купаться. О, какая красота! Как говорится, моя теща самая образцовая в мире, потому что нет ни одного анекдота про тещу, который бы к ней не подходил. Да? Ну, а, кстати, вы тоже можете шутить. Да шутить так, чтобы над вашей шуткой, в общем, улыбалась вся страна. Да-да, если вдруг еще не знаете, можете придумать свою шутку, прислать их на сайт rusradio.ru. И лучшие шутки озвучит в эфире радиостанции Антон Юрьев. А авторы, естественно, не останутся в стране, получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки. Ну и, в общем, дерзайте, со всеми подробностями можно ознакомиться на нашем сайте. У вас все получится.
1: Русское радио.
2: Все будет хорошо.
1: Реклама на русском.
3: Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене дарим до 25 тысяч бонусных рублей. Подарки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
4: Чтобы соседи не мешали вашему счастью, купите кровать с матрасом «Восконе». Весенняя 4, Ватаева 59.
5: Спасибо, любимый.
6: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
7: Осетия. Место, где отдых вкусный.
8: Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
9: Муж всегда себя считал здоровяком и к врачам не ногой. Но в этом году мы все же отправили его на комплексное обследование организма, чекап в семейной медицине. Возраст он свое требует. Здоровье надо проверять хотя бы раз в год. За пару часов анализы, консультация, осмотры. Нашли мелкие нюансы, дали простые советы. И знаете, как спокойно стало? Организм в порядке, можно жить и радоваться. Доверяем здоровье семейной медицине. Телефон 770303.
10: Женщина порой не знает, чего ей не хватает, пока подруга не похвастается.
11: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Оксана шуточку присылает нам, я вижу. Кстати, ну давайте прочитаю, почему нет. Выходные пролетают за 5 минут, особенно когда проспишь до обеда. Неплохо, неплохо, не знаю, относится это к вам или нет, но мне, например, жалко вот этих вот самых минут, часов выходного дня, когда можно и что-то полезное сделать для себя, для огорода, для участка, все что угодно, ну и для друзей в том числе. Опять же, каждый выбирает сам. Семья Рыжковых из Бразилии, с большим приветом мужу Андрею. Андрею, моим деткам Трофиму, Александру, Марии, написано, ударение на букву А, Марии. Интересно, Насте и Эмилии, хорошего настроения и музыки от Русского радио, готово, все сделаем. Дорогой Русское радио, привет маме, пускай выздоравливает дочь Александра из Хабаровска, поставьте песню. Привет мужу Юрию, сыну Матвею, хочу напомнить, что я их очень сильно люблю, мама, жена, Юлечка писала сообщение, это очень здорово слышать и слушать всегда подобные вещи. Хочу сказать своему любимому мужу Данияру, я тебя люблю, у нас все получится, жена Индира и дочь Жансая. Подписали сообщение. Красота какая. Привет Ольге Ракитовой из Краснодара. Желаю оставаться такой же, да, интересно, неадекватной. От Машеньки Артамоновой сообщение пришло. Ну что ж, неадекват в хорошем смысле этого слова очень даже, потому что он позволяет вам получить больше эмоций от того же лета, например. Делайте это под звуки музыки Русского радио. Так все запомнится. Меня зовут Макс Орлов. Полетели далее.

0: Если хочется зевать,
1: утром выходные.
2: Нужно радио включать. Здесь они, родные. Андрей Макеев и Миша Набоков. Каждые выходные кулинарят утро так, что дым коромыслом.
3: С 9 до 11 вас ждут
1: крутые новости,
3: крутые игры,
1: крутая музыка.
3: И все это!
1: Все это!
2: Крутую по-русски. Слушайте завтра в 9 утра на русском радио.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Полетели приветы наши. О, как здорово. Вот так вот. Любое расстояние. Без виз, без разрешений. Раз, и ты уже там. Куда полетели вы? Так, привет в Крым, семье Рязановых, тете Марине, внучке Яне. Всем благополучия. Слушателям «Океан позитива». От Алекса и доченьки Алисы, да, пришло сообщение. И, кстати, фотография. Что это такое? Ну, яблоки? Мне почему-то кажется, такая фотка из детства. Кызыл, помните, такой был? Такие вкусные, кисленькие такие ягодки. Так, Анютке Леонтьевой большой привет. День рождения сегодня у нее. В общем, Анютка из города Дмитрова, поселок Новосиньково. Денис, сосед, и полна. Поздравляю тебя. Всего тебе наилучшего. Желаем здоровья. Мы тебя очень сильно любим. А, друзья еще присоединяются. Евгения, Ванька, Зверев, Серёня и Игорек. Прекрасная компашка собралась. Сегодня-завтра вечер, утро, день ваши. Супругу Димульке от Наташи большой привет. Классных выходных. Я тебя очень сильно люблю. На следующее сообщение, дорогой Русское радио, из Магдебурга от Шлихтенковых Аннет и Димы. Большой привет. И от Поляковых Света и Димы. Мы соскучились. Всем хорошей погоды, настроения, буйства зелени, свежих фруктов, летних танцев и много любви. Привет Москве и Санкт-Петербургу. О, как красота какая. Череповец, Кустанай тоже на связи здесь же. Ну, в общем, решили вспомнить про Москву и про столицу. И не только. Держите московскую ночь вам.

Кая, выше облаков можно подняться, либо если ты влюблен, либо если вдруг ты отправился наконец-то в свое прекрасное летнее путешествие, летний отпуск. Так или иначе, берите с собой Русское радио, и вам будет хорошо. Напомню, номер для сообщений не меняется, 8-916-003-105-7, либо пишите официальное сообщение Русского радио ВКонтакте, в Одноклассниках, все к вашим услугам. Сообщение, пожалуйста, не забывайте подписывать, это важно для вашего же адресата.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ай, спасибо за фотографии. Есть полное ощущение того, что я уже и искупаться смог, и где-то с кем-то за столом посидел и попробовал ваш прекрасный шашлык. Здорово, но это все фотографии. Ладно, ладно, ладно. Мое летнее 06.06, времяпрепровождение еще впереди. А пока ваши приветы, дорогое русское. Вова Проскурина из Москвы с 18-летием. Это самый лучший возраст. Он в гостях. Мы сегодня отмечаем его день рождения. Семья Алес. Это город Ингольштадт. Поздравляю. Да, деревня Овчагина Егорьевского района. Женьке Алиске, сыну Димке, дочери Полинке, от папы Максимки. Яблоню допилим, и у нас все получится. Макс плюс Олеся. Вот вся эта информация вам выдал, как написали. Дорогое русское радио, привет, пожалуйста, мужу Илье. Ждем его с нетерпением домой. Я и сынуля Костик. А еще привет старшим сыновьям, Эдуарду и Сергею, сыночки. Ребята, до Демеря 19 дней, 20 дней вы дома. Ждем, любим, гордимся. Елена Мирошник подписала это сообщение. Так, дорогое русское радио, пожалуйста, знай, что, Андрюшка, я люблю тебя, пишет рыбка моя. Люблю, люблю. Ваши поцелуи передать не могу, просто вот как-то их изображаю. И еще, дорогой русской, любимой подруге Екатерине Косовой и ее мужа Максима Косова в честь первой и далеко не последней годовщины свадьбы. Поставьте песню. Ну, пожелайте всего самого прекрасного, хорошего, доброго. Да, наша музыка сама все говорит и желает без слов практически.

0: приветов и поздравлений. Стол заказов на Русском радио.
1: Я не смогу забыть тебя. Не смогу забыть тот взгляд. Я не смогу простить себя.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ну что, финишная прямая, дорогое русское радио. Большой привет, пожалуйста, с днем рождения Егора Патрушева из ПГТ. Из Лучинск-Хмао. Всего наилучшего, родители и сестра. Наташа в том числе. Дорогое русское радио, пожалуйста, привет своему сыну Денису Корягину. И хочу поздравить его с днем.

0: Реклама на русском.
1: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: Чувствуешь этот ритм? Чувствуешь энергию танца? Это

0: Асса. Ищи в магазинах города баночки с танцорами на этикетке. Асса!
1: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
2: Беспокоитесь за свою карму?
3: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков. Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда».
4: Спешите, предложение действует. До 31.05.2026. Подробности по телефону звездочка 18.

0: 2.0.
1: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора, долевого участия и на ремонтно-отделочной работы застройщика ООО СИС 21 Юкстринвест Угловатов 12-651-78381. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф.
2: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
3: Большая распродажа мягкой мебели в Арктике. Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас вы можете приобрести стильный диван «Онтарио» всего за 27 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Арктика».
4: Умная женщина всегда превратит узы брака в бразды правления.
5: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: Больше, чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Под Санкт-Петербургом перекрыли трассу из-за пожара на объекте Минобороны. Местная администрация заявили, что приостановлено транспортное сообщение с Сосновым Бором. В качестве альтернативы предложили электрички и автобусы. Ранее сообщалось, что с ночи в Ленинградской области и Петербурге сбили свыше 140 беспилотников. На объекте Минобороны начался пожар. Эвакуировали свыше 600 жителей ближайших домов. Госдума подготовит законопроекты на основе поручений президента на Петербургском международном экономическом форуме. Председатель Нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что уже на ближайшем заседании Думского совета обсудят план этих инициатив. Среди них механизм стажировок для молодых специалистов, регулирование НДС и определение его границ, а также новые льготные условия для предпринимателей, работающих в производственных секторах экономики. Минэкономразвития заявили о наличии условий для снижения ключевой ставки. Глава ведомства Максим Решетников объяснил, что принять такое решение позволяет замедление инфляции. Отметил, что месячная инфляция в переоценке на год ниже 4%. Заседание ЦБ по ставке состоится через 2 недели. Согласно прогнозу регулятора, в среднем за год она будет не ниже 14%. Смягчать денежно-кредитную политику Центробанк начал год назад. Тогда был 21%, сейчас 14,5%. Россиянка Мира Андреева сегодня поборется за титул Ролан-Гаррос. В финале ее соперницей будет 114-я ракетка мира Майя Хвалинская из Польши. В обновленном рейтинге женской теннисной ассоциации Андреева поднимется на 2 строчки и займет 6-е место. Ролан-Гаррос – второй в сезоне турнир «Большого шлема». Общий призовой фонд свыше 60 миллионов евро. О развитии событий в следующих выпусках далее в эфире Артем Сорокин.
0: Новости. Новости на русском.

лето, суббота, жара. Ну что, кажется, именно ради этого момента мы всю зиму, вспомните, героически ели мандарины, лечили ОРВИ. Вот чтобы сейчас просто лечь плашмя на траву и понять, оно самое лучшее время года сейчас. Вот оно наступило. Всем привет, салют, доброго дня, друзья. Сорокин с этого момента с вами в качестве музыкального помощника. Поставлю лучшие и любимые хиты, освежающие хиты. Вот как вода у Полины Гагариной. Ну а Максу Орлову большое спасибо. Вечер.

0: Реклама на русском.
1: Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене дарим до 25 тысяч бонусных рублей. Подарки в Арктике. Подробности в ДК «Арктика».
2: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
3: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
4: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
5: Меню для счастливого человека.
4: С 9 до 14 часов завтрак.
5: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
4: На обед вкуснятина.
5: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
4: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
5: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
4: Кафе «Юг-34». Счастье есть. Джанаева, 34.
5: Доставка 8-999-844-34-34.
4: Или через приложение «Яндекс.Еда».
6: Женщина любит ушами, а берет деньгами.
7: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

аллюзия и намеки Ханны понятны. Свет мой, зеркальце, скажи, да всю правду доложи. Я ль на свете всех милее, всех румяней белее. Ты прекрасна, спору нет, но царевна всех милее, всех румяней белее. А к чему я, собственно, это говорю, друзья? С Пушкинским днем, дорогие. Ежегодно 6 июня в России отмечается Пушкинский день, известный также как День русского языка. Сегодня я вас поздравляю именно в этот день, 6 июня, по новому стилю, в 1799 году в Москве родился Саша Пушкин. В этот день проходит множество культурных, торжественных, просветительских мероприятий по всей стране, посвященных творчеству великого поэта, литературе, русскому языку. Ну, например, в Москве в честь праздника ежегодно проводится книжный фестиваль «Красная площадь» — главное литературное событие страны. И вообще, знаете, я горжусь, что говорю на русском языке. Поздравляю вас с праздником, с Пушкинским днем, с Днем русского языка.

0: Реклама на русском.
1: И тогда заберет нас в МВидео скидка лед.
2: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
3: 6+, ОМВМ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
4: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
5: Мам, чешется. Что делать?
2: На этот вопрос я отвечу быстро. Финистил-гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
6: Реклама АО «Хелиорукс». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: А поехали всей семьей!
8: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
9: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм. С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите Мир Суприм в вашем банке.
10: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
11: Куда поместится лето? Новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
12: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/+.
1: В бизнесе важна гибкость. А в бизнес-прайме от Сбера – гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: Кто поздно встает, тому Бог уже все дал. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 4.

что такое счастье в субботу? Это когда до понедельника еще целая вечность. А счастье в субботу – это осознание того, что все важные дела субботы можно перекинуть на воскресенье при желании, а в воскресенье – на следующую субботу. Но это для одних, для других, конечно, счастье в субботу – это переделать максимум дел до обеда, ближе к вечеру сказать себе, какой или какая я молодец. Ну и еще, если силы на отдых остаются, это вообще прекрасно. Друзья, всем отличной субботы в сопровождении главных и любимых хитов в столице 1528. С вами Русское радио.

0: Разберемся, блин.
1: На русском радио «Умные вещи». Все о технике и технологиях.
2: Рубрика выходит при информационной поддержке национального проекта «Средства производства и автоматизации».
3: Привет, с вами Петр Кузнецов. Сегодня в мире экономики массового потребления особое место занимает промышленная робототехника. Ведь множество привычных нам товаров, от микросхем в телефоне до пассажирского автобуса, помогают производить и собирать именно они, роботы. Железные коллеги задействованы в самых разных задачах, список их возможностей растет с каждым днем. И перед страной стоит амбициозная задача – войти в топ-25 мировых лидеров по уровню плотности роботизации. Для этого нужно обеспечить рост внедрения с 29 промроботов на 10 тысяч сотрудников до 145 к 2030 году. Как такой рывок сделать реальностью? Ответ прост. Для этого и запущен национальный проект «Средства производства и автоматизации». Одно из его ключевых направлений – создание центров развития промышленной робототехники. Первый открылся в 2024 году на базе университета Иннополис и стал головным в цепочке центров-спутников в других регионах нашей страны, число которых к 2030 году должно составить 30 штук. На сегодняшний день создано 7 центров-спутников. Он помогает координировать внедрение робототехнических решений в промышленности, обучать специалистов и создавать инфраструктуру для развития отрасли. За эти 2 года центр в университете Иннополис провел аудиты российских производств для внедрения там роботизированного оборудования, запустил 7 обучающих программ дополнительного профессионального образования, зарегистрировал 13 результатов интеллектуальной деятельности и провел десятки профильных мероприятий, а также разработал систему промышленной роботизированной ультразвуковой томографии и программное обеспечение для роботов-сварщиков, сокращающее время настройки в 3-5 раз. На реализацию своих проектов Центр развития промышленной робототехники университета Иннополис получил грант Минпромторга России по нацпроекту «Средства производства и автоматизации».
1: «Умные вещи» на русском радио.

0: Русское радио в твоем мобильном.
1: Русское радио.
0: В любое время. В любом месте. Вместе.
2: Реклама на русском.
3: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
4: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motors».
5: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России.
6: 0+. Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
7: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
8: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
9: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
10: столько богатстве? Столько условий.
11: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. Т-банк. Подробнее на tbank.ru.
12: В ленте играйте в приложение в Лентоманию и получайте карты сюрприза на кассе. Забирайте моментальные призы и участвуйте в розыгрышах ценных призов. Главный приз 100 тысяч баллов.
4: Общий срок акции с 1 июня по 19 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com. 6+.
13: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
4: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум технопьюз. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail сети на сайте havail.ru. 13+.
14: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо.
15: ООО «Сбербанк Телеком», ОГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее «Сбермобайл.ру».
16: Я в панике. Доллары забыла купить.
17: Зачем доллары?
16: А как за границей платить?
17: Плати по миру.
16: Как?
17: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
16: Ага.
17: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
16: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
17: Да. А также букинг и подписки.
18: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
19: Когда много денег, как-то легче думать, что не в них счастье. Рекламная служба «Русского радио» 579-7799, код 499.

0: новая песня на русском.
1: Когда заберу тебя по чистям, и мои глаза гасом лиса.
2: Всем привет! Я Дима Билан.
3: И я Анна Асти.
2: И вы слушаете нашу новую песню «Эпилог» на русском.
0: Русское радио.

и должен был состояться этот дуэт Анна Асти и Дима Билан на русском радио. Я уже давно понял, друзья, что Дима коллекционирует вокальные дуэты с певицами. Ну, давайте пальцы загибать. С Мари Краймбрери пел, с Зиверт пел, с Люси Чеботиной пел, с Ольгой Бузовой пел, с Максим пел, еще кто? Анита Цой, Лариса Долина, Юлия Волкова, экс-участница Тату, с Ники Джамал пел, с Натальей Власовой пел, с Полиной Гагариной пел. И это еще, кстати говоря, не весь список. Ай да Дима! Ай да Дима! Вот любит он женские дуэты. Ну, а, собственно, почему бы и нет? Методом проб и ошибок находит лучшие голоса для себя, опять же. Понятно, что они все лучшие, так или иначе. Но вот находит для себя любимые дуэты и продолжает радовать нас своим творчеством. Русское радио! Хорошей субботы!

0: А сейчас о погоде. Во Владикавказе облачная погода, возможен небольшой дождь. Температура воздуха около 24 градусов тепла. Ветер западный 1 метр в секунду.
1: Реклама на русском.
2: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
4: Свадьба или новоселье?
3: В Хоумберри все для отличного приданого
4: или идеального домашнего пространства.
3: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
4: Покупайте все для кухни в магазине.

0: Хоумберри на Барбашова 72.
1: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
0: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
1: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
0: И новый магазин Хоумберри на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
1: Подробности акции у продавцов-консультантов.
0: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер, видеокарта 5070 Ti, профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц и уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
2: День, когда я забыл про день рождения жены, я никогда не забуду.
3: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

0: радио. Новости на русском.
1: В Владикавказе 16 часов. С вами Кристина Куараева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — мультибрендовый салон «Мебельный континент». Северной Осетии 4 водных объекта готовы к купальному сезону. Об этом сообщает МЧС по региону. Водная станция «Моздока» открыта с сегодняшнего дня. Центр Мальдива в Моздокском районе начнет работу 8 июня, а зона отдыха – 22 июня. Кроме того, к открытию готова водная станция во Владикавказе. Планируемая дата начала сезона – 11 июня. Территории объектов оборудованы медицинскими пунктами, спасательными постами и информационными стендами с правилами безопасности на воде. Новую специальность по гидромелиорации ведут в Горском аграрном университете. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза. Лицензия по программе бакалавриата «Гидромелиорация» уже получена. Прием на новое направление начнется в следующем году. Выпускники будут помогать аграриям предотвратить наводнения, засухи и другие негативные явления, снижая риски природных катастроф. Сегодня отмечается День русского языка, который также известен как Пушкинский день. Его празднуют более 260 миллионов человек по всему миру, так как русский язык является одним из 6 официальных языков ООН и входит в пятерку ведущих языков Земли. Основоположником современного русского литературного языка по праву считается Александр Сергеевич Пушкин. В этот день проводятся культурные, образовательные и просветительские мероприятия, посвященные творчеству поэта. Это была вся информация к этому часу. Сейчас у Кристины Кораева, Владикавказская служба новостей.
0: Мультибрендовый салон «Мебельный континент». Безграничный выбор в каждый дом. Люстры, мягкая мебель, спальни, гостиные, кухни, декор. У нас вы найдете все и на любой вкус. «Мебельный континент». Барбашова, 72. Новости на русском.

0: на русском радио. Артем Сорокин.
1: У нас с вами времени еще много на этих выходных. 16:06 в столице, суббота продолжается. И с удовольствием расскажу, что будет на следующей неделе, друзья. Кто забыл, будем отдыхать 3 дня подряд с 12 по 14 июня. Это связано с празднованием Дня России 12 июня. Это пятница, затем суббота, обычный выходной день, ну и воскресенье. А 11 июня, накануне Дня России, предпраздничный рабочий день, четверг. Его продолжительность сокращается на 1 час. Согласно статье 95 Трудового кодекса Российской Федерации. Ну так, кто забыл? Так что да, хорошие новости. Следующая неделя рабочая из 4 дней, а не из 5. Ну а пока же мы с вами отдыхаем под лучшие и любимые хиты на русском радио. Максим.

0: Реклама на русском.
1: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: Что объединяет всех людей?
3: Любовь.
2: Теплее.
3: Деньги.
2: Ну, тоже тепло.
3: Хорошая погода.
4: Ну, это буквально тепло.
3: А что именно?
2: Конечно, вкусно покушать.
5: А сделать это можно в ресторане «Крой». Сочное блюдо национальной кухни и не только. Доставка еды для всех случаев жизни. Семейное застолье, офисное мероприятие или просто заказать для себя аппетитный обед. Ресторан «Крой». Вкусно до безумия. Телефон доставки 700-300. Легко запомнить. 700-300.
6: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
7: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
8: В сети магазинов Стейтон скидка на готовую кухню 30% в вечернее время. Наши адреса: Куйбышева 20, ЦУМ, первый этаж, и круглосуточные: Даватора 25А, Гакаева 1Б. Стейтон. Первый. Всегда первый.
9: Дорогой, сегодня на ужин гречка. С чем? С чем я тебя и поздравляю?
10: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: Дежавю! Интересное чувство, вызывающее удивление. Кстати, у нас на русском радио тоже бывает дежавю. Возвращается порой что-то такое приятное, что мы любили, радовались этому, и вот оно появляется опять. С 1 июня, друзья, по 31 августа в эфире русского радио проходит конкурс «Антоновка по-русски. Некислые шутки», в рамках которого слушатели могут придумать шутку и прислать ее на сайт русрадио.ру. Хотите, чтобы вся страна улыбнулась именно вашей шутке в нашем эфире? Придумывайте шутки, присылайте их на наш сайт русрадио.ру. Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев, а их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки. Все подробности на нашем сайте.
1: Новая песня на русском.
2: Всем привет! Это Ирина Дубцова. И вы слушаете мою новую песню «Память на русском».
1: Русское радио.

0: если хочется зевать, утром выходные.
1: Нужно радио включать. Здесь они, родные. Андрей Макеев и Миша Набоков. Каждые выходные кулинарят утро так, что дым коромыслом.
2: С 9 до 11 вас ждут
3: крутые новости,
2: крутые игры,
3: крутая музыка.
2: И все это!
3: Все это!
1: Крутую по-русски. Слушайте завтра в 9 утра на русском радио. Реклама на русском.
4: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
5: А поехали всей семьей!
6: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
7: Я в панике. Доллары забыла купить.
8: Зачем доллары?
7: А как за границей платить?
8: Плати по миру.
7: Как?
8: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
7: Ага.
8: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
7: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
8: Да, а также букинг и подписки.
1: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
9: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО «РББ» ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
4: Хорошо там, где мы, а не нас. Ой, рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Хоть Мари Краймбери и производит впечатление абсолютно погруженной девушки в мир шоу-бизнеса, песен, студии, клипов и вот этого всего, все-таки Мари неоднократно высказывалась о счастье, связывая его с семьей, материнством, личными отношениями. В интервью и публикациях она подчеркивала не раз, что счастье часто кроется в повседневных моментах любви, заботы, близости, ну таких обычных вот бытовых домашних отношений, чего всем нам и желаю, друзья, чтобы рядом был близкий человек, а тему близости с родными продолжат Чебанов и Владимир Пресняков. Мне кажется, вообще одна из лучших песен на тему семьи в эфире Русского радио. Давайте послушаем.

0: На русском радио «Крылатые с Довлатовой».
1: Приветствую вас, мои дорогие друзья. С вами Алла Довлатова. Я скучала по вам. Наконец мы снова с вами вместе. Сегодня вспомним историю рождения крылатого выражения «как Бог на душу положит». Или, как раньше говорили, «как Господь на сердце положит». Что же оно означает? Ну, как попало, небрежно, как придется. В общем, как случится. Откуда же оно появилось в нашей речи? Версии две. Первая версия морская. Мне она очень нравится за свой романтизм, такой и истинную веру. Это выражение использовали моряки, которые вверяли свои судьбы божественной силе. В условиях стихии человек, конечно, был беззащитен. И в некоторых обстоятельствах он полагался только на Бога. Вторая версия – это выражение может быть намеком на царские суды в Москве в приказе Большого дворца, где решение принимал сам государь. Его суд почитался Божьим, так как он судил, как Бог ему на сердце положит. В любом случае, этот фразеологизм напоминает нам, что на все воля Божья, и надо верить, что бы ни происходило, все к лучшему. Или как? Что все будет хорошо, как нам говорит наше любимое русское радио. Оставайтесь на любимой волне. До скорых встреч в эфире. Ваша Алла Довлатова.
0: Русское радио.

0: перешутить Антона невозможно.
1: Антоновка по-русски. С 1 июня по 31 августа. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами.
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
1: На русском радио. Подробности на rusradio.ru.
3: 12+.
1: Реклама на русском.
4: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по «Сбер-ID». Подробнее «Сбермобайл.ру».
5: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
6: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».

0: всем параметрам.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
3: В бизнесе важна гибкость. А в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да. А также букинг и подписки.
2: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
6: Мой психолог сказал, что у меня комплекс царя. Ха! Откуда у царя комплексы? Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.
7: Все выходные поем, танцуем, слушаем Русское радио. В общем, отдыхаем с музыкой.

0: Про такие жгучие отношения спела Елена Север на русском радио. Обжигающие отношения. Я даже сказал, что можно ожоги получить. Кстати говоря, насчет обжигающих отношений. Ежегодно в первый месяц лета, ну я так понимаю, что 6 июня, в селе Крапивна, что недалеко от Тулы, проводится международный фестиваль крапивы, друзья. К разговору про обжигающее. Мероприятие направлено прежде всего на воспитание бережного отношения к культурному и духовному наследию России, возрождению старинных промыслов и ремесел. Это все понятно, но самое главное, гости фестиваля имеют возможность отведать угощение из крапивы и, в частности, знаменитые пирожки из крапивы и посмотреть на одежду из крапивного волокна. Вот вы пробовали пирожки из крапивы? Я вчера нечто подобное пробовал, но там, по-моему, крапивы все-таки не было. Там была какая-то другая трава. Петрушка, укроп, ну и все такое. А вот с крапивой нет, пока не попробовал. Нужно будет этим летом обязательно это сделать.
1: Артём Сорокин на русском радио.

0: А сейчас о погоде. Во Владикавказе облачная погода, возможен небольшой дождь. Температура воздуха около 24 градусов тепла. Ветер западный 1 метр в секунду.
1: Реклама на русском.
2: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в

0: месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62 22 22. Наш сайт m2connect.ru.
1: Слышишь этот ритм? Так звучат новые лимонады Асса. Яркие, сочные вкусы. Бодрящие, как утро в наших горах. Энергичные, как наши танцы. Асса! Восклицают джигиты. А девушки излучают красоту. Ищите в магазинах города баночки с танцорами на этикетках. Асса!
2: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
3: Свадьба или новоселье?
2: В Хоумберри все для отличного приданого
3: или идеального домашнего пространства.
2: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
3: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
2: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
3: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
2: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
3: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
2: Подробности акции у продавцов-консультантов.
4: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. «Югстройинвест» предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону «Звездочка 1820». Кисловодск. Застройщик ООО «СЗ21ЮСИ». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
5: Мои успехи в спорте. В день я наглаживаю 10 километров кота.
6: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Президент призвал ускорить принятие поправок в Трудовой кодекс, которые закрепляют инструмент стажировок и модернизируют ученический договор. Владимир Путин отметил, что выпускники вузов и студенты старших курсов должны получить больше возможностей для профессионального старта в перспективных отраслях и в регионах, где особенно востребованы кадры. Вологодская область ввела подъемные для россиян из других регионов. Теперь семьи с младенцами при переезде могут получить 360 тысяч рублей и рабочее место для одного из родителей, но есть условие, ребенка нужно зарегистрировать именно на Вологодчине. Кроме этого, женщинам до 35 лет на второго ребенка выплатят 125 тысяч рублей, независимо от прописки, если зарегистрировать младенца через госуслуги на территории Вологодской области. К другим новостям. Россиян предупредили о штрафах за поджог тополиного пуха. Такие действия квалифицируются как разведение огня в неположенном месте. Штрафы составляют до 15 тысяч рублей в обычное время и до 20 тысяч в период действия особого противопожарного режима. Если причинен вред имуществу или здоровью, сумма взыскания составит от 50 до 250 тысяч рублей. В Центральной России в этом году выпало аномально большое количество тополиного пуха. Это связано с небывало теплой весной. В завершение о спорте. Российская теннисистка Алиса Октябрева выиграла юниорский Ролан-Гаррос. В финале открытого чемпионата Франции среди спортсменок до 18 лет россиянка обыграла спортсменку из Китая. Для российского тенниса это первая победа на юниорских турнирах «Большого шлема» с 23 года. В эти минуты на Ролан-Гаррос на корте Филиппа Шатрие проходит главный финал в женском одиночном разряде. Россиянка Мира Андреева встречается с польской теннисисткой Майей Хвалинской. В первой партии равенства 3-3 встреча в Париже продолжается. О развитии событий в наших следующих выпусках, а прямо сейчас встречайте в эфире Русского радио Артем Сорокин.
0: Новости. Новости на русском.

Даже суббота понемногу движется в сторону прекрасного вечера, 17.02 в столице, и от нас с Вячеславом Цыбой всем вам пожелания хорошего субботнего вечера с холодным квасом, окрошкой, не знаю, там, мороженым, а может быть и шашлычок на даче. Наконец-то наступило то самое время, когда уже мы заслужили право ничего не делать. Давайте отдыхать, друзья, под музыку русского радио.

0: Реклама на русском.
1: Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене дарим до 25 тысяч бонусных рублей. Подарки в Арктике. Подробности в ДК «Арктика».
2: Жаркие летние скидки до 70% в фирменных магазинах «Аскона». Кровати, матрасы, диваны и аксессуары для комфортного сна ждут вас на Ватаева 59 и Весенний 4. Телефон 333-409. Подробности у продавцов-консультантов.
3: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с «Хоумберри».
4: Свадьба или новоселье?
3: В «Хоумберри» все для отличного приданого
4: или идеального домашнего пространства.
3: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
4: Покупайте все для кухни в магазине «Хоумберри» на Барбашова 72.
3: И домашний текстиль в «Хоумберри» на Барбашова 26.
4: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
3: Все для идеального дома в магазинах «Хоумберри» Барбашова 26.
4: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
5: Подробности акции у продавцов-консультантов.
6: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
7: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров.
8: Все для уверенной победы.
7: Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Hz. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
9: Семь раз примет, и муж согласится на все.
10: Рекламная служба русского радио во Владикавказе 64-92-00.

нам прошедшая ночь с 5 на 6 июня. Какие музыкальные новости принесла Сорока на хвосте мне, Артему Сорокину. Ну, в частности, наш любимый Дмитрий Маликов 5 июня вчера выступил на вечеринке РЖД в рамках неформальной программы Петербургского международного экономического форума. Компанию Дмитрию Малику, между прочим, составила Алена Свиридова, которая исполнила свою знаменитую песню «Розовый фламинго». В соцсетях Алена написала так: «Солнце светит, 9 вечера, прикольно, обожаю Питер и гулять по нему в хорошую погоду». Ну, в общем, не ночь рассказала, вечер рассказал наш Санкт-Петербург и это замечательное время, просто идеальное время. Вот был когда-то в Питере в июне, это, конечно, незабываемое впечатление. Белые ночи, романтика, мосты, которые разводят, много народу. Гостиницу снять невозможно, потому что, да, действительно, экономический форум, он и сейчас проходит, и раньше проходил. Но вообще, конечно, Питер и лето — это сказка, это навсегда, это в сердце, это в душе.

0: от лимонада со льдом. Вот что сильнее меня субботним летним вечером, особенно когда такая погода жаркая, как у нас сейчас в столице. Что еще сильнее меня? Ну, закрыть пачку чипсов, не доев ее. Это, пожалуй, точно сильнее меня. Не съесть десерт, не сделать фотографию сирени возле дома. Вот смотрю сейчас в свою галерею в телефоне. Вся галерея в сирени, друзья. Ну и, конечно же, не сделать громче русское радио. На всю Ивановскую, когда здесь Дима Билан.
1: Я знаю,

0: Реклама на русском.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
2: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил-гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
3: Реклама АО «Хелиорус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Swellberries. Покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wellberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО «РББ», ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина.
5: Лето близко, а цены на первой распродаже года в Ашан низко. Скидки до 70%. Покупайте купаты из свинины 400 грамм за 129,99 до 10 июня. Ашан. Все выгодное тут.
6: Я в панике. Доллары забыла купить.
7: Зачем доллары?
6: А как за границей платить?
7: Плати по миру.
6: Как?
7: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
6: Ага.
7: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
6: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
7: Да. А также букинг и подписки.
8: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
9: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+.
10: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
11: Каждый день жена меня спрашивает, что я хочу на ужин.
12: Еще ни разу не угадал. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.
13: Ты обещала мне любовь навеки. Я видел наяву мечты свои. И к огненным морям текли все реки. И не было другой такой любви.

0: Новая песня на русском.
1: Какое счастье вдвоем любить одно. Какое счастье снимать свое кино.
2: Всем привет, это Жасмин. И вы слушаете мою

0: эту трогательную композицию Жасмин посвятила своему мужу, с которым в этом году она отмечает 15 лет совместной жизни. И вот что сказала Жасмин по этому поводу. «Для меня счастье — это совсем не что-то далекое, но вот здесь, вот рядом, когда есть кому протянуть руку, когда есть кому спешить, когда сердце знает дорогу домой». Это песня о двух людях, которые однажды посмотрели друг на друга и поняли, что среди суеты, случайностей и прожитых дней есть самое настоящее чудо. Вдвоем любить одно, беречь каждый миг и вместе снимать свое кино о любви. Ну, красиво сказано, вот не прикопаешься, идеально сказано. Мы с вами, друзья, тоже частичку счастья друг другу будем передавать в следующем часе в «Столе заказов русского радио». Никуда не уходите.
1: Артем Сорокин.

0: Реклама на русском.
1: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева, 46, спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Что объединяет всех людей?
3: Любовь.
2: Теплее.
3: Деньги.
2: Ну, тоже тепло.
3: Хорошая погода.
4: Ну, это буквально тепло.
3: А что именно?
2: Конечно, вкусно покушать.
5: А сделать это можно в ресторане «Крой». Сочное блюдо национальной кухни и не только. Доставка еды для всех случаев жизни. Семейное застолье, офисное мероприятие или просто заказать для себя аппетитный обед. Ресторан «Крой». Вкусно до безумия. Телефон доставки 700-300. Легко запомнить. 700-300.
6: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
7: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
8: Большая распродажа мягкой мебели в Арктике. Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас вы можете приобрести стильный диван «Онтарио» всего за 27 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Арктика».
9: Настоящая женщина при любых обстоятельствах делает вид, что именно этого она и хотела.
10: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: Радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В начале о спорте российская теннисистка Мирра Андреева стала чемпионкой Ролан-Гаррос второго в сезоне турнира из серии «Большого шлема». В финале открытого чемпионата Франции она в двух сетах обыграла представительницу Польши. Матч продолжался менее полутора часов и завершился в пользу россиянки 6-3, 6-2. Для Мирры Андреевой это первый чемпионский титул на турнирах «Большого шлема». На данный момент российская теннисистка занимает в мировом рейтинге 8-е место. К другим новостям. В Севастополе запустили горячую линию для туристов, которые не могут вернуться домой из-за дефицита топлива. Власти определят автозаправочные комплексы, где автомобилисты смогут заправиться для выезда с полуострова. Для получения помощи необходимо предоставить информацию о транспортном средстве и в виде необходимого горючего. Также потребуется подтверждение брони в гостинице. На этой неделе в Севастополе и Крыму приостановили свободную продажу топлива. Можно купить по талонам не больше 20 литров в сутки. В России создадут систему для прогноза нехватки лекарств. Мониторить рынок будут совместно аналитический центр при правительстве и Сеченовский университет. Соглашение подписали на полях Петербургского международного экономического форума. Специалисты будут оценивать, какие препараты нужны пациентам, как меняются цены и есть ли риск нехватки конкретных медикаментов. Ну и последний. «Автодор» начнет рассылать СМС и звонить уставшим водителям. Новая система с помощью искусственного интеллекта будет автоматически выявлять признаки утомления за рулем. Система будет реагировать в том числе на необоснованные частые перестроения. 2 года назад на платных дорогах начали наносить так называемую музыкальную разметку – поперечные шумовые полосы, во время проезда по которым кузов машины вибрирует на определенных частотах, издавая легко узнаваемую мелодию. Цель – не дать засыпающему водителю съехать в кювет. Развитие событий в наших следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Я бы даже сказал, что это идеальное время, это идеальный стол заказов, друзья. Суббота, 6 вечера, ну что может быть лучше? Мне кажется, в субботу вечером обмен приветами, улыбками, смехом, хорошими пожеланиями делает субботу однозначно ярче. Поэтому стол заказов на русском радио уже начинается. Плюс 7-916-003-105-7. Я, Артем Сорокин, в этом часе принимаю ваши сообщения во всех наших соцсетях. Сообщение от Андрюхи. Привет, Русское радио. Передайте привет моим друзьям Наталье Шиловой, Егору Колдашову и Марине Скотниковой. Огромный им привет. Пожелайте им быстрой сборки бассейна. Очень ждем. Да уж, да уж. А нам тут можете бассейн собрать? Вот прям посреди студии Русского радио. Очень бы хотелось занырнуть сейчас, честно говоря. Добрый вечер, Русское радио. Поздравьте, пожалуйста, с днем рождения Федорко Тимофея. 7 – это волшебное число. И мы уверены, что оно принесет тебе много радости и удивительных открытий. Твоя улыбка освещает наш дом, а твои успехи наполняют наши сердца гордостью. Ростовская область была на связи. Так, смотрю, что есть еще. Привет супругу Димуле, ты моя жизнь. Не хватит нежных слов, как я люблю тебя. Шикарного вечера и настроения. Жена написала. Жена, а можно и всем нам тоже. Шикарного вечера и настроения. Стол заказов, начинаем.

0: Реклама на русском.
1: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: Что объединяет всех людей?
3: Любовь.
2: Теплее.
3: Деньги.
2: Ну, тоже тепло.
3: Хорошая погода.
4: Ну, это буквально тепло.
3: А что именно?
2: Конечно, вкусно покушать.
5: А сделать это можно в ресторане «Крой». Сочное блюдо национальной кухни и не только. Доставка еды для всех случаев жизни. Семейное застолье, офисное мероприятие или просто заказать для себя аппетитный обед. Ресторан «Крой». Вкусно до безумия. Телефон доставки 700-300. Легко запомнить. 700-300.
6: Беспокоитесь за свою карму?
7: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков. Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда».
8: Спешите, предложение действует. До 31.05.2026. Подробности по телефону звездочка 1820.
9: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора, долевого участия и на ремонтно-отделочные работы застройщик ООС из 21 Юкстринвест Угроватов 12-651-07-8381. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф.
10: Жизнь так насыщена делами. Но есть Стейтон. Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов Стейтон. Вкусно, как дома.
11: Большая распродажа мягкой мебели в Арктике. Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас вы можете приобрести стильный диван «Онтарио» всего за 27 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Арктика».
12: Если у вас правильная осанка, умные глаза и загадочная улыбка, значит, вы заметили, что вас фотографируют.
13: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: А не забывайте, друзья, что время летит, поэтому пишите +7 916 003 105 7. Алина Еременко пишет: передайте поздравления для любимого мужа и папы Альберта с днем рождения. Передайте, что 40 не возраст, а статус — официально зрелый красавчик с кучей талантов. Желаю, чтобы друзья были как в кино, верные, веселые и всегда готовые подбросить идей для приключений. А я продолжала восхищаться тобой каждый день. С юбилеем, родной. Добрый день и хорошего настроения всем слушателям. Большой привет своим дочуркам Айсель и Софии. От папы сообщение. Дочка и внучка Маша из Сергиева Посада написала: дорогое русское радио, передайте, пожалуйста, привет моим самым любимым маме Любе и бабушке Вале. Хорошего вам вечера, прекрасного настроения. Спасибо, что вы у меня есть. Юлия Дурова из Липецка: добрый вечер, дорогое русское радио. Хочу передать привет моим подругам из Липецка, Нике и Наталье. Желаю уютного вечера и хорошего настроения.

0: Если хочется зевать, утром выходные.
1: Нужно радио включать. Здесь они, родные.

0: музыка.
1: И все это...
0: Все это...
2: Крутую по-русски. Слушайте завтра в 9 утра на Русском радио. Реклама на русском.
3: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
4: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер – ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
5: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
6: Нет, я не жизнерадостный. Это у меня уже истерика. Рекламная служба Русского радио 579-77.

0: песня на русском. Солнце, ну ты у нас с тобою.
1: Просто иди на шум прибоя. Всем привет, это Ираклий. И вы слушаете мою новую песню «Солнце внутри» на русском.
0: Русское радио.

радио «Стол заказов» продолжается. Спасибо, Иракли, за прекрасную новинку. Читаю ваши приветы. Я Артем Сорокин. Андрей пишет: «Привет, Русское радио. Это мы, которые собирали бассейн. Все, мы готовы. Мы его собрали и готовы вас принять в гости на шашлык. Ваш преданный слушатель Андрей». Андрей, с удовольствием это сделаем. С удовольствием. Только вот когда? Когда? «Привет, Русское радио. Хочу поздравить всех с днем рождения Пушкина. Ему исполнилось бы 227 лет. И еще сегодня День русского языка. Поздравляем всех, конечно, поздравляем. И с днем рождения Александра Сергеевича, и с Пушкинским днем, и с днем русского языка. Говорили и будем говорить об этом сегодня. Татьяна пишет: «Добрый вечер, Русское радио. Передайте привет Александре Чертовой, нашей невестке. Хотим поздравить ее с 23-летием, пожелать ей здоровья, любви, исполнения желаний. Очень ее любим». Конечно же, поздравляем, присоединяемся к поздравлениям Александры. Надеюсь, я все правильно прочитал. Так, дальше. «Здравствуйте, дорогое Русское радио. Слушаю вас каждый день. Вы крутые. Меня зовут Евгения. Вчера у моей мамы был день рождения. Ее зовут Людмила. Ей исполнилось 55. И еще раз хочу ее поздравить с днем рождения, мою мамочку. Здоровья, счастья, благополучия».

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ну вот сообщение от Светланы, мне нравится. Очень добрый вечер и огромный привет вам из поселка Шоссейный, Зерноградский район. Слушаем русское радио и подпеваем. Ну и правильно делайте. А что еще? Конечно, как можно не подпевать нашим песням? Здравствуйте, русское радио. Меня зовут София. Хочу передать привет моему любимому папочке Иванову Игорю Олеговичу. Пожелать ему крепкого здоровья. Мы тебя очень любим и ждем домой. Татьяна на связи. Передаю привет всем, кто сейчас находится в деревне Ярово Дмитровского района Московской области. Ярово или Ярово? Я ударение, к сожалению, не успел посмотреть. Особенно своему мужу Сергею. Детям Никите, Ивану, Полине очень вас люблю. Всем отличного настроения и шикарной погоды. Татьяна искусных написала. Ольга пишет. Добрый вечер. Передаю привет своей любимой семье из города Волгограда. Поселок Царицын. С уважением, Ольга. Наталья Дубровская. Привет, Русское радио. Хотим поздравить с днем рождения Губенко Настю. Желаем ей крепкого здоровья, успехов в учебе и исполнения всех желаний. А маме терпения от семьи Дубровских.

0: Перешутить Антона невозможно.
1: Антоновка по-русски. С 1 июня по 31 августа. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами.
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
1: На русском радио. Подробности на rusradio.ru.
3: 12+.
1: Интересно об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова.
3: Алла Довлатова.
1: Завтра в 11:30 и 19:30. Крылатое с Довлатовой на русском радио.

0: Слушайте лучшее. Любимое. На русском. Реклама на русском.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Swellberries. Покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wellberries.ru. В разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО «РББ» ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да. А также букинг и подписки.
2: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
5: Вспомнил фразу «Деньги любят тишину». Затаился. Жду. Рекламная служба «Русского радио». 579-7799. Код 499.

0: Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Финальное сообщение в столе заказов. Юлиона пишет: «Привет, Русское радио, на связи закрытый город Саров. У нас сегодня праздник, день рождения единственного и неповторимого крестника Никитушки Буренкова. Всего тебе самого замечательного, он у нас самый лучший человек. Мы тебя очень любим и гордимся тобой. Исполнение желаний, здоровья, идей и еще больше поступков для нашей гордости за тебя. С днем

0: Песню «Все, что в жизни есть у меня» Виа Самоцветы. Максим Привалов, ну что, Виа Самоцветы поставим?
1: Давай что-нибудь из Пушкина. Сегодня день рождения Пушкина.
0: Я помню чудное мгновение.
1: Вот, передо мной. Я явился перед тобой, так и есть.
0: Все, друзья, Максим Привалов далее с вами поставит лучшие песни. А я вам говорю пока. Все, с пушкинским днем, с днем русского языка на русском радио.
1: Чао, Артем, пока.
2: Артем Сорокин.

0: А сейчас о погоде. Ночью во Владикавказе будет около 12 градусов тепла. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь. Температура воздуха 20-22 градуса тепла. Ветер северо-западный 1 метр в секунду.
1: Реклама на русском.
2: Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене дарим до 25 тысяч бонусных рублей. Подарки в Арктике. Подробности в ДК «Арктика».
3: Когда ребенок простудился, я растерялась. В родительском чате подсказали семейную медицину. Позвонила, и педиатр приехал в тот же день. Мягко осмотрел малыша, назначил лечение, все объяснил, и уже через день стало легче. Очень удобно, все рекомендации подробно описаны, а если возникают вопросы, можно проконсультироваться онлайн. На контрольный осмотр мы уже сами приехали в клинику. И врачи, и оборудование, и отношения на высоте. Доверяем здоровью семейной медицине. Телефон 770303.
4: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
5: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
6: Меню для счастливого человека.
5: С 9 до 14 часов завтрак.
6: Воздушные сыры. Сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
5: На обед вкуснятина.
6: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
5: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
6: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
5: Кафе «Юг-34».

0: счастье есть.
1: Джанаева, 34.
2: Доставка 8-999-844-34-34.
1: Или через приложение Яндекс.Еда.
3: День, когда я забыл про день рождения жены, я никогда не забуду.
4: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Госдума подготовит законопроекты на основе поручений президента на Петербургском международном экономическом форуме. На ближайшем заседании Совета Госдумы депутаты обсудят план этих инициатив, сообщил председатель Нижней палаты парламента Вячеслав Володин. По его словам, Владимир Путин поставил перед правительством несколько приоритетных задач. В числе прочего, президент поручил закрепить инструмент стажировок для студентов и проработать льготные условия для малого и среднего бизнеса в производственных сферах. Национальная система платежных карт ускорит денежные переводы для бизнеса. В августе планируется запустить пилотный проект нового сервиса, поучаствовать в котором готовы 7 банков. Его суть заключается в том, что отправитель денег может не ждать получения счета или платежной ссылки, а сам найдет продавца по простому идентификатору, пишет газета «Коммерсант». Главное отличие этих переводов от обычных заключается в том, что не требуется указывать полные платежные реквизиты получателя. Вместе с тем, для таких переводов существует единоразовый лимит в размере 1 миллиона рублей. Далее о спорте. Российская теннисистка Мирра Андреева впервые в карьере выиграла турнир «Большого шлема». Она стала чемпионкой «Ролан-Гаррос» открытого чемпионата Франции. В финале Андреева в двух партиях обыграла представительницу Польши Майю Хвалинску. Для 19-летней россиянки этот титул 6-й в карьере и 3-й в сезоне. Андреева стала 4-й российской теннисисткой, которая смогла выиграть турнир «Большого шлема» в одиночном разряде. До нее это сделали Мария Шарапова, Светлана Кузнецова и Анастасия Мыскина. Победа Мирры Андреевой стала первой для российских теннисисток в одиночном разряде «Ролан-Гаррос» с 2014 года, когда турнир выиграла Мария Шарапова. Курсы валют: юань на выходные 10.85, доллар 73.46, евро 85.55. Развитие событий в наших следующих выпусках.
0: Новости на русском.

Странный вопрос. Конечно же, Дани Лорак на Русском радио. Ты еще любишь. Ну, в нашем случае, самое главное, вы еще слушаете. Надеюсь, что да, продолжайте это делать. И все будет хорошо. С вами Русское радио. Хороший отдых – это когда ты ни разу не взглянул в телефон, чтобы проверить рабочую почту, чтобы обновить соцсети, чтобы ответить на сообщения. Вот надеюсь, у вас именно такие выходные. Если хлопоты, то приятные. Ну а если вы на работе, то хотя бы не сокрушайтесь по этому поводу. Работайте с удовольствием. Как я, например. В ближайшие 5 часов будем неразлучны. Вы слушаете Русское радио. Перед микрофоном появился Максим Привалов. Всем привет, всем лето и самой любимой музыки здесь, на русском. Хочу.

0: Реклама на русском.
1: Пекарня «Рагон Сал» Ханабасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
3: Свадьба или новоселье?
2: В Хоумберри все для отличного приданого
3: или идеального домашнего пространства.
2: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
3: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
2: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
3: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
2: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
3: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
2: Подробности акции у продавцов-консультантов.
4: Что объединяет всех людей?
5: Любовь.
4: Теплее.
5: Деньги.
4: Ну, тоже тепло.
5: Хорошая погода.
6: Ну, это буквально тепло.
5: А что именно?
4: Конечно, вкусно покушать.
7: А сделать это можно в ресторане «Крой». Сочное блюдо национальной кухни и не только. Доставка еды для всех случаев жизни. Семейное застолье, офисное мероприятие или просто заказать для себя аппетитный обед. Ресторан «Крой». Вкусно до безумия. Телефон доставки 700-300. Легко запомнить. 700-300.
3: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Hz. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
8: Большая распродажа мягкой мебели в Арктике. Скидки на диваны и кресла до -40%. Так только сейчас вы можете приобрести стильный диван «Онтарио» всего за 27 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Арктика».
9: Увидел объявление. Мы починим все, что отремонтировал ваш муж. Посмеялась. Но телефончик записала.
10: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

Музыкальный квест. Узнай солистку группы Five Star Family по голосу. Я узнал. Эта песня была спета Юлианой Карауловой. Да, действительно, был период, когда она была членом этой family, а потом, так сказать, отбилась от коллектива и перековалась в сольницу. Кстати, про коллективы. Ну вот вы заметили, что все шутки, все какие-то мемы, все про женский коллектив в основном. То там с одним сравнивают, то с другим. Вот как в мужских коллективах все по-другому немножко. То ли работают, то ли просто... Может быть, просто не выносят. Не знаю, посмотрим. У нас, к счастью, смешанный. Поэтому все лучшее берем. Все плохое не надо, не требуется.

Дмитрий Маликов на Русском радио. Мы еще встретимся. Ну, можно сказать, что это песня про второе свидание. То есть, если после первой встречи возникло желание встретиться еще, это уже неплохо. Ну, если говорить о свиданиях, то, разумеется, на свиданиях волнуются юные влюбленные, потому что не знают, как будет, как себя вести, да, но еще больше волнуются люди взрослые, люди опытные, которые начинают заново там строить отношения или искать свою любовь, потому что все уже знают, все уже представляют, что будет, как бы чего ни вышло. Я вот всегда испытываю такое восхищение, когда слышу истории серии, ну вот мы там познакомились, ему там было 50, мне там 40 или что-нибудь такое, да? Это же уже все за и против надо взвесить, а надо тебе это уже, не надо. Здорово, когда находят люди в себе силы, чтобы снова в омут с головой. Ну, всем большое взаимно, это Русское радио, перед микрофоном по-прежнему Максим Привалов, вместе со мной самые любимые ваши артисты. Скоро Нюша, скоро Градусы, группа Студио, Мари Краймбри, но все они после гостей из будущего.

0: Реклама на русском.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Друмель».
2: «Друмель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Друмель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
5: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru. В разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО «РББ» ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калина.
6: Берите все на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70%. Покупайте пиццу «Ашан. Красная птица» 335 грамм за 199,99 до 10 июня. «Ашан. Все выгодное».
7: Я в панике. Доллары забыла купить.
8: Зачем доллары?
7: А как за границей платить?
8: Плати по миру.
7: Как?
8: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
7: Ага.
8: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
7: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
8: Да, а также букинг и подписки.
9: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
10: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
11: 12+.
12: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
13: Посоветуйте топ-3 интересных мест, куда можно сходить со своим мнением. А? Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Нюша на русском радио. Выше. Это она посмотрела в прогноз погоды. Да, все выше и выше. Будут подниматься столбики термометров в столице, потому что на следующей неделе нам обещают такую нехилую прожарку. Причем, как обычно, все это в будние дни. Вижу понедельник, вторник, среда, четверг, 28 с плюсом. Просто караул. Ну вот не случайно синоптики говорили, что пора открывать пляжный сезон, купальный сезон. И вот эти вот выходные, первые летние, как раз можно посвятить. Если у вас там есть где безопасно искупаться, сделайте это и за нас тоже. Если нет, ну, надеюсь, хотя бы воду вам не отключили. Будете плескаться в ванной. А ведь могло и то, и другое случиться, да? Такое летнее бинго. Так, кстати, о градусах. Поприбавится в их и в нашем эфире тоже, потому что у нас группа «Градусы» с новой песней сейчас. «На ресницах» она называется. У меня, к сожалению, не было вчера русского старта, а так бы мы ее там презентовали, как обычно, но была уважительная причина. Был в Петербурге, только сегодня вернулся. Меня зовут Максим Привалов, это «Русское радио». Все будет хорошо. Давайте знакомиться с новой песней.
1: Новая песня на русском.
2: Всем привет! Это Роман, группа «Градусы». И вы слушаете нашу новую песню «На ресницах» на русском.

0: А сейчас о погоде. Ночью во Владикавказе будет около 12 градусов тепла. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь. Температура воздуха 20-22 градуса тепла. Ветер северо-западный 1 метр в секунду.
1: Реклама на русском.
2: Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене дарим до 25 тысяч бонусных рублей. Подарки в Арктике. Подробности в ДК «Арктика».
3: Чтобы соседи не мешали вашему счастью, купите кровать с матрасом в «Асконе». Весенняя 4, Ватаева 59.
4: Спасибо, любимый.
5: Муж всегда себя считал здоровяком и к врачам ни ногой. Но в этом году мы все же отправили его на комплексное обследование организма, чекап в семейной медицине. Возраст он свое требует. Здоровье надо проверять хотя бы раз в год. За пару часов анализы, консультации, осмотры. Нашли мелкие нюансы, дали простые советы. И знаете, как спокойно стало? Организм в порядке, можно жить и радоваться. Доверяем здоровье семейной медицине. Телефон 770303.
6: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
7: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
8: Меню для счастливого человека.
7: С 9 до 14 часов завтрак.
8: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
7: На обед вкуснятина.
8: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
7: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
8: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
7: Кафе «Юг-34». Счастье есть. Джанаева, 34.
8: Доставка 8-999-844-34-34.
7: Или через приложение «Яндекс.Еда».
9: Я по тебе грущу, прям как сметанка по борщу.
10: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

0: Новости. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В правительстве заявили о необходимости изменить правила возврата товаров на маркетплейсах. По словам главы Минэкономразвития Максима Решетникова, это позволит избежать проблем в малом бизнесе. Как именно изменятся правила, глава ведомства не уточнил, но отметил, что возврат качественной продукции приводит к прямым издержкам. В частности, это расходы на логистику. К тому же товар зачастую возвращается уже в другом состоянии. По словам министра, нужно будет изменить закон о защите прав потребителей. К столичным новостям. В Москве завтра частично перекроют центральные улицы. Это связано с проведением спортивного мероприятия «Красочного забега». Уже ночью начнут перекрывать Садовое кольцо в районе станции метро Сухаревская. А с 6 утра закроют Олимпийский проспект, 7:00 Цветной бульвар. Пересечь Олимпийский проспект тоже не получится. Парковаться запретят на всех участках уже с полуночи и до конца мероприятия, время которого департамент транспорта не уточняет. Организатор забега планирует завершить его в полдень. Московская прокуратура предупредила о новой схеме мошенников. В электронных письмах они отправляют ссылку на некую видеоконференцию. При переходе по ссылке с человеком связываются аферисты и представляются сотрудниками полиции. Они убеждают жертву, что от ее имени был совершен незаконный перевод. В прокуратуре призвали не открывать сомнительные сообщения, не переходить по неизвестным ссылкам и не перезванивать по номерам телефонов от незнакомцев. Ну и последняя. Вода в Москве-реке прогрелась, как море в Анапе и Ялте. Температура воды поднялась до 18 градусов, сообщили ТАСС в гидрометцентре. По словам синоптиков, вода будет прогреваться и дальше. Согласно прогнозам, на следующей неделе в Москве установится 30-градусная жара. У меня на этом пока все новости о развитии событий в наших следующих выпусках. А прямо сейчас встречайте в эфире Русского радио Максим Привалов.
0: Новости на русском.

Первые летние выходные. Чем старше становишься, тем меньше радуешься лету. Да, ну лето пришло и лето. Дела, заботы, обязанности. В общем, не до радости, не до каникул. Ну вот пусть у вас будет совершенно детский восторг от того, что лето наконец-то пришло. И по возможности пусть у вас будут 3 месяца настоящих каникул. Ну можем же позволить себе, а? Ну хотя бы помечтать. Это «Русское радио», в эфире по-прежнему Максим Привалов. Всем привет! Всем того самого лета и любимой музыки на русском.

0: Реклама на русском.
1: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: CyberX на Барбашова, 72, становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер, видеокарта 5070 Ti, профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц и уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова, 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
3: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
4: Свадьба или новоселье?
3: В Хоумберри все для отличного приданого
4: или идеального домашнего пространства.
3: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
4: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова, 72.
3: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова, 26.
4: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
3: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова, 26.
4: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
3: Подробности акции у продавцов-консультантов.
5: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
6: Беспокоитесь за свою карму?
7: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков. Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда». Спешите, предложение действует. До 31.05.2026. Подробности по телефону звездочка 1820. Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора, долевого участия и на ремонтно-отделочные работы застройщик ООС С21 Юкстрюинвесту Гроатил 12-651-07-8381. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф.
8: Чем можно тронуть мое каменное сердце? Попробуйте граненым алмазом.
9: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

Колдун, только что здесь, на русском радио, музыка моя. Если я все правильно понял, то вчера основной поток выпускников сдавали очередной ЕГЭ. Сейчас смотрю расписание ЕГЭ, основной период, 5 июня, пятница, русский язык. О как, неужели? Очень серьезный экзамен. Как раз вчера ЕГЭ по-русскому, сегодня день русского языка. Сегодня же такой праздник, да, день рождения Пушкина или день русского языка. Все в одно, все вместе. Надеюсь, что все у вас отлично. Все там, ну, по возможности на соточку. Если нет, ну, сторгуемся, пусть чуть поменьше. В других экзаменах доберете. А вообще, как говорится, да, перед экзаменом, перед ЕГЭ не надышишься. Поэтому посвятите эти выходные не зубрежке, а отдыху. Полезнее будет учиться и, может быть, даже зубрить надо было до этого. А сейчас надо выдохнуть, выспаться, расслабиться и уже доздать то, что еще вам предстоит доздать. Поддерживаем вас морально и, конечно же, музыкально. Это «Русское радио». Скоро Сергей Лазарев, скоро Ирина Дубцова, группа «Моя Мишель» и многие-многие другие. Прямо сейчас поностальгируем. «Рефлекс» с нами.

0: Сергей Лазарев на русском радио. Я не боюсь. В последнее время артист появляется в новостях очень часто и преимущественно по каким-то приятным, положительным поводам. Ну вот смотрите, то он приехал на последний звонок школьникам из Нижнего Новгорода. Они написали ему письмо, что вот было бы классно, свершилось бы чудо. У нас последний звонок, а у Сергея как раз в Нижнем Новгороде был концерт. Вот бы он заехал, и он заехал к ним. Или вот, например, свеженькая новость. Исполнил мечту пенсионерки-блогера из Самары. Она записала искреннее видео, что хочет попасть к нему на концерты. Он действительно ее пригласил. А после выступления даже мило с ней пообщался за кулисами, пофотографировался. Ну, что могу вам сказать? Могу вам сказать, что он всегда таким был. Это вот не какая-то показные акции там или еще что-то такое, а себе очки зарабатывает. Нет, ни в коем случае. Всегда был очень добрым, отзывчивым человеком. Сколько раз записывал видео. И, ну, слушайте, знаю его давно, поэтому знаю, о чем говорю. Так что Лазарева — супермены. Если не в президенты, то в супермены хотя бы. Так, у нас небольшая остановка, буквально на пару минут. После этого снова продолжится музыка. Уже вижу там и Андрей Губин, и группа «Моя Мишель». Но эти минуты посвятим самообразованию. Хотя почему сама? У нас сейчас будет Алла Довлатова образовывать. Она специальную рубрику завела под названием «Крылатая с Довлатовой». Крылатые выражения, их история и все, что с этим связано. Сегодня у нас «Ума палата». Ну, открываем палату эту.
1: На русском радио «Крылатая с Довлатовой».
2: Здравствуйте, мои любимые слушатели! С вами Алла Довлатова. Давайте сегодня вспомним выражение «ума палата». Приятно, да, когда так говорят? Сейчас так говорят о неразумном человеке, потому что современное выражение звучит так: «ума палата, да ключ потерян». Или «ума палата, да разума маловато». А раньше смысл был иной. «Ума палата» – так говорили о человеке мудром и образованным. Дело в том, что в прежние времена умели читать и писать даже не все знатные люди. Ум ценился так высоко, а у простого народа он ассоциировался с царскими хоромами и дворцовыми палатами. Ну, то есть тем местом, где можно было получить хоть какое-нибудь образование. В Грановитой палате, кстати, проходили заседания Боярской думы. Значит, там заседали самые умные мужи страны. До нас же это выражение уже дошло с искажением и с иронией. Как раз из-за появления продолжения про потерянный ключ «до разума маловато». Но я точно знаю, что слушатели русского радио самые умные и веселые. Значит, смело говорю вам, что у вас точно ума палата. И ключи от квартиры, где деньги лежат, вы не потеряете. Кстати, еще один афоризм, доставшийся нам уже от классиков. Желаю вам хорошего настроения и до новых встреч в эфире. Ваша Алла Довлатова.
1: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком», ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее sbermobile.ru.
2: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО «РВБ», ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина.
3: В бизнесе важна гибкость. А в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес Прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да. А также букинг и подписки.
2: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
6: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от «Альфа-Банка». Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
7: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» теперь на «Ламода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя «Монте-Карло» на «Ламода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
8: Семейная жизнь – это соревнование по перетягиванию зарплаты. Рекламная служба «Русского радио» 579-7799, код 499.

0: новая песня на русском.
1: А кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин? Все хотят увеличить, а я бы уменьшил.
0: Всем привет, это Артур Пирожков. И вы слушаете мою новую песню «Самый красивый» на русском. Русское радио.

Новинка, что называется, на грани. Артур Пирожков, самый красивый, только что здесь, вашему вниманию. Как говорят, хочешь узнать человека, понаблюдай за тем, как он отдыхает. Редко кому удается сделать это цивилизованно, интеллигентно, но надеюсь, что вы с этой задачей справляетесь на отлично. Без 15:09, ну, то есть 20:45, столица России, продолжается прекрасный летний вечер. Отдыхаем вместе. Это «Русское радио», в эфире по-прежнему Максим Привалов. Дальше, проверенное временем, десятилетиями уже, да, и любовью миллионов. Не боюсь этого слова, да, слова громкие, но это все правда. Иванушки на русском. Кукла. Следующим номером.

rusradio.ru. Ярко, стильно, удобно. Больше любимой музыки и эксклюзивного контента. Самые актуальные новости, подкасты программ, онлайн-эфир круглосуточно. Сайт русского радио. rusradio.ru. Все будет интерактивно хорошо.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Банк России изменит методику расчета официального курса евро. Вместо прямых котировок на основе сделок с парой евро-рубль его начнут определять через курс доллара к рублю и курс евро к доллару Европейского центробанка. Правила расчета изменятся с понедельника, 8 июня. Причина – низкие обороты по валютной паре. По словам специалистов, так обычно считаются курсы официально неторгуемых валют. Они просто привязываются к базовой валюте. В России в ближайшее время появится ГОСТ на корпоративное питание. Проект стандарта уже разработан. Сейчас на корпоративное питание распространяются общие требования, как к общественному питанию. Как пишет издание «Известия», ГОСТ сам по себе не заменит санитарный контроль и не заставит недобросовестных подрядчиков работать качественно. Но стандарт задаст понятный ориентир, что считать нормальным корпоративным питанием с точки зрения сбалансированности меню, качества продуктов и прозрачности поставок. Россияне снова могут получать товары из США. Почта России возобновила доставку посылок из Америки, которая была приостановлена с 2022 года. Доставку осуществляют транзитными рейсами через третьи страны. Ранее почтовый импорт из Соединенных Штатов составлял больше 50 тонн в месяц. В основном это товары электронной коммерции, одежда, обувь, электроника и биологически активные добавки. Ну и последний опрос показал, что питаться правильно получается только у 17% россиян. Еще 60% стараются следить за рационом, но часто срываются, а четверть населения вообще не задумывается о том, что ест, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения. Мешают здоровому питанию, в том числе цены на продукты, а также нежелание менять свои привычки. По данным социологов, больше всего россияне хотели бы отказаться от перекусов и фастфуда, а еще добавили бы в рацион больше овощей и фруктов. На этом пока вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках.
0: Новости на русском.

Барри Краймбри на русском, иначе все это зря. Я вот тоже так думаю. Все зря, если вы заняты чем-то иным, кроме отдыха. Все зря, все на смарку. Летние выходные первые, понимаете ли, ну не прочувствуете в полном объеме. Поэтому отложите дела, отложите заботы, грусть, сомнения, все. На потом отдыхаем вместе. Это «Русское радио». Отпуск под названием «Выходные», купаться в море или окопаться на даче, или вообще работать. Планы на уикенд у всех разные, но в любом случае пусть все пройдет наилучшим образом, чтобы в понедельник на работе ваш рассказ о том, как вы провели выходные, был самым остросюжетным и увлекательным. «Русское радио» в ваших приемниках. Меня зовут Максим Привалов. Всем добрейшей субботы. Хочу напомнить, что у нас несколько раз за день случается 100 заказов. В следующем часе будет еще один вечерний. Если вы за день, ну, кого-то забыли поздравить или поздравляли, но вот решили прям добить,

0: Реклама на русском.
1: Пекарня «Рагонсал» Хановасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц и уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей – новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
3: Познакомлюсь с мужчиной, желательно без привычек. Свои превью.
4: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

Заклинатели дождя, честное слово, руки вверх, Артик и Асти, полечу за тобой только что здесь на русском. Будет дождь, будет, допроситесь. На следующей неделе к серединке в столицу придут дожди. Ну, есть от этого и какой-то положительный эффект. Например, как раз из-за высокой температуры и проливных дождей, которые в Москве были, и еще повторятся, грибной сезон обещают в Подмосковье, который стартует раньше срока. Говорят, что с грибами в этом году будет все в порядке. Главное, чтобы с нами тоже было все в порядке. А то, что там грибы сами по себе. Главное, чтобы был спрос и люди, так сказать. Я вот каждый раз иду на свой денек. Что-то есть такое медитативное в этом, чтобы походить по лесу, побродить. И каждый раз все, работа, и ничего кроме. Ну, хорошо, что сегодня выходные. Отдыхаем вместе на русском.

Я смотрю на тебя, и мне кажется, звезды погаснут от зависти. Ты меня даже мертвого смехом своим легко могла зависть. И всегда повторяла, мы ходим по краю пропасти, а покой это для дураков, это глупость. Ты моя навсегда, ты моя, ты сама это знаешь. Все закончим в конце января, души не переживай.

Это «Блестящие» на Русском радио, а я все летала. Если хотите, чтобы ваша шутка, придуманная вами, залетела в эфир самой большой радиостанции страны, Русского радио, то нет ничего проще. Придумайте эту самую шутку, вот какую хотите, на любую тему. Семейное, там, не знаю, отношения с второй половиной, может быть, про еду, про работу, неважно. Придумайте свою шутку, отправьте ее на сайт rusradio.ru, там есть специальная форма, и ждите. Дело в том, что с 1 июня по 31 августа здесь у нас в эфире проходит конкурс под названием «Антоновка по-русски. Некислые шутки». То есть вы присылаете шутки, придуманные вами. Дальше тут идет коллективная работа коллегиальная. Лучшие шутки в эфире озвучит наш Антон Юрьев. Они как раз вот после каждого рекламного блока звучат наши шутки. Вот, и авторы, ну, кроме того, что получат место в эфире, славу в веках, еще и получат эксклюзивный подарок. Такую футболочку, именную, с текстом своей собственной шутки. Но круто же! Подробности, конечно же, на сайте rusradio.ru. Заходите, изучайте, участвуйте, шутите вместе с нами. Ждем ваших шуток. Готовы улыбаться, смеяться, ну и, конечно, украшать ими наш эфир. Дальше тему полетов продолжим под руководством Владимира Преснякова. Стюардесса по имени Жанна, такая свеженькая. Ну, не Жанна, ну и Жанна свеженькая, и песня такая свеженькая, новая версия.

0: новая песня на русском.
1: Привет, мы группа Серебро, и вы слушаете наш новый трек «Мало огня» на русском.
0: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Чтобы нравиться женщинам, надо быть умным, красивым, богатым или котом. Рекламная служба русского радио 579-7799.

0: или себя.
1: Ой, красиво страдает Ивка на русском радио без тебя. Если вас тоже тяготит отсутствие кого-то в вашей жизни или хотя бы в зоне досягаемости, ну, мы придем вам на помощь. Да, у нас длинные волны, мы достанем, где бы ни находился человек, привет, признание, нежное слово, он или она непременно почувствует. Это я вас плавненько готовлю к вечернему столу заказов. В 22:00 в следующем часе, через 15 минут, будем признаваться, будем передавать приветы или озвучивать поздравления. Уже скоро озвучивать буду я, кстати, меня зовут Максим Привалов, вы слушаете Русское радио и правильно делаете. Все будет хорошо.

0: Русское радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В правительстве обсуждают введение возрастной идентификации на онлайн-платформах. А этот вопрос ближайшей повестки сообщил министр цифрового развития Максуд Шадаев. Он отметил, что Европа и многие развитые страны уже движутся по пути жестких ограничений в вопросе доступа детей к интернету и социальным сетям. По данным опросов, более 80% россиян выступают за подтверждение возраста детей перед входом в соцсети. Положительный отклик получило еще одно предложение – требовать согласия родителей для создания аккаунта несовершеннолетнего. Автодор начнет рассылать СМС и звонить уставшим водителям. Новая система с помощью искусственного интеллекта будет автоматически выявлять признаки утомления за рулем. Система будет реагировать в том числе на необоснованные частые перестроения и долгую езду без остановки. 2 года назад на платных дорогах начали наносить так называемую музыкальную разметку – поперечные шумовые полосы, во время проезда по которым кузов машины вибрирует на определенных частотах, издавая легко узнаваемую мелодию. Цель – не дать засыпающему водителю съехать с дороги. Доля карт МИР в общем объеме платежей в России превысила 75%. Об этом заявил гендиректор Национальной системы платежных карт Дмитрий Дубынин, подводя квартальные итоги года. По его словам, доли международных платежных систем в стране сокращаются, их замещают национальные средства платежа. На Земле завершилась магнитная буря. Продолжалась она около 10 часов. По данным Института космических исследований, сейчас сохраняются небольшие остаточные возмущения, поддерживаемые в основном повышенной скоростью солнечного ветра. Остальные параметры – температура, плотность и величина магнитного поля – вернулись в норму. В ближайшие дни, заверили специалисты, магнитных бурь не предвидится. На этом пока все новости. Далее в эфире «Стол заказов». Ваши приветы и поздравления принимает Максим Привалов.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Не важно, сколько стоит ваш телефон. Важно, кто на этот телефон вам позвонит или напишет. Насколько дорогой человек. Поэтому вот это, пожалуй, самое ценное. От кого, кому и по какому поводу будет сообщение. Мы начинаем вечерний стол заказов на русском. Меня зовут Максим Привалов. Добрый вечер. Жду ваших сообщений. 8-916-003-105-7. Номер для сообщений через мессенджеры. Пожалуйста, пишите, не забудьте о подписи. Есть возможность посетить наши группы в социальных сетях. Специально заведенная группа ВКонтакте. Точно такая же в Одноклассниках. Они действительно похожи как близняшки. Официальные обе. Информация часто дублируется. Впрочем, есть свои особенности и нюансы. Зайдите, посмотрите, пообщайтесь, где вам удобнее. На все про все час. Час этот будем совмещать. Часть приветов, часть любимой музыки. Ну и, конечно же, замечательное настроение выходного дня. Оставайтесь на русском.
0: Стол заказов русского радио.
3: Мы с тобой мечтаем.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Все верно, русское радио, стол заказов, просьба обращаться. Ленуська Горбачева, ты самая классная. Здоровья тебе, везения во всех начинаниях. Подпись твоей... Что тут буковка одна потерялась. Твои любимые, наверное, так задумывалась. Еще одно сообщение. Большой привет маме Наталье Крамаревой, наверное. И бабушке Надежде Коротковой. Сообщение от Данила. Данил Кузьмин. Отлично, принимается. Здрасте, Русское радио. Здрасте, можно ли поздравить? Ну, конечно, можно, давайте. Кого? Самое важное-то забыли. Содержательную часть. Добрый вечер, Русское радио. Здрасте, Максим. Привет родным, близким, подружкам, соседкам. Поздравляю с Пушкинским днем. Желаю отличного настроения. Всего самого доброго. Татьяна. Легкого эфира, Танечка. Спасибо вам огромное. Сегодня действительно день русского языка, день рождения Пушкина, поэтому можно в стихах. Мало ли кому-то чего-то хотите сотворить. Давайте еще один привет организуем. Виктории Викторовне с красивой фамилией Путря. А может, Путря. От ее Ромика. Я ее люблю. Пожалуйста, Русское радио озвучите с удовольствием. Так, здрасте, здрасте. Привет любимому мужу. Он сейчас на работе. Скажите, чтобы не скучал. С удовольствием. Сообщение, по-моему, от Светланы. Но это я только предполагаю, потому что она забыла подписаться. Я вижу имя в аккаунте. Так, еще привет мужу, который жарит шашлык. Сыну Дане, он купается в бассейне. И сыну Кириллу. И еще одному сыну Максиму. Я думал, что вы их просто разом. Сыновьям, Дане, Кириллу, Максиму. Нет, каждый отдельно, правильно, каждый своим делом занят. Также маме Юле и папе Юре. Я вас всех люблю. Прекрасно. 8-916-003-105-7. Номер для сообщений через мессенджер. Отправляйте.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Татьяна Куртукова только что на русском. Алешенька, уверенный Алешеньке, привет найдем. И остальные тоже без него не останутся. Без него, в смысле, без привета. Вот как раз Лёлик. Сейчас посмотрим, кто там. Лёлик, это может быть Лёша, а может быть и Оля. Хотим поздравить с днем рождения Наталью Малинину. Любимая мама, жена, дочка, мы тебя очень любим, здоровья и всего хорошего. Мы всегда рядом. Вот так и непонятно, кто там Лёлик. Ладно, читаем еще вечерний стол заказов на русском. Не проходите мимо. Большой привет семье. Семья Канаевых и семья Глотовых. Это Дмитровск, Орловская область. Анонимно прилетел, непонятно от кого. Русское радио, здравствуйте. Кто это нас приветствует? Маришка. Привет мужу Виталию и внуку Лукаше. Люблю, целую, обнимаю. Жарим шашлычок, кушаем картошечку. От Маришки Клопот. А может, Клопот? Не знаю, куда ударение. Поздравляем Оксану и Славу с новосельем. Рад быть с вами при этом. Приумножение в семье. Артем вас поздравляет. Ой, мы вас тоже поздравляем. Как здорово. Живите в долго, счастливо, в мире, в ладу. И без ремонта, ну, в том смысле, что чтобы уже сделали и долго на него не отвлекались, вот что. Потому что, как вспомнишь, так вздрогнешь, я к вопросу про новоселье. Лучше уже заехать, чтобы все было сделано, а не потом. Добрый вечер, привет мужу Александру, спасибо за прекрасный ужин. Также маме Татьяне за прекрасного сына. Карина из Маршанска, сообщение. Люблю мужа, пишет она. Верим, верим. Привет Машульке Волковой. Хорошо сидим. С кем сидит Машулька, не знаю. Сообщения не вижу. Как, кем подписано, не забудьте, пожалуйста. От Марины. Сегодня гуляла по Мазиону. Расстроилась, что слышу вас только виртуально, а не наяву, как в прошлом году. Хорошего вечера. Марина, ну подождите, лето ведь только началось. Может быть, опять будет выездная студия. Посмотрим. Ничего обещать, гарантировать не можем, ну, по крайней мере, я лично не могу. Мир такой изменчивый, но если будет информация, раструбим первыми. Пока же хочу напомнить, что у нас стол заказов вечерний, можно присоединиться, можно и нужно. 8-916-003-105-7, номер для сообщений через мессенджеры, набирайте.
0: Стол заказов русского радио.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Время заглянуть в соцсети. Группа русского радио ВКонтакте, группа русского радио в Одноклассниках. Давайте-ка изучим их на предмет содержания свежих сообщений. Большой привет лучшему старости Руслану, который едет в Екатеринбург. Это Кристина вас приветствует, кстати. Добрый вечер, Максим. Поздравляю с завтрашним днем заботы и новых начинаний. Вы знаете, это праздник, который можно каждый день устраивать. Заботиться о себе, о других нужно каждый, а уж новые начинания. Это мы любим. Привет в Крым! На прекрасном озере в селе Каштаны отдыхает очень дружная компания с улицы Стрельникова. Привет Олегу и Алене. Фолины они, судя по всему. Любимой жене Натальи. Также привет детям. Привет Максиму, Ване и Валерии. Вкуснейшего шашлыка от шеф-повара Олега. Также сегодня Алена приготовила шикарный авторский коктейль. Мы все вместе сидим, наблюдаем, как по озеру плавает большая семья лебедей. Ну, красота. Ну, вообще, картина маслом, а? Полное единение с природой. Добрый вечер. Переживала за вас. Хорошо, что удалось... Ирочка, спасибо огромное. Да, действительно, пытался прилететь 3 раза сегодня из Петербурга, но с 3-й попытки все-таки получилось. Должен был днем появиться в эфире, но появился вечером, ничего страшного. Значит, привет подруге Настюшке, которая сейчас в круизе. Москва, Волгоград и Москва. Привет Элине из Самары. Кто это? Судя по всему, Кирилл. Привет семье Суховых в Рыбинск, особенно детишкам Роме и Тиме. Мы с папой вас любим. Сообщение от мамы Маши. И еще давайте вот такое. Любимому мужу Сергею Сазонову, сестре Татьяне, любимой свекрови и детям Никите и Сонечке. Отдыхаем на даче в Саратове. Спасибо, что вы есть. Люблю.

0: Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Денис Клявер и диджей Демиксер только что на русском. Половинка, ну добрая половина стола заказов уже за плечами. 22:36 в Москве. Вы слушаете Русское радио. Перед микрофоном Максим Привалов. Добрый вечер. Присоединяйтесь. Пишет мне моя подруженька, замечательная Олеся, что едет в такси, слушает, так приятно ей. Олеся, привет тебе. Вот таксист удивится, когда поймет, что это именно этой Олесе. Как бы нам позывной какой-нибудь придумать, а? Вот уже, наверное, в следующем столе в этом не придумаем. Привет мужу, зовут его Максим Потапенко. Сидим на рыбалке, отдыхаем, но пора домой собираться, пишет Ирина. Ир, а что так рано-то? Завтра же еще воскресенье, сидите да сидите. Следующее послание. Тоже там отдыхают. Комары закусали людей в Егорьевске. Тепло нам, комфортно. Мишке привет, Андрюшке привет. Андрюшка, люблю тебя. Сообщение от Наташки. Ну, тут хотя бы по форме записано. Всех назвали, никого не забыли. Маме привет. Ненейке и сестренке Айле. Выздоравливай поскорее. Ждем на море. Целую, ваша Амира. Отлично. Что еще? Да много чего. Разные сообщения из разных городов и даже стран. Тем и приятно. Мне нравится, что даже фотки присылают. Ой, спасибо. Большое сообщение из Петрозаводска. Вижу, там нахожусь с бабушкой и с тетей Аней на даче. Почитаем через пару мгновений. Вот с этого сообщения и начнем. Там чего только нет у них. Гитара, барабаны. Что вы там делаете? Даниил из Петрозаводска. Прям даже интересно. Хорошо, после елки продолжим. Это Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту». Оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Самое трудное в спорте – это дойти до спортзала. Рекламная служба русского радио 5797799, код 499.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: На Петрозаводске мы с вами остановились. Даниил оттуда нас, во-первых, приветствует. Нахожусь с бабушкой и тетей Аней на даче. Поздравляю с прошедшим днем рождения бывшую классную руководительницу Елену Михайловну Жукову. Приятные слова, там долгих лет жизни, процветания, всего замечательного. Ценю, люблю и уважаю. Красота. Еще одно послание, ну, вернее, не одно, их много, но что-нибудь выберем. Давайте вот такое вот. Добрый вечер, привет любимой мамочке Сюзанне и бабушке Валентине Фроловне. Сообщение от Кристины. Сидим во дворе в городе Краснодаре, слушаем русское радио. Всем добра и мира. Спасибо огромное, вам большой привет, теплого вечера. В Сургут привет Юстине и Наталье. Девочки, скоро домой, улыбнитесь, ночная смена скоро закончится. Так, ну вот, видимо, там другой часовой пояс, сильно отличающийся. Может, у нас-то, если ночная смена только начиналась бы. Русское радио, здравствуйте. Песню Лазарева поставьте. Как раз вот Лазарев только что нас сыграл. Для Дарьи Глотовой. Пусть все у нее будет в жизни хорошо. Ее Леха будет рядом. Сегодня 8 месяцев отношений у них. Значит, прошел 8 месяц. Он на севере, она дома. Так она его ждет. Ой, как здорово. Какая редкость. А, молодец. Здрасте. Александр напишет. Воронеж. Слушаю вас. Большой привет жене Оле. Хочу сказать, что сильно ее люблю. Ой, как здорово. Нахожусь на работе. Люблю ее сильно-сильно. Все, друзья, больше ничего не успеваю, к сожалению, прочитать. Спасибо огромное. Меня зовут Максим Привалов. Это Русское радио. Никуда не уходите. Все будет хорошо.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В Министерстве иностранных дел не подтвердили, что глава дипломатического ведомства Сергей Лавров хочет уйти в отставку. По словам официального представителя МИДа Марии Захаровой, Лавров, цитирую, «по заданию своего руководителя продолжает работать на благо страны». Конец цитаты. Ранее зарубежные СМИ писали, что Лавров пропал из информационного поля. В Кремле призывали не обращать внимания на подобные публикации. И в продолжение внешнеполитической тематики 11 стран Европы, в том числе Чехия и Дания, планируют ужесточить въезд для российских туристов. Они направили письмо главе европейской дипломатии Каи Каллас, пожаловавшись на рост числа выданных россиянам виз. В прошлом году Шенген получили 625 тысяч россиян, на 60 тысяч больше, чем годом ранее. Как пишут зарубежные газеты, полного запрета въезда россиянам в страны ЕС не будет, однако возможен черный список для определенных категорий граждан. К другим новостям. Власти Петербурга заявили об отсутствии острых финансовых проблем у Ленфильма. Накопившиеся долги киностудии будут погашены в следующем году, сообщили в мэрии. Ленфильм был основан в 1914 году. В 2013 киностудия взяла кредит на 1,5 миллиарда рублей, который через несколько лет превысил 2 миллиарда. В конце прошлого года президент России подписал указ о передаче 100% акций Ленфильма в собственность города. В завершение о спорте. Россиянка Мира Андреева вошла в тройку самых юных победительниц тенниса турниров «Большого шлема» в 21 веке. Она стала чемпионкой Ролан-Гароса в возрасте 19 лет. Мира Андреева впервые в карьере выиграла турнир «Большого шлема». В сегодняшнем финале открытого чемпионата Франции Ролан-Гарос она обыграла представительницу Польши. В обновленном мировом рейтинге россиянка поднимется с 8 на 6 место. На этом у меня пока вся информация. Эфир «Русского радио» продолжит Максим Привалов.
0: Новости на русском.

Первые летние выходные, время открытых веранд, если вы остались в городе, или веранд дачных, если вы рванули за город. В общем, отличного вам отдыха. Пусть вас ничего не беспокоит, ни пух тополиный, ни комары надоедливые. Пусть все будет комфортно и приятно. Пусть все будет хорошо. Не зря же мы об этом говорим вот уже 30 с лишним лет подряд. Русское радио в ваших приемниках. Еще на час задержусь в эфире я. Меня зовут Максим Привалов. Очень рад всех. Чуть было не сказал видеть, но слышать уж точно. Оставайтесь на русском.

Уроки французского. Ева Польна, ЖТМ, только что здесь, на Русском радио. Ну, как шутит сеть, что французский, он, конечно, для любви, итальянский, он для оперы. Немецкий, ну, скажем там, для философии. Но когда ты мизинчиком ноги ударяешься об угол там, кровати или шкафа, тут, конечно, русский должен пригодиться. Точно и однозначно. 23:18 в Москве. Дальше мы слушаем группу «Руки вверх». Они, кстати, уехали в большой стадионный тур, который называется «30 нам уже». И сегодня, 6 июня, как раз отбабахали концерт в Самаре на стадионе «Самара-арена». Ну, может быть, еще пляшут, хотя 23:18. Нет, наверное, уже закончили. Так или иначе, тур продолжается. И в конце июля два больших концерта в Москве. Разумеется, при поддержке Русского радио, поэтому... Может быть, увидимся. Ну что, когда мы были молодыми? Руки вверх на русском.

0: Ну, рано еще думать про осень, даже если она будет теплая. Давайте лето сначала разберемся. Оно, по прогнозу, будет жарким, настоящим, стопроцентным летом. Ну, дай бог, надеюсь, что так все и сбудется. Жасмин, головоломка только что на русском. Вот буквально вчера мы с Жасмин виделись в Санкт-Петербурге на Дворцовой площади на концерте, которым подводили черту под Петербургским международным финансовым экономическим форумом. Так что большой привет всем, кто был на концерте. Ну и, конечно, Жасмин, привет. Она, кстати, с дочкой была, с Маргаритой. Я очень хотел, подговаривал ее за кулисами, говорю, ну выходи к маме, я представлю, объявлю, может быть, споете кусочек головоломки вот этой вместе. Постеснялась, сказала, нет, не пойду, не надо. Ну ладно, окей. Я думаю, что все равно певицей станет, уже делает первые шаги. Яблочко от яблони, скорее всего, упадет недалеко. Ну что, дальше на русском. Филипп Киркоров. Давно все хорошо, мы знаем.
1: Сколько раз, сколько долгих годов искал, чтобы услышать хоть пару фраз.

0: я, вы знаете ли, с удовольствием уступлю микрофон Дмитрию Лебедеву, потому что он уже появился в студии, ведущий самой большой концентрации кофеина в организме. А может быть и нет. Дима, привет тебе.
1: Привет. Видимо, это все, с чем ты готов расстаться. С небом нет, погода шепчет.
0: Да, ну, слушай, хочу хоть в ночное небо посмотреть, потому что весь день то в студии, то в самолете, в общем, хочется подышать. Скажи, ты ночью чай, кофе вообще как? Чем бодришься?
1: Безусловно, я же тебя только что спросил, чтобы сбегать и отхлебнуть стаканчика с кофе.
0: А, ты по кофе?
1: Да, все. Потом по чаю, а потом как придется.
0: Понятно. Ну, в общем, будет бодрить вас всю ночь напролет. Бессонная ночь на русском. Оставайтесь с нами, и все будет хорошо. Пока.
1: Пока.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Россия и Украина договорились через омбудсменов запустить обмен документами для граждан. В опубликованном совместном видео уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова и украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец подтвердили начало работы в новом формате. Речь идет об обмене официальными документами, которые нужны людям, в том числе для подтверждения пенсионного стажа. На днях Москва и Киев провели обмен пленными по формуле 185 на 185. На подлете к Москве с начала суток сбили 14 беспилотников. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. На этом фоне в аэропортах Домодедово и Внуково действовали ограничения, которые только что сняли. Ранее в Росавиации заявили, что власти пока не приняли окончательного решения об ограничении полетов над Москвой. В конце мая Минтранс получил представление от Министерства обороны о введении особого режима полетов гражданских самолетов в московской воздушной зоне. Сообщалось, что запрет на полеты начнет действовать с июня. Другим новостям, в Москве стало труднее купить однокомнатную квартиру, сдавая ее в аренду. В среднем на это потребуется почти 25 лет. За год срок окупаемости вырос сразу на 4 года. По всем городам-миллионникам срок окупаемости однушки под сдачу в аренду составил в среднем 17 лет. Быстрее всего однокомнатная квартира окупится в Красноярске, Волгограде и Перми. В завершение о спорте. Россиянин Андрей Василевский получил приз лучшему вратарю регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. По итогам голосования голкипер американского клуба Tampa Bay набрал 114 очков. Василевский стал лидером регулярного чемпионата по количеству побед – 39 в 58 матчах. Кроме этого, российский вратарь вошел в число лучших по коэффициенту надежности и по проценту отраженных бросков. На этом пока вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском.

0: Ну, давайте уже на чистоту. Чтобы не вспоминать или тотально ничего не помнить, для этого существует специальный день. А, я бы даже сказал, вечер. Вечер пятницы. Ну, а воскресенье, безусловно, это уже время правильного отдыха, без злоупотреблений. То есть время отдыха от прошедшей недели и перед предстоящей, ну и, соответственно, время отдыха после отдыха. Вспомним время, названное мной в самом начале, вечера пятницы. Да, разумно отдыхаем под музыку русского радио, ни в чем себе не отказываем. Конечно же, держим уши чистыми, все-таки у нас только самые приятные и на вид исполнители, и на слух песни, разумеется, от них же. В ближайшее время ожидаем Мари Краймбрери, Алексей Чумаков появится, Жанна Фриске будет, и, конечно, без новинок не обойдется. Дим Билан и Анастис, песни «Эпилог», тоже в самое ближайшее. Ну и я, Дмитрий Лебедев, пролонгированный с этого момента и до 8 утра между песнями, конечно же, с удовольствием в вашей компании. Всем желаю разного времени, главное, чтобы оно было отличным. И да, под музыку русского радио. Привет!
1: На русском радио.

0: песня на русском.
1: Когда заберу тебя по чистям, и мои глаза погасом лиса.
2: Всем привет! Я Дима Билан.
3: И я Анна Асти.
2: И вы слушаете нашу новую песню «Эпилог» на русском.
0: Русское радио. Русское
4: радио. В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

чего бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса. Слушайте «Русское радио». Все будет хорошо.

0: Отличный трек на русском радио от Эльмана и Триды. Конечно же, называется «С неба». И хотя именно этот оборот нашего великого и могучего мне не нравится, потому что то, что на небе, меня устраивает. Даже когда там тучки, но в спокойном состоянии, не говоря уже о солнышке. Но когда с неба, всегда имеется в виду какие-нибудь осадки. А мне лично этого не хочется. Сейчас погоды установились отличные. Отдыхайте себе на здоровье. Плюс ко всему, нынче 7 июня 2026, конечно же, Всемирный день безопасности пищевых продуктов. Поэтому, если у вас вполне себе безопасный тортик и смотрит он на вас умоляюще, никто вам не мешает его употребить даже на ночь глядя. Для того выходные существуют. Конечно, в понедельник я вам что-нибудь грузил бы о сбрасывании лишнего набранного, но мы с вами в воскресенье, поэтому живем моментом и наслаждаемся им же. Разумеется, под музыку русского радио. Диско-суперстар от дискотеки «Авария» через пару секунд. Дальше поддержит Дмитрий Маликов с песней «Вне времени» и Есенин от «Навы» и «Моны» в самое ближайшее время. Ну и, конечно, большой привет лично от меня. У нас все будет хорошо.
1: На русском радио. Что это за...

0: Вы не поверите, я хотел в очередной раз сострить, что, мол, с одной стороны, музыка моя, но Дмитрий Колдун вряд ли сам написал песню. Но нет, погуглил, и написано, что, в принципе, над треком работали Дмитрий Колдун, и в скобочках написано «композитор». Значит, действительно, музыка его. Вот словам, слова, да. Слова пришлые, как говорится, но, с другой стороны, раз уж все срослось, то совет да любовь. Просьба любить и жаловать. Свежая песня от Дмитрия Колдуна, как уже и сказал, так и называется «Музыка моя». Дальше уже хорошо знакомая вам песня «Материк» от Артема Качера и Ани Лорак. Появится Авраам Руссо. Это и вовсе золотая история русского радио. И что-нибудь еще. У нас же все на русском радио разнообразно и бесконечно продолжается. То бишь нон-стопом работаем на каждом отрезочке вашей жизни. Что бы вы ни делали, мало ли приспичило, работаете в данный момент. Или же вместе со всеми отдыхаете. В любом случае, пусть у нас у всех все будет хорошо.
1: На русском радио.

0: тут, конечно, как всегда, не подскажу, но, с другой стороны, я вижу в этом еще один плюсик в копилочку. Да, в тот самый джентльменский набор, куда входит понятие, что выглядеть нужно в целом приятно. Ну и вообще, парни, как минимум, не забывайте умываться и после тяжелой работы в душ, а не в электричку сразу. И, как мы помним из известного фильма, обувь тоже должна быть чистой. Поэтому, если вдруг и познакомиться не получится, вы же слышали, в конце концов, вы еще полгода как минимум будете сниться человеку. Пусть картинка будет приятной. 1:07 на наших раскрадийных. Конечно же, всем улыбчивого настроя, как всегда, с Русским радио. По-другому и не может быть. Во-первых, у нас все позитивно, стараемся. И даже если песни грустные, то, во-первых, не навсегда. А во-вторых, ну, одними веселыми сыт не будешь. Поэтому у нас все разнообразно. Но самое лучшее, вслед за премьер-министром Артур Пирожков, дальше не ангелы, появится Ваня Дмитриенко и группа 5 утра, коллаборация, знаете ли, и группа «Серебро» тоже в ближайшее время. Меня же зовут Дмитрий Лебедев. Всем-всем-всем по-прежнему. Большой привет. Вам продолжение бодрого вечера, нам и вам доброй ночи, а вам утро доброго. Все у нас будет.
1: На Русском радио.

0: Новая песня на русском.
1: Всем привет! Это Ирина Дубцова. И вы слушаете мою новую песню «Память на русском».

0: Ну, не хочется, конечно же, разочаровывать группу «Чай вдвоем», но, кажется, не срослось и в этом отношении. Друг — это все-таки понятие очень крупное. Я бы сказал, нерастяжимое, и более того, как известно, понятие круглосуточное. Поэтому, если вдруг группе «Чай вдвоем» показалось, что девушка стала другом, то это маловероятно. Скорее всего, просто знакомая. Хорошая знакомая приятельница, вполне возможно, но, скорее всего, не друг. Но, с другой стороны, мне кажется, что, судя по тому, что в песне был упомянут в качестве подарка магнитик на холодильник, вероятнее всего, нужно вспомнить всех психологов на свете, которые обычно говорят, что в проблеме виноваты оба. Если каждый подарок был равен такому, то я вполне девушку понимаю. 1:32 на наших раскрадинах. Дальше уже не девушка, но мать. Я бы даже сказал матушка. Татьяна Куртукова прямо сейчас на волне Русского радио. Мод появится очень скоро. Полин Гагарин обязательно будет, а также группа Монокини и Ханна. Все это вам не с барского плеча, нет, с нашего дружеского, по-настоящему дружеского Русское радио. С вами я, Дмитрий Лебедев, как уже и обещал, до 8 утра между песнями.
1: На Русском радио.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

0: пройдусь по нам мурашками на чуть-чуть зеленую сушить.
1: Русское радио.

0: Вот именно, тикает, посмотрел я на время, увидел точно, и что-то у меня в сердечке тоже ёкнуло. Подумал я, что это мы просто так сидим? У нас на носу уже стол заказов русского радио, наше замечательное совместное, где я, Дмитрий Лебедев, буду выступать исключительно в качестве передаточного звена. Поэтому не забудьте указать, кому нужно отправить сообщение, и да, конечно же, прям в сообщении не забудьте подписаться. А отправлять можно и нужно прямо сейчас. Конечно же, официальные сообщества русского радио ВКонтакте и Одноклассниках ни в каком номере не нуждаются. Заходите, оставляйте. Как уже и сказал, не забывайте про подпись. И номер для ваших сообщений 8-916-003-105-7. Это если вы решите воспользоваться вашим любимым мессенджером. Выбирайте, все у меня открыто уже. Обязательно получу и отправлю. Главное, время не затягиваем. Привет и поздравления, пожелания, признания в любви. Все, как всегда, возможно. Может быть, праздники, либо локальные, откуда мне знать. Может быть, конкретно у вас день рождения намечается или у кого-то из друзей. И все планетные тоже участвуют. Жду ваших сообщений. В ближайшее время у нас будет Ханна с песней «Зеркало» и что-нибудь еще до окончания этого музыкального часа. Ну а в следующем уже начнем.
1: На русском радио.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: больше, чем радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Да, и как всегда, хотелось бы в начале стола заказов намекнуть. Мы, безусловно, больше, чем радио, но больше, чем время, быть невозможно. Поэтому его не знаю, тянем, не затягиваем. Вообще не идем против него. Оно очень-очень шустрое. Прямо сейчас что-то созрело внутри, где-то очень глубоко, где мы беленькие и пушистые. Делимся, извлекаем на поверхность и отправляем. Наиля Саяхова пишет: простите, доброй ночи, русское радио. Передайте привет моей подруге и напарнице Розалии. Легкой ночной смены, город Белорецк, Башкортостан. Наиль, вам привет, напарнице вашей привет и всем тем, кто работает прямо сейчас. Ну, мало ли, приспичило, почему нет? Я допускаю такую вещь, я же работаю, но я в удовольствии вместе с вами. Анна Том, здравствуйте, прекрасные ведущие русского радио. Я тут один, но все равно спасибо. Поздравьте, пожалуйста, Рассол Елену с юбилеем. Мы хотим пожелать здоровья, любви и счастья. Друзья, одноклассники из школы номер 7. Речица, Беларусь. Я с удовольствием присоединяюсь ко всем теплым словам, сказанным сегодня или еще не сказанным, но обязательно тем, которые прозвучат. С праздником! Ирина Гришанкова, рад вас также видеть, и вам летний привет и позитивчик исключительно от меня. Ну и скоро продолжу, обязательно почитаю что-нибудь из вашего. Пишите.
0: На русском радио.
1: Пишите в стол заказов, используя любой из своих любимых мессенджеров. 8-916-003-105-7. Такой волшебный номер. Он не требуется, если решите воспользоваться социальной сетью ВКонтакте и в Одноклассниках. Нас легко найти.
2: Хочешь?

Я тоже стараюсь думать о главном, но не всегда получается. И к тому же, давайте уже по чесноку, думать о ерунде в выходной день гораздо круче и продуктивнее, разумеется. Чем меньше нервничаешь, тем лучше. Чего вам и желаю. Доброй ночи, Русское радио. Пишут вам Валентина Ковалева и Марина Дубакова. Привет, девушки! Хотим пожелать нашим детям, выпускникам, девятиклассникам, Ковалеву Давиду, Дубаковой Катюше от мам доброй сдачи экзаменов. Вы умнички, но если умнички, все будет хорошо. Также всем детям страны, кто сдает экзамены, и всем родителям сил, удачи, все у вас получится. Мы на смене, передаем привет нашим коллегам, мы желаем доброй смены, и коллегам из другой смены, Владимиру Николаеву и Владимиру Осипову, также большой привет. Ну и всем, кто слушает Русское радио, тоже привет. Ну и вам, большущий, конечно же, всем, кто сдает. Разумеется, ни пух, ни пера, да буду послан к черту, но это ради благого дела. Ну и, само собой, всем отличного настроя. Стол заказов продолжает свою работу, разумеется, песней. Ну а дальше обязательно что-нибудь из вашего текстового.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Да, не скроем, всегда рад видеть наших постоянных радиослушателей, но и, безусловно, новичков также. Поэтому, новенькие, сразу объясняю, ну, остальным, возможно, напоминаю. Ничего не просим, всем делимся. Песни у нас самостоятельные, подтянутся обязательно и воспроизведут все самое лучшее музыкальное, что есть на русском. Ну, а все остальное исходит исключительно от вас. Привет и поздравления, пожелания, ну, вы сами знаете. Русское радио, доброй ночи. Пожалуйста, передайте огромный и пламенный привет Наталье и Юстине. Передаю и в очередной раз напоминаю, не забывайте про подпись прямо в тексте. Здравствуйте, поздравьте, пожалуйста, Анну Николаевну Хрескину. Кум очень любит ее и всю ее семью. С удовольствием поздравляю. Жаль, не написали с чем. И любимое мое русское радио. И красавчик Максим здесь написано. Если вы про Привалова, то он давно ушел в закат. Просто у меня хорошее настроение написано здесь, и я хочу поделиться со всеми позитивными людьми. И пусть у вас все будет хорошо. Так говорят на русском радио. Да, Свет, именно так у нас и говорят. И не зря, между прочим, все у нас обязательно получается. У некоторых со временем, у некоторых сразу. Все по-разному. Добрый день, русское радио. Передайте привет Наталье Борщевой, Оксане Моторной и Надежде Платоновой. В городе юности все это располагается, красота. Комсомольск на Амуре, а

продолжается стол заказов Русского радио. Написать нам просто 8-916-003-105-7. Это номер для ваших любимых мессенджеров. Откуда мне знать каких? Выбирайте сами. Все открыто. Все готово. То же самое и с соцсетью. Официальное сообщество Русского радио. ВКонтакте и в Одноклассниках. К вашим услугам. Всем таксистам Астрахани большой привет. Хорошей вам работы. Таксистка Наташа написала. Ну, что, шавенько вам. Чтобы все было хорошо. И самое главное, чтобы пассажиры были вменяемыми. Ну и вы, конечно, к ним с большой любовью. Почему нет? Все у всех будет хорошо. Доброе утро, Русское радио. Привет вам из Хабаровска. Привет вам большое из Москвы. Хочу поздравить свою сестру Доврачеву Альбину Андреевну с днем ее рождения. Мы далеко друг от друга. Пусть поздравление прилетит от нас, родных. Здоровья тебе, сестренка. Мы тебя любим. С уважением, Ольга. Ну и, пожалуй, такое еще. Прошу передать привет моим ребятишкам из Уссурийска. Моим Зюзиным любимкам. Обнимаю и люблю их. А также моего моряка Глебушка, Полиночку, дочу и любимого зятя. Искренне и без принуждения. Бабушка Света из Чугуевки. Благодарю вас. Всем желаю мира и добра. Бабуля, вам большой привет. И всем вышеперечисленным также искренний привет. Все будет хорошо.

0: как говорится, и снова здрасте. Продолжается стол заказов русского радио, и летит он стремительно, как и всегда, потому что время на месте не стоит. 2 часа и уже практически 27 минут показывают наши русскородийные, а это значит, что мы уже почти половиночку отгуляли. Не затягивайте, назрело что-нибудь, отправляйте прямо сейчас, передадим. Не забудьте указать кому и, конечно, не забудьте поставить подпись, ну, прямо в тексте. Дмитрий, доброго времени суток. Здравствуйте, хочу передать привет моему лучшему другу Владе. Он самый лучший и надежный друг. Спасибо вам за прекрасные песни. Слушаю вас и днем, и ночью. Вы самые лучшие. Анин, спасибо на добром слове. Надеюсь, друг ваш. Все непременно получится общение. Людмила, рад вас видеть, конечно же. Привет и вам, и городу Камышину, безусловно, от меня. Надеюсь, в скором времени пойдут арбузики. Но не так скоро, конечно, но лет всегда навевает такое, разумеется, очарование. Прям в голове рисует. Виктория Колесник. Дмитрий, доброй ночи. Хочу передать огромный привет компании Асса Медика, бригаде номер 1 и номер 2. Всем коллегам желаю прекрасного настроения и хорошо отработать ночную смену. Вы умнички. А также вам, любимое русское радио, огромный привет. Вы, как всегда, самые лучшие. Мирного неба над головой. Колесник Виктория, Беларусь, Минск. Привет большущий в целом Белоруссии и, конечно же, конкретно городу Минску. Привет!
1: На русском радио.

Ну, не знаю, может быть, проблема в том, что девушка не заметила, что Сергей Лазарев подсел. Нет, он, конечно, парень видный, но, как правило, следит за фигурой. Вот набрал бы 50 кг сверху, вот тогда бы девушка сразу поняла, что он подсел. Ее прям со второго стула и снесло. Андрей Васильев, огромный питерский привет! И вам, Андрей, привет! Но вдогоночку Сергею Лазареву, раз уж он у нас подтянулся, вот такое сообщение от моей однофамильцы, кстати, Елены Лебедева. Здравствуйте! Поздравьте, пожалуйста, Сергея Лазарева с победой в двух номинациях вчерашней музыкальной премии. С удовольствием поздравляю от вашего лица и от своего. А вам, Андрей Геннадьевич, большой привет! И городу Питеру также. Не надо извиняться, что пропустили прошлый эфир. Ничего, сразу отвечаю на ваш вопрос. Максим вернулся и даже уже отработал. Еле вылетел из Питера. Отличное мероприятие было. Он мне уже успел сегодня поведать. Так что привет вам большущий. Как всегда, искренне завидуем, что в Питере есть белые ночи, а у нас нема. Поэтому Санкт-Петербургу большой и личный от меня привет.

0: Ну, конечно же, продолжаем стол заказов русского радио. Я же обещал, что будем это делать, пока, разумеется, время не накнет нам, что пора сворачиваться. Не пора пока еще. Какая бы ни была погода, носите солнышко в себе. Ленок, вы, как всегда, правы. Я рад вас видеть и летний приветик передаю вам. Пусть в Москве хоть ненадолго задержится хорошая погода. А лучше надолго. Русское радио, поставь, пожалуйста, песню для Дарьи Глотовой. Пусть у нее все сбудется в жизни. И ее Леха будет рядом. У них сегодня прошел 8-й месяц отношений. Он на севере, она дома. Ну, пока как в песне Газманова им не встретится никак, но я тоже надеюсь, что все у них будет отлично. Да я уверен. Здравствуйте. Хотелось бы песню для своей подруги. Меня зовут Милана, а подругу зовут Виктория. Девчонки, привет. И Станислав Зорин. Пожелание доброй ночи и привет всему неспящему городу Энгельсу. И тут от меня тоже персоналочка. И Энгельсу, и близлежащему Саратову всем большой привет.
1: Что слушает страна? Любимое на русском.

0: Честно говоря, мои глаза цвет с самого начала стола заказов не поменяли. Но вижу четко и уже хорошо. 2:50 практически. Значит, продолжаем, но одновременно и завершаем стол заказов русского радио. Ничего не поделать. Доброй ночи вам, радиоведущие. Здрасте от всех. Хотя по-прежнему настаиваю, один я тут. Так сложилось, что подруги, бывшие коллеги разбросаны не только по России, но и за рубеж. Албания, Польша, Германия, Беларусь. Поэтому хочу передать привет всем моим коллегам и подругам из ТД Амстор, города Горловка, а также подругам из поселка Пантелеймоновка. От Лидии Веретюк, город Хабаровск, нынче, я так понимаю. Все вы сейчас кто где, но помню вас и рада нашему знакомству. Ну, привет всем, кого успели перечислить. И вам, конечно же, да, и, кстати, Хабаровску персональный. Димочка, привет от Федора Завьялова и бабушки Людмилы. Я перешел в 4 класс с отличием. Передаю привет Алене Константиновне и всем ребятам. Желаю отличных каникул. Город свободный. Привет, большущий, и отдыхайте по полной. До следующего музыкального часа. Наш столик закрыт. Пока.
1: На русском радио. Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

Ну, кто про что, как говорится, а вшивы про баню. Это я сейчас про себя, не желая никого обидеть. У меня по-прежнему все тот же вопрос. Отчего влюбленные прячутся на крыше, а голуби шарятся у меня на балконе? Чем вам крыша не угодила, не понимаю. Последнее добро в моей жизни, когда я их вижу. Такое у меня чувство. Но не последнее добро, разумеется, в эфире русского радио. Напротив, группа «Добро» в начале свежего музыкального часа и то ли еще будет. Песня, конечно, называлась «На крыше». Дальше безнадега.ру, но опять же, не зла ради, просто констатирует факт. На данном этапе жизни композитора или автора текста я уж не знаю. В общем, Иванушки Интернешнл, разумеется. Нюша с песней «Цунами», а также появится «Тени в ночи» от Ланы Свит и Игоря Романова, будет «Зиверт» и группа «Корни».